чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступень.

сейчас, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком виде.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Наше радио.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Ва-банк.
0: Имя.
1: Александр Ф. Скляр.
0: Легенда.
2: Группа Ва-банк свое название получила по двум причинам. Первая причина – это что я бросил свою карьеру дипломатическую и в определенном смысле пошел ва-банк. То есть это было понятное движение, которое продиктовало это название группы. Мы идем ва-банк. Но было еще и второе, конечно, я большой поклонник фильма «Ва-банк», особенно его первой части, потому что это фильм о дружбе, о верности идеалам и о честности и порядочности. И этот фильм так мне понравился тогда, что я и не мог не вспомнить тоже и свой любимый фильм. Поэтому группа «Ва-банк» имела такое очень для меня понятное, емкое название. Ну и к тому же все музыканты первого состава группы «Ва-банк» были не против. То есть тогда мы как-то вот обсуждали. Мне кажется, и не было даже каких-то других вариантов предложено. Так вот, ва-банк. Коротко, ясно, хорошо и честно.
1: Ва-банк.
3: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только нас.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Тиумникова и композит.
0: Имя
1: Юлия Тиумникова.
0: Легенда.
2: Композит возник из названия «Четыре композитора», данного новому составу в 2004 году. Так получилось, что тогда в составе все четверо так или иначе были авторами собственной музыки, то есть композиторами. Состав менялся, люди уходили и приходили, их становилось то меньше, то больше, поэтому числительное «четыре» отвалилось, а слово «композиторы» сократилось до слова «композит». И произошло это примерно к 2006 году. К слову, при написании в композите выделяется аббревиатура МПО. Эти буквы всегда заглавные. И означает эта аббревиатура «Московское производственное объединение». А вообще композит – это, как известно, материал, созданный из двух или более компонентов с разными физическими или химическими свойствами. В результате сочетания эти компоненты образуют новую структуру. Вот это 100% про нашу музыку.
1: Тиумникова и композит.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Урфин Джюс.
0: Имя
1: Александр Пантыкин.
0: Легенда.
2: Группа Урфин Джюс была инициирована с точки зрения концепции, конечно, замечательным поэтом Ильей Кормильцем. И именно Илья Кормильцев предложил нашего героя книжного Урфин Джюса и его «Деревянные солдаты», это легендарная книжка эпоса Александра Волкова, в качестве названия группы. И надо сказать, что это название так всем понравилось и прижилось, и поэтому благодаря Илье Кормильцеву группа стала называться Урфин Джюс.
1: Урфин Джюс.
3: Прожитый.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Антила.
0: Имя
1: Аля Глазкова.
0: Легенда.
2: В начале нулевых, будучи подростком, я читала журнал «Все звезды». Однажды мне попалась статья о финской группе «Зарасмус». Я была их фанатом. Оказалось, что их самым первым названием было «Антила», но они отказались от него, не сыграв даже первого концерта. Я тогда подумала: так, то мне определенно нужен творческий псевдоним, нужно как-то подписывать свои работы, хотя я только-только начинала писать мелодии, стишки, рисовать картинки. Использовать свое настоящее имя я не планировала. «Антила» содержала для меня финские корни и отдаленно походила на мое полное имя Алина. И вроде как даже больше подходила для псевдонима барышни, чем для названия бойсбенда. Выбор был сделан. Я убрала сдвоенную «Т», добавила вторую «Л» и стала произносить на русский манер с ударением на второй слог «Антилла». Спустя лет 10 или больше, впервые оказавшись в Хельсинки, напротив ЖД вокзала я увидела огромную вывеску «Антилла». Это был сетевой супермаркет электроники, предметов быта, одежды, бытовой химии. Кажется, сейчас он уже закрылся, а мой псевдоним, начиная с 23-го года, разросся до названия группы «Антилла», которая играет русскоязычный инди-рок с элементами фолка.
1: Антила.
3: Привет,

0: Наша реклама.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207 10 30.

0: 5. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. При ударе беспилотников по Волгограду загорелся многоквартирный дом. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о массированном налете беспилотников на регион. Один пострадавший был госпитализирован. Губернатор поручил подготовить для жителей пункты временного размещения. Он также уточнил, что целью ударов была промышленная инфраструктура области. Работают оперативные службы, ликвидация последствий продолжается. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Пилотируемый космический корабль «Crew Dragon» с российским космонавтом Сергеем Тетерятниковым пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщили в НАСА. Корабль компании SpaceX стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде накануне. Путь до МКС занял примерно 8 часов. По данным НАСА, это стало самым быстрым перелетом американского космического корабля от Земли до станции. Вместе с российским космонавтом на орбиту прибыли два астронавта НАСА и астронавт канадского космического агентства. Ожидается, что участники миссии проведут на станции около 6 месяцев. Открытое горение на пожаре в историческом особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Пожар в здании на Исаакиевской площади напротив Исаакиевского собора произошел накануне вечером. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Огонь был замечен и на крыше примыкающего к особняку здания. Идет проливка и разбор конструкции, на месте работают дознаватели. Причина пожара устанавливается, дело взяла на контроль прокуратура. Сведения о пострадавших не поступали. Особняк должны были переделать под элитный жилье. Россияне в возрасте 30-45 лет начали пересматривать свой образ жизни в пользу здоровья и спорта. Это привело к снижению покупок табачной и алкогольной продукции, говорится в исследовании, которое публикует РИА Новости. В алкомаркетах количество операций у покупателей этого возраста уменьшилось на 27%, в табачных магазинах на 33%. Зумеры заняли вторую позицию по снижению покупок алкоголя. Количество транзакций у них сократилось на 17%, что соответствует их репутации трезвого поколения. Молодые люди 18-29 лет реже употребляют алкоголь и чаще выбирают безалкогольные альтернативы. Например, большой популярностью у них пользуются энергетики и газировки. При этом у старшего поколения количество транзакций в обеих категориях не сократилось. Послание Наполеона расшифровали спустя 217 лет с помощью ИИ. Зашифрованное письмо было отправлено в 1809 году генералу Агюсту де Мармону. А ключ к шифру документа был утерян. Продвинутая модель ИИ за 6 часов помогла понять содержание послания. Нейросеть транскрибировала символы и восстановила содержание послания. В нем Наполеон сообщал Мармону о расположении французских и союзных армий накануне войны с Австрией. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Макси, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средств массовой информации «Наше радио» Л номер ФС-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро.
3: Доброе утро.
2: 7 часов 8 минут в столице. Всем здравствуйте. 2 октября. Сегодня пятница. Такой небольшой у меня сумбур почему-то в голове. Потому что, вы знаете, я сегодня поехал. Я вчера совершенно случайно выложил водительское удостоверение. Вот. И вместе с карточкой. Вот. И, соответственно, забыл дома, а вспомнил в дороге уже вспомнил. Я всю дорогу уехал и думал, как вообще, я, честно говоря, не знаю, можно, ну, я знаю, что есть штраф, если у тебя нет своего водительского удостоверения, а можно ли сейчас показывать
3: госуслуги,
2: является ли это документом?
3: В МАКСе
2: я слышал, что вроде как скоро можно будет.
3: Да, я тоже слышал про госуслуги, про МАКС, по-моему, пока не работает.
2: Поэтому, если, дорогие друзья, у кого-то есть такая информация, чтобы я никуда не лазал, вы же наш интернет-википедия, можно пояснить ситуацию?
3: Я помню, была новость о том, что можно заселиться теперь в гостинице, причем не во все гостиницы, а там пока как-то то ли в регионах конкретных пробовали эту историю, то ли с конкретной сетью гостиниц, неважно. Можно было заселиться по МАКСу. Ну, то есть не нужно тебе паспорт, вот в МАКСе там что-то показываешь, цифровой, наверное, там свой паспорт, и тебя заселяют без оригинального документа, без всего вот этого вот сканирования там и так далее. И мы были в Питере, когда в командировке, я стою, жду на ресепшене заселения, и там вот какой-то мужик спорит с сотрудниками этого отеля. Я читал новость, по МАКСу заселите меня. У меня нет паспорта, у меня есть МАКС. И его не заселили.
2: Не заселили?
3: Нет. Это давно было. Может быть, уже заселяют где-то. Может быть, от города зависит. Может быть, от самой гостиницы.
2: А он предъявлял в госуслугах на Крымском мосту права и документы на машину. А здесь, на Крымском мосту, или там, на Крымском мосту? Где, товарищина? В Москве спокойно с госуслуг принимают водительское удостоверение. Спасибо.
3: Ты переживал.
2: Спасибо.
3: Ну ты что? 52 года воскресенье, а ты еще переживаешь по таким мелочам.
2: Я не переживаю, но просто ты же знаешь мое отношение к соблюдением определенных правил.
3: Ну, ты же знаешь,
2: закон есть закон.
3: Даже если ты все соблюдаешь, я сейчас даже не про правила говорю, вот с тобой это может не работать.
2: Может, поэтому я всегда пытаюсь приехать пораньше, тем более сегодня у нас мы вдвоем, Янка будет только вечером на чартовой дюжине.
3: Как ты себя ощущаешь в канун своего дня рождения?
2: Я весь в предвкушении, потому что...
3: А у тебя есть план какой-то?
2: Да, план есть. Жена забронировала ресторан и не сказала мне какой.
3: А, это сюрприз.
2: Это будет сюрприз, да, потому что я давно хотел такую кухню. Вот, это будет ресторан какой-то, я не знаю какой. Вот, она уходит с работы.
3: А мы отмечать понедельник будем? Будешь проставляться я к этому, Александр?
2: Конечно, буду.
3: Вот. А то, что ты будешь делать в свой день рождения в воскресенье, когда нас не будет рядом, это твое личное дело. Итак, пятница сегодня, еще раз, 2 октября. Мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 20 минут в столице.
3: Так, ну, во-первых, спасибо вам большое за комментарии. Пояснили. Наличие водительского удостоверения при себе в бумажном виде все равно нужно. Это требование никто не отменял. Даже при наличии водительского удостоверения в электронном виде у инспектора может не быть технической возможности проверить документы в электронном виде, или интернет может отсутствовать, как это у нас часто бывает. А я думал, что у них какая-то база загружена, там, которая обновляется там, условно, раз в день, и она не требует интернета.
2: Я думаю, еще многое зависит от сотрудника, потому что бумажные документы обязан предъявить.
3: В Максе есть Макс ID. Вот там паспорт, права, медполис. У нас в Томске права из Макс ID принимают. Ну, тут многие написали, что часто от сотрудника зависит. Некоторые принимают на госуслугах права, некоторые требуют все равно бумажных удостоверений.
2: Есть у меня подозрение, что в моем случае вы требовали.
3: Уверен.
2: Я вот уверен.
3: Даже вот госуслуги, Макс, обложись вот всеми цифровыми ID своими, но скажут, нет технической возможности. Или даже без объяснения причин. Должны иметь водительское удостоверение. Кстати, по поводу должны иметь и вообще документов. Давайте поговорим об историях, с ними связанных. Какие случались у вас? Паспорт, права, страховки, все что угодно. Не только водителя это касается. Я вот буквально вчера... А, мы с тобой обсуждали, что речь зашла вне эфира за татуировки. И Саша рассказал про человека, который все лицо себе забил. Я вот сразу почему-то подумал, как у него с документами дела.
2: А он был вообще весь забит, да.
3: Ну, то есть он же должен быть и в паспорте такой.
2: Да.
3: Или, а если он весь забит, только зрачки видны, то есть ты не сфотографируешь лицо, не идентифицируешься.
2: Да. Да. Я вообще не понимаю. Либо этот человек никуда не ездит, либо он... Человек живет в Санкт-Петербурге.
3: Или когда ты фотографируешься с бородой и усами, а потом забриваешь ее. Будешь ты на каждом паспортном контроле рассказывать, что вот смотрите,
2: наверное, да,
3: если бороду мне приклеить и усы, то я буду так, как в паспорте.
2: Да. Какая-то такое не прокатит, наверное.
3: Не прокатит. А еще меня всегда удивляло, когда вот новорожденных детей фотографируют на загранпаспорт, и он там до какого-то возраста, там, не знаю, до 3 или до 5 лет действует.
2: И как? Это тоже странно.
3: Такая лялька на паспорте, а уже он идет сам.
2: Ну там же и по визе смотрят.
3: Да непонятно все это, как это технически можно сделать, но все равно это всегда удивляет. Итак, истории, связанные с документами. Желательно курьезные, ну, без жести, короче. Пишите, рассказывайте, почитаем через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40. 0 плюс.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
9: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
14: Мой шанс заработать денежек.
13: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
15: Это издевательство над звездами.
13: Идеальное ограбление. Сегодня в 19.30 на ТНТ. 16+.
16: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО Тандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
17: Телеканал СТС представляет.
18: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
19: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
18: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00.
20: Для лиц старше 16 лет.
21: Проще простого.
22: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
23: Александр Бом, Яна Лукьянова
24: и Игорь Паньков.
23: Подъемники на нашем радио.
25: Давайте, дорогие друзья, почитаем ваши сообщения.
26: История, связанная с документами. Да, был в экспедиции 3 месяца, отрастил бороду и усы, а в паспорте, естественно, без них. Поехал в Абхазию, и при прохождении границы таможенник долго вглядывался в мое лицо, а потом сказал: «В следующий раз берите больше документов», и пропустил.
25: Чтобы опознали вас.
26: Ехали с мужем прямо сейчас, слушали вас, говорили о правах тоже. Муж вышел, а я поехала дальше. А права у мужа остались. Ваши. Ну, удачи вам с цифровым Максом, с госуслугами
0: и с хорошим
26: сотрудником. Да. А никогда... никого не смущает, что свидетельство о рождении до 14 лет на честном слове основано. В лучшем случае спросят ребенка, как тебя зовут. Лично я ездила по чужим документам в лагерь, когда подруга попала в больницу и вопросов не возникало.
0: И что, вас там по-другому звали, и вы откликались?
26: Подъемники светлого утра. У мужа в водительском удостоверении была опечатка. Вместо Петрович было Патрович. 10 лет нормально отъездил, никто не обращал внимания. Только один гаишник заподозрил неладное и спросил, как отца звать. Муж даже бровью не повел и ответил, Патр. И пронесло же. Поверил.
0: Патр.
26: Летели из Китая. Туда пропустили без проблем, а вот обратно показываю загран, а там я на фото примерно 30 килограммов назад. Китайцы созвали консилиум, долго совещались, сравнивали фото и меня. Потом один из них на чинглише спрашивает, мол, можете еще документ какой-нибудь показать? А у меня есть российский, внутренний, но там я 15 лет назад. Прямо увидел, как сначала зажегся огонек радости в глазах пограничника и медленно потух. Выпустили в результате, но было непросто.
0: Да.
26: При регистрации брака в графе «присвоить фамилию» сделали ошибку, хотя свою фамилию не меняла. Сразу исправлять отказались. Пошли с мужем в МФЦ. Мне пришлось доказывать, что это я. Исправляли месяц, а потом в госуслугах появились оба свидетельства. Жена с детьми улетала в отпуск. Привез я их в Домодедово, проводил на регистрацию, а там сказали, что дети могут лететь, а супруга нет. Оказалось, что она взяла старый загранпаспорт, срок которого закончился давно, а действующий остался дома. Итог, поехали домой, билеты пропали, пришлось покупать новые на следующий день немного дороже. Ну тут ладно, паспорт перепутала. Некоторые просто забыли, что он у них заканчивается.
0: А как вы?
26: Ну, я просто не очень понимаю, как покупают билет в таком случае, потому что некоторые сервисы не пропускают, если у тебя заканчивается паспорт в это время. Два раза забрал портмоне с водительским удостоверением и СТС, и ничего. Забывал, наверное. Говорил, что забыл, и могу привезти без проблем. Пешком сходить, на такси поехать. Отпускали спокойно. Буквально вчера сына оштрафовали за то, что он не предъявил бумажную страховку. Хотя инспектор у себя посмотрел, что у него страховка есть на автомобиль, но требовал все равно бумажную.
0: У меня сколько знакомых, они все с электронной ездят. Я говорю, а что, бумаги сейчас нет? Мне говорят, нет.
26: Ну, тут, опять же, видишь, от инспектора зависит. Можно сказать, у меня нет сейчас средств проверки.
0: А там она же просто, ее читаешь так же, как бумагу, там чего?
26: 7:37 в Москве. Мы продолжим читать ваши сообщения. Если есть истории, связанные с документами, то пишите.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: нельзя было уйти. Попросила подругу, отдала ей свой паспорт и документы на собственность. Она для отвлечения маневра взяла с собой собаку и грудного ребенка. Все сдала, ждет в коридоре. Когда документы были готовы, ее зовут. «Девушка, заходите». Отдают документы и спрашивают, в честь кого вас так красиво назвали? Она в честь Цветаевой и спокойно ушла. А меня зовут Снежана. Ездили на рыбалку в Казахстан. На обратном пути казахские таможенники перерыли все три машины, но пропустили. Наши даже не вышли. В окошко спросили, как порыбачили. Хорошо, ну и ладно. По-разному бывает. Всем доброе утро. В загранпаспорте дата рождения стояла неправильно. Но ничего, границы пересекала без проблем. Оформлено же через МВД, значит, все правильно.
1: Ну да.
0: Знаете, это вот до... Вот до какого-нибудь случая одного.
1: Когда... У меня в водительском удостоверении, которое я получал в МВД, написано Челябинск, Московская область.
0: Ну, удивительно.
1: Ну, да.
0: Мой дядя, когда самый первый раз получал паспорт в 16 лет, не стал исправлять ошибку, так как в паспортном столе накосячили. Фамилия у него была Милешин, а там ему написали Милешкин. Вот так и пошло. Сейчас ему 75 лет, дети, внуки тоже Милешкины.
1: Странно, что он помнит про Милешина.
0: Подруги, ну, вот мне интересно, сколько фамилий в нашей стране появилось благодаря опечаткам, ошибкам... Подруги меняла, или подруга, наверное, меняла паспорт после замужества. В новом ее записали Кузнецова Ксения Петрович.
1: Казанцева
0: Ксения Петрович. Казанцева Кузнецова. Какая разница? У мужа в паспорте много лет была печать в разделе браков, в которой было указано, что он женат на самом себе. При замене в 45 ржали всем МВД.
1: Весело ему вообще так.
0: В далеком 2008 году летали с подругой в Египет. Отметили это дело так хорошо, что на паспортном контроле перепутали паспорта. У нее мой загран, а у меня ее российский. Узнали про это, когда из соседнего окошка прозвучало мое ФИО. Было очень весело, но на удивление нас пропустили. Детский загран меняется в 12 лет. Нашему сыну уже почти 9 лет, а на загране ему 9 месяцев. Очень большие проблемы с проходом паспортного контроля. Пару раз чуть отпуск не сорвался. Ну да, детям лучше менять, конечно же. На 10 лет паспорт, когда вы делаете его там в 6 месяцев ребенку.
1: Слушай, ну,
0: я вообще
1: такой,
0: не понимаю.
1: Закон такой.
0: Ну а как ты доказываешь, что это он? Вот как доказать?
1: Как
0: фотографии в телефоне показывать совместные?
1: Свидетельство о рождении. Ну как это?
0: Ну, нет, при рождении нет фотографии.
1: А?
0: Там фотографии нет.
1: Я понимаю, но в паспорте же есть фотография.
0: Ну, если его сделали в 6 месяцев.
1: И что?
0: А сейчас ребенку 9 лет.
1: И что? Ну законы такие. Я просто не понимаю.
0: Нет,
1: и что?
0: Многих вот как раз это и удивляет. То и могут быть проблемы там. Все же зависит от страны или там от пограничника, на которого на.
1: Вообще от конкретных людей многое зависит, от которых зависит пропуск.
0: 7:50 в Москве. Продолжим в следующем часе. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.
2: Наша реклама.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
5: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в «Тренди».
6: «Тренди.рф».
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-300-24-26.

записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. При пожаре на Краснозаводском химическом заводе в Московской области пропали 5 человек. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. Возгорание на предприятии произошло накануне в одном из производственных корпусов. Пожар привел к обрушению конструкций. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы. На место происшествия поднялось густое облако дыма. Огонь распространялся на 1000 квадратных метров. Из здания эвакуировали 40 человек. Власти Сергиево-Посадского городского округа сообщали, что пожар не связан с атакой беспилотников. На заводе производятся охотничьи и спортивные патроны, а также фейерверки. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Сразу несколько депутатов финского парламента заявили, что в их отсутствии в их квартиры кто-то пробирался. По словам парламентариев, неизвестные ничего не крали, но оставляли заметные следы – открытые двери или включенный свет. Спикер парламента сделал предположение, что это делалось намеренно. Сколько именно депутатов стало целью неизвестных, не сообщается. Инциденты происходили в течение года, и, по словам председателя парламента, пострадавших депутатов не объединяет партийная принадлежность. Власти Финляндии не исключают, что за событиями может стоять иностранное вмешательство. Киргизия запустила на орбиту свой первый спутник. Он был запущен с базы ВВС США в Калифорнии. В церемонии принял участие находящийся в США с рабочим визитом президент Киргизии Садыр Жапаров. Для запуска группы космических аппаратов, в которую вошел спутник, использовалась ракета-носитель «Фалькон» компании SpaceX. Управляться космический аппарат будет из центра в Бишкеке, сообщает пресс-служба администрации президента республики. Аппарат открывает новые возможности для мониторинга сельхозугодий, ледников, лесов, а также позволит отслеживать изменения в экосистемах и оценивать риски природных катастроф. Искусственный интеллект может быть использован для создания вирусов, способных поражать людей, животных или растения. Такой сценарий уже стал реалистичным, рассказал РИА Новости австралийский ученый Лотти Тажури. По его словам, ИИ позволяет всем, у кого есть к нему доступ, использовать огромные объемы информации, от самой простой до самой сложной. Он отметил, что нейросети все шире используются для автоматизации лабораторных процессов, анализа биологической информации и ускорения научных исследований. Эксперт моды Владислав Лисовец рассказал НСН, почему бренды отказываются от одежды больших размеров.
2: Сейчас в моде облегающая одежда, в моде 2000-е, в принципе, оверсайз всем изрядно надоел. Я думаю, что по этой причине тоже и существует отказ от самого большого размерного ряда. Размер XL действительно не супер популярный на размер, потому что сегодня, правда, все следят за здоровьем, за фигурой, все худеют. И, скорее всего, все эти факторы отразились так на этом размере.
1: Ну а популярный канал радио .NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Всем доброе утро, дорогие друзья. 8 часов и 7 минут в столице. 2 октября. Сегодня пятница. Давайте посмотрим. 13 градусов сегодня обещают синоптики. Ясную погоду. Завтра, в субботу, у нас 11 градусов. И воскресенье 13. В общем, достаточно прохладно, но солнечно. Без дождей вроде как.
3: Итак, наш.ру, если хотите поиграть с нами в кинопробы, мы принимаем второй правильный ответ. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, вы угадываете. Разыгрываем сегодня.
2: Это сертификат на посещение экскурсии по маршруту номер 2, башня изнутри, то есть Останкинская башня, и специальная школьная комба в бронзовом зале ресторана «Седьмое небо» на двух человек 9 октября 2026 года в 19.00.
3: Прекрасный приз.
2: Поэтому приз временной, поэтому участвуют те, кто может в это время. Ну и другие тоже ради интереса, почему нет.
3: Можете передарить.
2: Это крутой советский фильм. Он вышел на исходе 80-х. И я помню, как мы ходили на него в школе.
4: Инспектор ГАИ, старшина Петров. Документы, пожалуйста.
5: Пожалуйста, пожалуйста. Вот ей-богу, если бы не эти придурки-рокеры...
4: Дядя, ты не знаешь, что придумал поговорку? Тише едешь, никому не должен.
5: Да, конечно. Старшина, давай разойдемся по-хорошему.
4: Ты смотри, он нам пятерку предлагает.
5: Извини, извини, старшина, а вот еще, вот.
4: Ты что, сумасшедший? Ты мне червонец суешь?
5: Да ты сам чокнутый. Что я тебе, за превышение еще и ящик шампанского придачу?
4: Так, лейтенант, понял? Мало того, что он взятку предлагает, еще и оскорбление при исполнении. Он меня сумасшедшим обзывает. Да он еще и даты, по-моему. Так, в машину, на экспертизу.
5: Да вы что?
4: Давай, давай, давай, давай.
5: Да вы что такое?
3: Ну вот так. Ждем второй правильный ответ на наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
1: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Напомним, мы принимали второй правильный ответ, и вы должны были угадать, что это за фильм.
4: Инспектор ГАИ старшина Петров. Документ, пожалуйста.
5: Пожалуйста, пожалуйста. Вот ей-богу, если бы не эти придурки-рокеры...
4: Дядя, ты не знаешь, что придумал поговорку? Тише едешь, никому не должен.
5: Да, конечно. Старшина, давай разойдемся по-хорошему.
4: Ты смотри, он нам пятерку предлагает.
5: Извини, старшина, а вот еще, вот.
4: Ты что, сумасшедший? Ты мне червонец суешь?
5: Да ты сам чокнутый. Что я тебе, за превышение еще и ящик шампанского придачу?
4: Так, лейтенант, понял? Мало того, что он взятку предлагает, еще и оскорбление при исполнении. Он меня сумасшедшим обзывает. Да он еще и даты, по-моему. Так, в машину, на экспертизу.
5: Да вы что?
4: Давай.
5: Да вы что такое?
2: А вы знаете, очень много правильных ответов. Мы принимали сегодня второй. Это «Криминальный квартет», фильм 1989 года. Это, по-моему, один из... вот, ну, раньше уже таких фильмов про то, что... что творилось в стране...
3: Сотрудники взятки могут быть?
2: Не то, что коррупция, а что такие организованные преступные группировки есть. Mm-hmm. Был фильм «Воры в законе» и вот «Криминальный квартет».
3: А вот тут нам написали, фильм снимался у нас в Подольске, и я присутствовал на съемках.
2: Круто. Абонент с номером 8-968-028-88 и так далее, мы вас поздравляем.
3: «Криминальный квартет» — так назывался фильм, который мы переозвучили.
0: «Подъемники» на нашем радио.

0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазин автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
15: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
16: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
17: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
18: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
19: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
20: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
21: Проще простого.
22: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
23: Наше радио.
24: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8:35 столицы.
0: Экспорт по-нашему.
2: Выход на экспорт – это новые рынки, новые правила и новые задачи. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» – реальная поддержка российских компаний на пути к зарубежным покупателям. Подробнее на сайте национальныепроекты.рф.
3: В бизнесе есть одна проверенная формула. Чтобы заработать деньги, сначала нужно их потратить.
2: Звучит не слишком обнадеживающе, особенно если денег нужно много.
3: Согласен, особенно при выходе на экспорт. Нужно произвести товар, часто по особым требованиям под конкретный рынок, организовать логистику, запустить пиар. И все это время бизнесу нужны оборотные средства.
2: То есть есть контракт, будущая выручка тоже есть, а деньги нужны прямо сейчас.
3: Именно, поэтому одним из направлений национального проекта «Международная кооперация и экспорт» стала финансовая поддержка экспортеров. Ее можно получить в страховом агентстве «Эксар» и «Росэксимбанке». Они защищают экспортеров от рисков и предлагают системную поддержку на всех этапах экспортного цикла для увеличения объемов экспорта и выручки. А еще банк разработал платформу «Планета», сервис альтернативных платежей, возрастная маркировка платформы 6+. Плюс. Как это работает? Клиент, как на бирже, направляет заявку на отправку или получение иностранной валюты и получает возможность сравнить условия, которые предлагают аккредитованные агенты. Платформа автоматически подбирает выгодное решение для конкретного случая и проводит безопасный расчет.
2: Хорошо, деньги нашли, товар произвели. Дальше, ведь все равно надо будет убедить иностранного покупателя, что работать стоит именно с тобой.
3: Конечно, поэтому финансовыми мерами поддержки нацпроект не ограничивается. Есть инструменты продвижения, такие как программа «Сделано в России», оператор программы «Российский экспортный центр».
2: Полезно, ведь проблемы у экспортера разные и помощь тоже разная.
3: Именно, иногда одной компании на разных этапах нужны совершенно разные инструменты. Это лучше всего объяснить на конкретном примере.
2: Новосибирск. Компания Verda Terra производит концентраты для растениеводства и кормовые добавки для животноводства.
3: И насколько серьезно они занимаются экспортом, Александр?
2: Сегодня на него приходится 60% выручки. Продукцию поставляет в Казахстан, Кыргызстан, Вьетнам и страны Евросоюза. А в мае 2025 года открыли офис в китайской провинции Юньнань.
3: 60% – это уже не дополнительное направление бизнеса, это фактически большая его часть.
2: Да, интересно, как сами предприниматели описывают свой путь. Начинали, по их словам, довольно скромно, а когда стали выходить на мировой рынок, столкнулись с множеством вопросов. Например, как получить государственную регистрацию своей продукции в разных странах.
3: И здесь им помог нацпроект?
2: Все верно. Компания больше 5 лет сотрудничает с Центром поддержки экспорта Новосибирской области. Там помогали анализировать рынки, искать клиентов и работать с документацией.
3: А как получилось раскрутить товар, заявить о нем миру?
2: В сентябре прошлого года они получили сертификат, сделанный в России в категории «надежность». Сами они называют его паспортом доверия, потому что до этого, как рассказывают в компании, некоторые зарубежные партнеры относились к производителю из Новосибирска со скепсисом, а сертификация стала дополнительным подтверждением российского происхождения продукции и стабильности ее качества.
3: Есть какой-нибудь конкретный результат? Не ощущение, что доверие стало больше, а что-то, что можно увидеть?
2: Есть! Сегодня их продукция представлена в национальном павильоне, сделанном в России, в Китае, и там ее могут увидеть потенциальные дистрибьюторы. Причем сами предприниматели сравнивают такой павильон с витриной в центре города, только в масштабах целой страны.
3: Теперь становится понятнее, зачем экспортеру нужна целая система поддержки. Сегодня понадобилось финансирование, завтра перевод и заверение документов, послезавтра маркетинг и реклама. А разобраться, какие инструменты подходят именно вашему бизнесу, можно на сайте национальныепроекты.рф.
2: И еще важная информация. Финансовые и страховые услуги, упомянутые в сегодняшнем выпуске, осуществляет акционерное общество «Росэксимбанк» и акционерное общество «Эскар», соответственно. Оба предприятия входят в группу «РЭЦ». На сегодня это все. Слушайте рубрику «Экспорт по-нашему» в следующую пятницу. Получайте финансовую и нефинансовую поддержку, развивайте экспорт и используйте инструменты для работы на внешних рынках. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 0+.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru по телефону 03-21-0+.
3: Куда срочно перенести рабочие чаты?
4: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
5: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
6: Подробнее на сайте bitrix24.ru 16+.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
8: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-0058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования край рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru.

0: россиян предупредили о цифровой импотенции. Как оказалось, проблемы с потенцией могут быть вызваны не только диабетом, возрастом, стрессом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Теперь список опасных факторов – бесконечный просмотр коротких видео. Между прочим, это заявил уролог-андролог Дмитрий Беленко. «Все из-за дофаминового истощения», — заявил врач. «В эпоху скроллинга у людей перегружается центр удовольствия. Из-за этого реальные физические стимулы, включая секс, перестают вызывать должный отклик. Из-за обилия быстрого и дешевого дофамина мозг просто ленится реагировать на более медленные раздражители. Поэтому урологи все чаще ставят диагноз «психогенная эректильная дисфункция цифровой эпохи».
1: То есть не стоит, потому что я рилсы смотрю?
0: Да, ты уже там удовольствие получил. Быстрое. Быстрое удовольствие. Посмеялся, поплакал, позавидовал, не знаю.
1: Кстати, вот эта информация, вкусно она поел. Это ведь тоже достойно рилса.
0: Так уверен, что уже кто-то там сделал.
1: Потому что все доктора, они сейчас все там. Все. И мне
0: я
1: нравится.
0: Думаю, что все-таки те, кто работает и много работает, у них времени нет, если их клиника частная не заставляет в рилсах сниматься.
1: Я думаю, те, кто решил, видимо, я не знаю, какую-то частную практику делать, там, диетологи и так далее. И я тут наткнулся на одну женщину.
0: Нутрициолог?
1: Диетолог? Нет, она профессор, она врач, она рассказывала про вообще, как работает организм, там, от чего бывает пятое, десятое. Вот, и сказала, что есть нужно тогда, когда хочется, а не вот это завтрак, не позавтракал все день на смарку. Это неправда. Отсутствие завтрака никак не влияет на ваше здоровье. А воды пить столько, сколько требует ваша жажда. Нет никакой нормы потребления воды в сутки.
0: Так, давайте-ка.
1: Если сладкое, день ваш начинается со сладкого, ради бога. Давайте самое главное, это тратить больше, чем ты ешь. Дефицит калорий. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Вот. Не надо сейчас слушать ни Александра, ни врачей из Рилса.
1: А я не лекарственные препараты рекламирую. Я говорю про расписание дня. Булочки с маком продаются в каждом магазине. Я не про запрещенку тут рассказываю. Поэтому...
0: Самое главное, что ты, когда заходишь под видео любого специалиста, неважно, это врач, рыбак, музыкант, где он рассуждает о профессии или что-то советует, там приходят коллеги же этого специалиста и в пух и прах его разносят, все его утверждения, практически под любым видео.
2: Приемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
8: МУМ – мягкий уголок мечты.
7: МУМ – место уюта и мебели.
8: МУМ – мебель удержит мужа дома.
7: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
12: Наше радио. Музыка поколения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. При пожаре на химическом заводе в Подмосковье погиб один человек. Местонахождение еще 5 остается неизвестным. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Пожар в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода начался накануне вечером. Огонь привел к обрушению конструкции на площади 2000 квадратных метров. Предприятие, входящее в госкорпорацию «Ростех», специализируется на выпуске спортивных и охотничьих боеприпасов, а также пиротехнических изделий. Власти Сергиево-Посадского городского округа заявляют, что произошедшее не связано с атакой БПЛА. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Япония изучает возможность введения очередного пакета санкций против России. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на правительственные источники. Токио может присоединиться к странам Евросоюза, которые усиливают санкционное давление на Россию. Целью ограничительных мер могут стать суда так называемого «теневого флота». Также в Токио допускают расширение экспортных ограничений и ужесточение экспортного контроля. Туристический налог ведут в Томске с 1 января будущего года. Сборник коснется детей до 18 лет, студентов-очников до 23 лет и всех льготных категорий. Ставка составит 2% от стоимости размещения без НДС, но не менее 100 рублей в сутки. Власти рассчитывают, что новый налог принесет бюджет города около 23 миллионов рублей за год. Турпоток в Томскую область за 2025 год составил почти 470 тысяч поездок. Платить налог будут не туристы, а гостиницы, отели и санатории. Институт космических исследований Иран предупредил о возможных магнитных бурях на Земле в ближайшие выходные. Минувший месяц был крайне спокойным для Солнца, заявили специалисты. Зафиксировали всего 3 сильные вспышки. Для сравнения, в августе насчитали 12, а в июле 56. Активность Солнца снижается быстрее, чем ожидалось. Это может расстроить тех, кто любит полярные сияния, говорят ученые. Геомагнитное воздействие сегодня может усилиться, и магнитные бури прогнозируются на выходных. Официальное завершение карьеры нападающего Артема Дзюбы должно быть отмечено грандиозным матчем прощания, заявил НСН бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
2: Конечно, легендарная личность и бомбардир, и рекордсмен. Жалко, что заканчивает, но 38 лет уже тяжело, хотя я думал, что он еще может один сезон попылить, но выбрал уже не играть в слабых командах. Я жду какого-нибудь красивого матча прощания. Должны проводить такого человека хорошо и устроить какой-нибудь грандиозный матч.
1: Артем Дзюба предварительно заявил о завершении профессиональной карьеры в футболе. В то же время он не исключил, что может сыграть еще в Кубке России. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 8 минут. 6 минут столицы. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 2 октября, сегодня пятница. Мы с Гарри вдвоем, Янка будет вечером, поэтому «Чертова дюжина» выйдет, как всегда, по расписанию. В 19 часов мы вас всех ждем с Яной. Ну, а пока давайте гадать. Гадать сегодня будем по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Все как обычно, ваши проблемы. Ждем все, что наболело, накопилось, вернее, за эту неделю. Выходные еще не прошли. Пожалуйста, ждем-с.
3: Завтра, в субботу, вечер встречи выпускников. 25 лет собираются одноклассники. Жена меня не отпускает, потому что там будет моя первая любовь. Угу. Как быть?
2: А сколько лет?
3: 25 лет.
2: А вы сами как? Вас можно отпускать? Вы сами написали, вас вообще можно отпускать?
3: А у вас какие-то еще остались чувства? Или она переживает, что все под влиянием ностальгии и крепких напитков как-то впадут в детство? Ну, 25 лет прошло.
2: Первый раз
3: такое дело.
2: Ну, слушай, 25 лет — это же не 25 дней. Человек меняется очень сильно. Кто-то за год меняется, не узнать.
3: У меня вот завтра одноклассники в Брянске собираются, ну, мужской компанией.
2: Ага.
3: Причем все разъехались по стране, там, кто в Москве, кто в Брянске остался, кто в Питере, ну, в общем, там география широкая. И завтра собираются, я вот думаю тоже съездить на один день. Ворваться, так сказать. Мы все в чате. У нас есть чат общий мужской. Мы там все общаемся, в принципе. Ну, как общаемся? В основном друг другу с днем рождения поздравляем. Ну и какие-то там картинки смешные присылают и видеоролики. А вот завтра офлайн встреча будет. И я вот думаю, с утра сесть на поезд, ехать там 5 часов.
2: Красота. Главный вопрос, который интересует людей там, это кто здесь гей? Это я вообще, именно на человек по фамилиям перечислять.
3: Кто из звезд?
2: А ты этих людей даже знать не знаешь.
3: По телеку не знаю, мне, кстати, ни разу не спрашивали. Ну, в смысле, не интересовало.
2: Все время, вот, странный вопрос, типа, кто из них этот?
3: Это ты когда в Челябинск приехал?
2: Да. Ты думаешь, что это, че, к чему?
3: Так, ну а что касается проблем, не знаю, ну вы там сами решите. Выглядит это странно, ревновать человеку, с которым у вас были какие-то романтические отношения 25 лет назад.
2: Как
3: а сейчас
2: выглядит,
3: уже, наверное, семьи, дети.
2: Как она всех выглядит сейчас, фотографию-то покажите ей. Есть она у вас? Самое обидное будет, что...
3: Если она хорошо выглядит, то тогда ехать не стоит. Такая логика.
2: Я не знаю, вы как бы переживаете за что? Что вас жена не пускает или вы за себя переживаете?
3: Ну, что хочет человек поехать, жена не пускает. Не хочет, я так понимаю, и ругаться с женой, и хочет поехать увидеть одноклассника. Или пойти, я не знаю, там, как у вас. Как далеко вы встречаетесь? Ждем ваши проблемы на наш.ру. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Выберем самую интересную проблему, выведем автора в эфир, и вы назовете номер страницы, номер строчки, которую откроет Саша. Мы вместе подумаем, что бы это значило. Гадаем по сказкам Александра Сергеевича Пушкина.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, есть что почитать уже?
3: Так, ну, во-первых, к предыдущей проблеме. Правильно делает, что жена не отпускает. Мой муженек так в прошлом году встретил первую любовь. Ничем хорошим это не закончилось. Семью сохранили, но башка у него уехала знатно на какое-то время. Так что не странно.
2: Ага, значит, не пускать. Раз такие дела.
3: Жена работает профессиональным массажером. Массирует и мужчин, и женщин. Но меня смущает ее работа, особенно в мужской части.
2: Может быть, массажистом?
3: Массажистом, возможно. Массажером. Массажистом, наверное. Ну, просто человек описал.
2: Ну да, я понял.
3: Опечатался.
2: Написал массажером.
3: Массажером. Ну, слушайте, это ее работа.
2: В смысле, а что, в чем проблема?
3: Ну, чтобы приходят мужики, и она им там вправляет все на место.
2: Ну, у вашей жены сильные руки, а вы ее ревнуете. Вы думаете, что как только она положила руки на мужское тело, и все, понеслась?
3: Если бы она урологом работала, вы тоже бы ревновали? Странно, если это ее профессия.
2: Ну, откройте ей салон, чтобы она им управляла.
3: А, чтобы сама руками не работала?
2: А, сама руками не работала, да.
3: Дочь с зятем предлагает переехать к ним в город, ну, чтобы чаще видеться, да жить поближе. Но весь вопрос в том, что если даже продав все движимое и недвижимое имущество, в лучшем случае хватит купить однокомнатную квартиру где-нибудь на задворках. Как поступить? Вроде бы и к детям поближе охота, и более-менее минимального комфорта тоже себя лишать неохота.
2: Ну, пусть они вам раз предлагают, пусть они вам и докупают. Че тут, о чем думать вообще?
3: Главное, чтобы потом они не сказали, там, я не знаю, мама или папа это пишет. Мам, пап, давайте все-таки вы подальше будете жить. А то как-то часто мы встречаемся.
2: А им вы нужны, я так понимаю, для того, чтобы...
3: Ну, повеседеть, наверное.
2: Ну, с ребенком, да.
3: Не, ну, мы не знаем нюансы. Может быть, вам требуется какая-то...
2: И, может быть, вы и сами
3: отдельная
2: хотите.
3: Забота и уход. И они переживают, что в моменте не смогут оперативно там до вас добраться. Тогда, конечно... Это понятное решение. Можно же чуть дальше уехать. В этом же городе, но...
2: На задворках. Денег только хватит только на задворки. Хотя, чтобы вы переехали, пусть беспокоятся о том, чтобы у вас были хоромы хорошие.
3: У нас уже 28 лет прошло от выпуска, и после того, как появился чат с одноклассниками у нас, а это 10-12 лет, встречаемся каждый год. Бывает и по нескольку раз в год, ездим даже на море с семьями. Жена поначалу ревновала, потом познакомилась с ними и перестала.
2: Ну, слушай, да у всех по-разному, конечно. Я тут свою историю рассказывать. Девушка свою рассказала, какой мужик чердак поплыл.
3: Купил новый ВАЗ. Все знакомые и коллеги издеваются. А мне в кайф.
2: Но в кайф ездите, что?
3: Конечно.
2: У них на таких, как вы, наверное, иконы стоят. Они молятся. Храм специально построили.
3: У них у кого?
2: У АвтоВАЗа.
3: Понял. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите. Рассказывайте, что вас беспокоит. По сказкам Александра Сергеевича Пушкина сегодня гадаем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
1: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
14: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: Алло, ну, как там с бизнесом?
16: Что? Вы кому звоните?
15: Твоему бизнесу звоню.
16: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
17: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
18: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
19: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бо, Яна Лукьянова
20: и Игорь Паньков.
19: Подъемники на нашем радио.
21: Дорогие друзья, 9 часов 33 минуты в столице. Давайте гадать, есть у нас проблема.
22: Доброе утро. Переезжаем третий раз за 5 лет. И переживаем третий переезд за 5 лет. Последние два с разрывом в год. Уже все на взводе и нервах. Не разведемся после этого. Анна нас спрашивает. Аня, доброе утро.
23: Доброе утро.
21: Да, это должно сближать с...
22: Расскажите, давайте вот так коротко, откуда столько переездов?
24: Да, зачем вам?
0: Мы постепенно расширялись, то есть начинали, мы жили больше 10 лет с ребенком в квартире однокомнатной, классические 33 квадратных метра, то есть и потом появилась возможность расшириться, соответственно, мы расширились. И в один из моментов была куплена новостройка на этапе котлована, и то есть стоял вопрос о том же, на что ее ремонтировать. И то есть было принято решение квартиру, в которой мы жили, продать, жить у родителей и ремонтировать. То есть вот за год мы, продав квартиру, переезжали к родителям, ремонтировали квартиру, то есть это тоже определенные нервы. И вот теперь построили, наконец, переезжаем в свою.
22: Угу.
0: Вот поэтому вот такой длинный путь.
22: А почему все на нервах? Из-за чего сейчас
1: разводиться, казалось,
22: переживаете?
1: Когда уже все закончилось.
0: Ну, еще нужно пережить там переезд на самом деле, потому что достаточно быстро стараемся переехать, не растягивать это удовольствие. То есть где-то что-то спор, что выкидывать, что оставлять. То есть это все копится поразительным образом. Удивляюсь этому моменту, как накапливаются ненужные вещи.
1: Ага. Сейчас ваша проблема на фоне людей, которым переезжать некуда, звучит как-то даже странно. А у вас что муж говорит? Он, почему он на взводе? Вы его довели?
0: А потому что приходится разбирать мебель, собирать мебель, таскать.
1: То есть он, так сказать, в экономном режиме работает. Никому ничего не доверяет, специалистам, все на своем горбу, правильно?
0: Да.
22: А бывает же так еще, вот вы переехали, сидите спустя неделю, выдохнули, и кто-то из двоих, обычно жена, говорит: а может, продадим ее, возьмем ипотеку, еще у родителей поживем и еще больше квартиры возьмем.
1: Родители, наверное, уже определили дату вечеринки, когда вы съедете.
0: Я думаю, прям буквально только дверь закроется.
1: Да. И они будут танцевать.
0: Да, примерно так.
22: Давайте, номер страницы, номер строчки. Вообще, конечно, приятные хлопоты. Понятно, что все это связано с нервами, но переезжать в свое долгожданное жилье – это классно. Номер страницы, номер строчки. По Пушкину гадаем сегодня. Сказки.
0: Давайте 130-я страница, 18-я строчка сверху.
22: Доброе утро. Переживаем третий переезд за 5 лет. Последние 2 с разрывом в год. Уже все на взводе и нервах. Не разведемся после этого?
1: Правду молвить молодица, уж и впрямь была царица. Высока, стройна, белая. Ну, тут все хорошо, когда, короче, не разведетесь, не кокетничайте.
0: Спасибо большое.
1: Пожалуйста.
22: Удачи вам.
1: Да, не забудьте отметить кошку, запустить.
22: Пришло сообщение. Удивительно, с женой и 2 детьми переехали за день. Вообще без нервов и отрицательных моментов. Наоборот, ждали скорее в новую большую квартиру. Это мы так из 42 квадратов в 90 переезжали.
1: Да, мне кажется, там еще быстрее можно переехать.
22: Желание.
1: Вот это, конечно, мне кажется, как немного нерасторопные.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от РРНКФ платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Бон, я слышу.
3: Не, да, Александр Бом.
2: Да Бон там.
3: Ну, ребята, вот вы слышите, там отбивка Александр Бом. Вот так вот.
2: А, ладно, разберемся. Тут разработчиков GTA 6 годами, оказывается, отправляли в гетто-бары и стриптиз-клубы. А если вы вдруг не знаете, это одна из самых популярных компьютерных игр в мире.
3: Какая?
2: GTA.
3: А.
2: И сейчас выходит новая серия. Седьмая, по-моему.
3: Седьмая.
2: Но тут вот написано шестая. Поэтому я тут не специалист. Компания оплачивала похождение сотрудников по тусовкам во Флориде, чтобы они проводили исследования и максимально точно перенесли в игру полученный опыт. В Майами у Rockstar даже был

0: на себя нужно посмотреть со стороны. Потому что пьяный, он делает вид, что он трезвый.
1: Да, и только жена
0: он не делает
1: может определить.
0: Вид, что он пьяный. Он наоборот, он старается делать вид, что он трезвый. И тут нужно наблюдение. Если бы я был пьяным, то я был бы вот.
1: Причем речь же не о том,
0: что проще всего отыграть вот это ужас.
1: Да,
0: просто.
1: Проще всего показать шатающегося человека, но вот речь идет не о такой стадии, а вот когда человек выпил, дошел до какой-то кондиции, но у каждого же по-своему проявляется. Вот,
0: конечно.
1: Вот это состояние опьянения.
0: Вот если вспоминать знаменитую сцену в бане, «Ирония судьбы» или «С легким паром», вот они же там все выпивали, они пили по-настоящему.
1: По-настоящему?
0: Да. Они пили по-настоящему, и Рязанов потом очень обиделся и на Ширвинда, потому что он, по-моему, принес, и на Дворкова. Но я не знаю, вот Андрей Мягков в фильме «Жестокий романс». Помнишь?
1: Да.
0: Ну, там, когда выпивший-то был. Не доставайся, что никому. Вот я не знаю, как это люди. Наблюдение за другими людьми. Ну, поэтому они и актеры. Они могут... Искусство перевоплощения. А тот же твой любимый Тимофей Трибунцев. А вот человек просто, мне кажется, может мастер-класс открывать по тому, как играть алкаши.
1: У меня приятели работали, на сообщение пришло, на Кипре, на одном известном сайте для взрослых, самом известном сайте для взрослых, не будем его называть. Так у них каждый месяц раздавали токены часов на много, чтобы, так сказать, протестировать качество работы сайта.
0: Ну, прикольная тема. С ним платили, правильно?
1: Ну нет, мы давали бесплатный доступ. Хотя, казалось бы, они, может, разработчики и так могли зайти, чтобы они смотрели вот этот контент для взрослых. И удобно ли его смотреть? Делали выводы.
2: На нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.
2: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
4: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
4: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
7: Ищите уютное место для дня рождения
8: или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: «Тренди.рф».
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Записывай, запоминай.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Деятельность Госдумы в 2027 году обойдется бюджету в 16,6 миллиарда рублей. Это на 1 миллиард меньше, чем в нынешнем. А в 2028 расходы на ее работы составят больше 17 миллиардов бюджетных рублей. В 2029 вырастут еще на 700 миллионов. Это следует из проекта федерального бюджета, внесенного на рассмотрение в Нижнюю палату. Основная часть бюджетных средств будет направляться на выплаты персонала, включая зарплаты депутатов. Содержание Совета Федерации обойдется в 8,5 миллиардов в следующем году, на 31 миллион меньше. Затем сумма будет расти. Российское правительство ввело отсрочку по уплате некоторых налогов и страховых взносов продавцам «Озона» и приостановило проверки в их отношении. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В Кабмине уточнили, что меры поддержки введены для бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотников на объекты «Озона». Ранее аналогичные меры ввели для предпринимателей, которые потеряли товары из-за атак на склады «Wildberries». После пожара в особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. По версии следствия, возгорание произошло предварительно при выполнении сварочных работ по реконструкции здания. Никто не пострадал, пожар на данный момент потушен. Возгорание в историческом особняке на Исаакиевской площади напротив Исаакиевского собора произошло накануне вечером. Площадь возгорания составляла 2000 квадратных метров. Под Иркутском ввели карантин из-за неназванной особо опасной инфекции. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел в связи с этим внеочередное заседание региональной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Анны Поповой. Мэр Шелиховского района в соцсети уточнил, что на карантин закрыт стационар районной больницы. Выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Признаков заболевания у них пока не наблюдается, а результаты лабораторных исследований отрицательны. О какой именно инфекции идет речь, не уточняется. Отказ или сильное сокращение потребления жиров может негативно сказаться на качестве кожи и волос, рассказали в Роскачестве. Специалисты отметили, что жиры необходимы для нормальной работы клеток и участвуют в усвоении жирорастворимых витаминов. Однако важно учитывать не только количество, но и качество жиров. Ненасыщенные жирные кислоты должны преобладать в рационе, тогда как насыщенные жиры рекомендуется ограничивать, а трансжиры сводить к минимуму. Послание Наполеона расшифровали спустя 217 лет с помощью ИИ. Зашифрованное письмо было отправлено в 1809 году генералу Агюсту де Мармону. А ключ к шифру документа утерян. Продвинутая модель ИИ за 6 часов помогла понять содержание послания. В нем Наполеон сообщал Мармону о расположении французских и союзных армий накануне войны с Австрией. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 8 минут в столице. Сегодня 2 октября, сегодня пятница. До 13-14 градусов тепла обещают нам синоптики сегодня.
3: Ну что, Всемирный день улыбки сегодня, дорогие друзья. Поэтому, если вы еще этого не сделали, то самое время улыбнуться хотя бы себе. Посмотрите в зеркало. Если в автомобиле, то в зеркало заднего вида.
2: И увидите свою улыбку.
3: И улыбнитесь себе, да? Также Международный день социального педагога. Всех причастных поздравляем с профессиональным праздником. Да. День метростроителя в России. Сотрудников метрополитена и метростроителей в первую очередь, конечно же, поздравляем. День среднего профессионального образования в России.
2: Так.
3: Всех, кто имеет отношение, поздравляем.
2: Про метрополитена говорили?
3: Да, день метростроителя в России отмечается сегодня.
2: Но тема метро. Метро вообще всего мира.
3: Метро всего мира.
2: Да.
3: Ну, давайте тогда столкнем тех, кто катался в разных странах на метро и имеет большой опыт в этом вопросе. Ну, как минимум, там, 3-4 метрополитена в мире вы посетили. Против тех, кто, возможно, ни разу не спускался в метро. Я допускаю, что такие слушатели есть.
2: Вообще?
3: Вообще.
2: А, ну, там, где нет метро, да, наверное.
3: Ну, живет, да, человек в своем регионе, никуда не выезжал и в метрополитен не спускался.
2: Я когда был в метро города Екатеринбурга, мне показалось, что оно какое-то... Ну, короче говоря, вот... Ну, хрупкая, что ли, как будто тонкая. Вот если ты заходишь в московское метро, оно такое прям фундаментальное, основательное, жесткое. А здесь такое, как будто вот тонкие стены. То есть как хрупкое, что ли.
3: Я впервые побывал в метро в Санкт-Петербурге, когда в школе, в старших классах поехал на День открытых дверей в военное училище, куда я планировал поступать и поступал. И меня встречал мой двоюродный брат. Мы спустились в метро, и вот где-то при спуске в метрополитен, где-то там на площадке стояли игровые автоматы. Знаешь, когда ты 5 рублей кидаешь, и были такие автоматы.
2: Угу.
3: По пятерке, короче, кидаешь монетки.
2: Он меняет.
3: И он не меняет, ну, то есть там какая-то комбинация выпадает, и, соответственно, ты можешь выиграть, ну, там, по-моему, до 1000 рублей было. И брат вот закинул 5 рублей, выиграл немного, ну, сколько ты выиграл. И мы поехали дальше, я подумал, ничего себе. Какой интересный метрополитен. Метрополитен-казино в Санкт-Петербурге.
2: А, ну, конечно, то, что там двери закрываются.
3: Да, и вот это меня еще поразило. Это, в кино я видел открытые всегда платформы, а тут как в лифте.
2: Это тоже затопление, да.
3: Ждем ваши заявки. Отправляйте ими пояснение, за какую команду вы будете играть. И, соответственно, разыгрываем мы сегодня экскурсию на наше радио.
2: Да.
3: А еще объективно, да, вообще бесспорно, в России самое красивое метро.
2: Но,
3: ну, в Москве точно.
2: Ну, архитектурно, да. Очень удобно. Я не знаю, из какой страны выхватили вот этот... Хотя, казалось бы, давно напрашивался. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый выход. Потому что когда мы выходили в Гонконге, их было там что-то 25-26.
3: А, по-моему, навигацию в метрополитене... Я сейчас боюсь на себя навлечь критику. Артемий Лебедев делал. На его студию.
2: Я, в смысле навигацию?
3: Ну, навигацию в метрополитене.
2: Ну, дизайн? Нет, я тебе говорю, сама мысль. Что первый выход, второй выход, третий выход.
3: Про мысль не знаю.
2: Это навигация его, по-моему. Еще в 13 году, когда нас депортировали в Гонконг, я вот это там увидел.
3: Ждем ваши заявки.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что, играем, давайте, у нас сегодня четное число, преимущество второго игрока будет.
3: Был в метро Москвы, Питера, Екатеринбурга, Лондона, Чикаго, Вены, Будапешта, а в Екатеринбурге даже приложил руку к строительству станции геологическая. Дмитрий нам написал. Дим, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе, доброе.
3: Дима, а какую руку приложили, как кто?
5: Как студент на подработке, ковырялся в тоннеле.
3: Понятно. А вот ваша география широкая, это вы как турист посещали?
5: В основном благодаря профессии. Я ученый-астроном.
3: А, ничего себе.
2: А куда ездят ученые-астрономы?
3: Ну вот смотри.
2: Ну подожди.
5: Сейчас-то мало ездят. Ввиду событий.
2: Вообще, это какие-то форумы, что это, конгрессы?
5: Да, конференции.
2: Конференции, понятно. Ну, хорошо. Что стало со схемой московского метрополитена в 1957 году в преддверии Всемирного фестиваля молодежи? Она стала цветной, рядом с названием станции нанесли изображение достопримечательностей, или у линий появились помимо названий номера?
5: Думаю, что номера.
2: А многие иностранные студенты не понимали русский язык, поэтому объяснять маршруты гостям было сложно. Чтобы студенты могли проще ориентироваться в метро, схему сделали цветной. Три ветки раскрасили в синий, зеленый и красный. А кольцевая линия стала коричневой. Какой метрополитен мира имеет станцию с названием, которое переводится как рай? Прага, Стамбул или Пхеньян?
5: Ну, давайте Прагу.
2: Это Пхеньян. Станция Арагвон в пхеньянском метро переводится как райский сад или рай. Она одна из самых красивых станций северокорейского метрополитена с мозаиками, колоннами и люстрами в сталинском стиле. Последний вопрос. По проекту архитектора Гектора Гемара в 1900-х годах в Париже построены знаменитые входы насекомые в стиле ар-нуво, чугунные кованые навесы с растительными мотивами. В Москве почти 20 лет на станции Киевская стояла копия этого навеса. Это подарок современных французских архитекторов. Московский метрополитен отправил парижанам в ответ витраж, который с 2009 года красуется на станции Мадлен. Как называется этот витраж? Русская матрешка, курочка ряба, золотой петушок.
5: Давайте золотой петушок.
2: Это курочка ряба.
3: Дим, все мимо. Все мимо.
5: Ну, ничего делать.
3: Так звезды сложились сегодня.
5: Во всех этих метро я не бывал.
3: Ничего, зато вам есть что вспомнить, судя по списку, который вы нам прислали. Удачи, желаем вам хороших выходных. И теперь те, кто в метро не был вообще. Найдется ли такой человек? Ну, или были там только в одном метрополитене. И все.
2: Нет, давайте как где не было.
3: Нет, ну если вдруг не найдется такого человека, то будем брать следующего, кто был в одном метрополитене. Вам достаточно на один вопрос правильно ответить. У вас так преимущество, как у четного игрока. Но так как наш первый участник Дмитрий не ответил ни на один вопрос, то одного вопроса вам будет достаточно, чтобы победить.
2: Да.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Татьяна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, пробуем дальше.
3: Привет, подъемники. Ни разу не был в метро. Живу в Тамбове. Сергей нам написал. Сергей, доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей.
4: Здравствуйте.
3: Ну, то есть вообще в жизни ни разу не были? Или не помните, может быть, в детстве вас возили?
4: Нет, родители? Нет, не был. Был проездом, а если мои познания метро, это буковка М, которая на метро стоит.
3: А сколько вам лет, простите, за бестактный вопрос?
4: 43.
3: 43.
2: А бывает еще такое, приехал в город, где есть метро, просто в метро не спускался?
4: Ну да, да.
2: Еще вот такое бывает, Гар.
3: А вам не интересно? Вот нет такого, что прям хочется съездить в Москву, в Питер, ну куда-то, в ближайший город, где есть метро, и посмотреть?
4: Думаю, если выиграю, то...
3: А, если... У вас есть все шансы, вам достаточно на один вопрос ответить, чтобы
2: до
3: победить.
2: До нас как раз идет метро,
3: да.
2: Октябрьское поле. Какое метро самое длинное в мире по общей протяженности линий? Токийское, московское или шанхайское?
4: Давайте предположим шанхайское.
2: Шанхайский метрополитен, открытый в 1993 году, стремительно разросся, сегодня включает более 800 километров линий. Московское метро примерно 600 километров линий, токийское 300. Но между московское метро открылось в каком 36-м, а шанхайское в 93-м. В каком городе в метро есть станции полностью выполнены? Да, вы победили. Вы только что победили. Мы вас поздравляем, мы вас ждем. Остальные вопросы – чистая формальность. В каком городе в метро есть станции, полностью выполненные в виде пещеры со сталактитами? В Стокгольме, в Риме или в Афинах?
4: Давайте предположим в Риме.
2: В Стокгольме многие станции вырублены прямо в скале и оформлены как искусственные пещеры с неровными стенами, подсветкой, даже скульптурами, вырубленными из породы. Говорят, стокгольмское метро очень красивое. А римское метро, они как оно маленькое, его роют, хоп, натыкаются на раскопки.
3: И воруют.
2: И копают.
3: В римском метро.
2: Эту станцию метро переименовали больше всех. Она называлась и Коминтерн, и имени Коминтерна, и улица Коминтерна. С 46 по 90 год носила название улица Калининская линия. А в 90-м году на несколько дней ее переименовали в Воздвиженку. О какой станции именно московского метро сейчас идет речь? Александровский сад, Кропоткинская или Площадь Революции?
4: Давайте Кропоткинская.
2: Это Александровский сад. Ну, ничего не решал уже этот ответ. Мы вас поздравляем, вы победили.
3: Да, и ждем... Ждем вас в гости. У вас впечатлений будет. И первая поездка в метро.
2: Да, 23 октября мы вас ждем. Есть время подготовиться и приехать.
3: 10:28 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
9: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк. АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
10: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма». Адаптивная защита двигателя.
12: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
14: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
15: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
17: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения». Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИНН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
18: Наше радио представляет.
19: Внимание!
18: Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
19: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10:40 в столице.
3: Кстати, у Александра Бо. В воскресенье день рождения.
2: Да, дорогие друзья, я вас всех не приглашаю к себе.
3: А завтра, 3 октября, наше радио Смоленск 5-летие отмечает. Всем коллегам передаем большой привет и слушателям, конечно же. Хороших рейтингов и удачи.
2: Да.
3: И прекрасно, что вы в нашей дружной большой семье нашего радио.
2: Да, спасибо вам.
3: Что?
2: В гости.
3: Кстати, по поводу дня рождения, Александр Григорьевич.
2: А что по поводу дня рождения?
3: Ну, есть какой-то трепет, есть какие-то вот... Как это там, вот, когда 52?
2: Ты достал. Я же не знаю, и мне еще не наступило. Поэтому я просто готовлюсь к дню рождения. Я знаю, что у меня жена готовит сюрприз. Я готовлюсь пойти в ресторан, забронирован стол. Мы будем вдвоем.
3: Стол? А, мне просто что забронировал стул. Я думаю, наверное, какой-то необычный ресторан.
2: Наверное, необычный ресторан, да.
3: Ну, прекрасно. Ну,
2: вот поэтому я...
3: Предвкушение.
2: Естественно,
3: подарок,
2: да.
3: Подарок куплен тебе, Александр. Он необычный тоже.
2: Слушай, твои подарки меня всегда пугают.
3: В понедельник вручу тебе его в эфире. Один из самых первых необычных подарков, который я подарил Саше, было лет, наверное, не знаю, уже 15 назад.
2: Да еще старый вокзал был.
3: Курский, да.
2: Курский.
3: Я купил у цыганки iPhone и подарил его Саше. И когда Саша открыл, у айфона была антенна.
2: Такая.
3: Телевизион, и там телевизор был, да?
2: В электричке я смотрел Первый канал. Он мне его вообще вручил прямо на этом, ну, на улице. Я еду и вообще не понимаю. А народ как главное пялится, типа, что за коробка айфона, а это что такое айфон новый? И у меня антенна там один канал, второй канал.
3: Я, кстати, даже не знаю, он работал как телефон или нет, но радио...
2: Ну, это был радиотелевизор.
3: Радиотелевизор, да. И радио в нем работало тоже.
2: Можно было смотреть в нем хоккей, там. Ну, прикольная тема была.
3: 10:42 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С картой Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Татьяна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, 10 часов 46 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 2 октября сегодня, сегодня пятница. На выходных синоптики обещают нам понижение температуры на 2-3 градуса, будет 10-11 градусов. Но ясная погода, вроде как без дождей, солнце светит. Ну и, в общем, в октябре сейчас все и начнется. Говорят, первые заморозки уже. Блин, кое-кому дали отопление.
3: Всемирный день улыбки сегодня отмечается ежегодно в первую пятницу октября. Этот замечательный праздник обязан художнику Харви Беллу. В середине 20 века он жил в Америке, ничем примечательным его творчество не отличалось. Критики особо не интересовались его картинками, вряд ли ему, как художнику, грозило бессмертие его творчеству. Но как-то к нему обратился представитель страховой компании с просьбой придумать какой-нибудь яркий и запоминающийся символ, визитную карточку компании. Харви, недолго думал, взял и предложил заказчику то, что сейчас все, без исключения, пользователи интернета называют смайликом, улыбающуюся желтую рожицу. Произошло это в 1963 году.
4: Да.
3: Вот тогда и появился тот самый смайлик. Просто вам для информации. Чтобы вы, Александр, специально не улыбаешься?
2: Нет.
3: Испортить всем нам праздник?
2: Да, это
3: Всемирный день улыбки.
2: Это Янкин день, она часто улыбается. Я не улыбаюсь, потому что...

0: короче говоря, попался мне рилс, там дочь посылает маме постельное белье. И мама присылает какашку. И она, дочь ей пишет голосовое: мам, я не поняла, тебе так не понравилось это, вроде мило, но там туда-сюда. А она говорит: дочь, почему не понравилось? Я думал, это огонь.
1: Ну, часто родители и бабушки, да, старшее поколение.
0: Я думала, это огонь.
1: Путает и смеющиеся смайлики и так далее.
0: Почему ты поставила какашку? Прям такое ужасное. Я подумал, что это огонь.
1: Как там, соседка тети Таня умерла, и смеющийся смайлик. Я думал, что это слезы. Друзья, всем желаем продуктивных и хороших выходных, если они у вас предусмотрены. Погода в целом, несмотря на то, что прохладно, ну, по крайней мере, у нас здесь в столичном регионе солнечная, это, конечно, не может не радовать,
0: да,
1: потому что солнце всегда поднимает настроение.
0: Да.
1: Мы, я говорю вам, до понедельника, а Саш с Яной услышите сегодня в 19:00 в рамках нашего хит-парада «Чартова дюжина».
0: Да, спасибо вам за неделю. Большое услышимся на следующей. Любим вас.
1: Ну и Александр с наступающим не поздравляют, поэтому в понедельник все поздравления в эфире.
2: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.
4: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Барянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. При пожаре на химическом заводе в Подмосковье погиб один человек. Местонахождение еще пяти остается неизвестным. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Пожар в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода начался накануне вечером. Огонь привел к обрушению конструкции на площади 2000 квадратных метров. Предприятие, входящее в госкорпорацию «Ростех», специализируется на выпуске спортивных и охотничьих боеприпасов, а также пиротехнических изделий. Власти Сергиево-Посадского городского округа заявляли, что происшествие не связано с атакой БПЛА. Вокзал Москва-Сити теперь сможет принимать международные поезда. Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РШД Олег Белозеров открыли накануне новый северный вестибюль и первую в России платформу международного сообщения «Москва-Минск» в составе Московского городского вокзала Москва-Сити. Таким образом, Москва-Сити стал первым в России городским вокзалом, объединившим международные, междугородние, межрегиональные и городские маршруты, сказал Собянин. Теперь поездка на скоростных поездах «Ласточка», курсирующих между Москвой и Минском, будет сопоставима по времени с перелетом на самолете. Поезд доставляет пассажиров за 7,5 часов без неизбежных при перелете очередей на регистрацию, ожидания багажа и необходимости добираться до аэропортов. Пенсионер привел в действие взрывное устройство в своей квартире в Зеленограде. В результате он погиб, сообщили в оперативных службах. Инцидент произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома в микрорайоне Крюково. По предварительным данным, 80-летний мужчина привел в действие взрывное устройство и погиб. На месте работают специалисты экстренных служб, в том числе саперы. Квартира, где все произошло, проверяется на наличие других взрывных устройств. Людей с подъезда эвакуировали, причины и обстоятельства устанавливаются. Метростроители могут получать до 250-300 тысяч рублей в месяц. Такие зарплаты доступны сварщикам, электромонтажникам и инженерам-проектировщикам тоннелей в Москве, рассказала РИА Новости эксперт Московского кадрового центра профессии будущего Мария Васильева. По ее словам, спрос на специалистов в строительстве метро сейчас достаточно высокий. Это связано в том числе с масштабными программами строительства и расширения подземки в столице. Одной из самых дефицитных специальностей в столичном метрострое остаются сварщики. 2 октября в России отмечают День метростроителя. Сегодня в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Местами по области может пройти небольшой дождь. Дневная температура в столице составит плюс 11-13 градусов, по региону плюс 9-14. Атмосферное давление начнет понижаться, но все равно останется выше нормы на 12-14 единиц, 760 миллиметров ртутного столба. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше. Наше радио.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Ва-банк.
0: Имя
1: Александр Ф. Скляр.
0: Легенда.
2: Группа Ва-банк свое название получила по двум причинам. Первая причина — это что я бросил свою карьеру дипломатическую и в определенном смысле пошел ва-банк. То есть это было понятное движение, которое продиктовало это название группы. Мы идем ва-банк. Но было еще и второе, конечно, я большой поклонник фильма «Ва-банк», особенно его первой части, потому что это фильм о дружбе, о верности идеалам и о честности и порядочности. И этот фильм так мне понравился тогда, что я и не мог не вспомнить тоже и свой любимый фильм. Поэтому группа «Ва-банк» имела такое очень для меня понятное, емкое название. Ну и к тому же все музыканты первого состава группы «Ва-банк» были не против. То есть тогда мы как-то вот обсуждали. Мне кажется, и не было даже каких-то других вариантов предложено. Так вот, ва-банк. Коротко, ясно, хорошо и честно.
1: Ва-банк.
3: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только нас.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Тюнникова и композитор.
0: Имя
1: Юлия Тюнникова.
0: Легенда.
2: Композит возник из названия «Четыре композитора», данного новому составу в 2004 году. Так получилось, что тогда в составе все четверо так или иначе были авторами собственной музыки, то есть композиторами. Состав менялся, люди уходили и приходили, их становилось то меньше, то больше, поэтому числительное «четыре» отвалилось, а слово «композиторы» сократилось до слова «композит». И произошло это примерно к 2006 году. К слову, при написании в композите выделяется аббревиатура МПО. Эти буквы всегда заглавные. И означает эта аббревиатура «Московское производственное объединение». А вообще композит – это, как известно, материал, созданный из двух или более компонентов с разными физическими или химическими свойствами. В результате сочетания эти компоненты образуют новую структуру. Вот это 100% про нашу музыку.
1: Тюнникова и композит.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Урфин Джюс.
0: Имя
1: Александр Пантыкин.
0: Легенда.
2: Группа Урфин Джюс была инициирована с точки зрения концепции, конечно, замечательным поэтом Ильей Кормильцем. И именно Илья Кормильцев предложил нашего героя книжного Урфин Джюса и его «Деревянные солдаты», это легендарная книжка эпоса Александра Волкова, в качестве названия группы. И надо сказать, что это название так всем понравилось и прижилось, и поэтому благодаря Илье Кормильцеву группа стала называться Урфин Джюс.
1: Урфин Джюс.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Антила.
0: Имя
1: Аля Глазкова.
0: Легенда.
2: В начале нулевых, будучи подростком, я читала журнал «Все звезды». Однажды мне попалась статья о финской группе «Зарасмус». Я была их фанатом. Оказалось, что их самым первым названием было «Антила», но они отказались от него, не сыграв даже первого концерта. Я тогда подумала, так, то мне определенно нужен творческий псевдоним, нужно как-то подписывать свои работы, хотя я только-только начинала писать мелодии, стишки, рисовать картинки. Использовать свое настоящее имя я не планировала. «Антила» содержала для меня финские корни и отдаленно походила на мое полное имя Алина. И вроде как даже больше подходила для псевдонима барышни, чем для названия бойсбенда. Выбор был сделан. Я убрала сдвоенную «Т», добавила вторую «Л» и стала произносить на русский манер с ударением на второй слог «Антилла». Спустя лет 10 или больше, впервые оказавшись в Хельсинки, напротив ЖД вокзала я увидела огромную вывеску «Антилла». Это был сетевой супермаркет электроники, предметов быта, одежды, бытовой химии. Кажется, сейчас он уже закрылся, а мой псевдоним, начиная с 23-го года, разросся до названия группы «Антилла», которая играет русскоязычный инди-рок с элементами фолка.
1: Антила.
3: Привет.

0: Энциклопедия нашего радио.
1: Наша реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
9: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
10: Мой шанс заработать денежек.
9: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
11: Это издевательство над звездами.
9: Идеальное ограбление. Сегодня в 19.30 на ТНТ. 16+.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию Авто.банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
13: Фантастика. Бизнесу быть. Точка банк.
14: Ау.точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на .com. 18+.
15: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
16: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
15: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
17: Для лиц старше 16 лет.
18: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
19: Любимая, там дождь. Возьми такси.
18: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
20: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
21: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
22: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейдинга веб-платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
23: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. Инфраструктура предприятия в Туапсе повреждена после беспилотной атаки. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Никто не пострадал. Константин Малафеев заявил, что власти США присвоили 10 миллионов долларов с его счетов, из которых половина была передана в ВСУ. По словам главы канала «Царьград», речь идет о деньгах, которые он законно инвестировал в США еще до введения против него санкций. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о присвоении денежных средств Малафеева. Арест его средств в кредитных учреждениях США российская сторона называет незаконным. Российский бизнесмен находится под санкциями США с 2014 года. В 2023 суд в Нью-Йорке разрешил Минфину США изъять 5 миллионов, которые связывали с Малафеевым. По версии прокуратуры, россиянин пытался перевести их своему партнеру в нарушение санкций США в 2015 году. Второй пилот пассажирского самолета Fly Dubai, напавший на капитана, подвергся радикальной исламистской обработке и был склонен к суициду. Об этом заявил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что злоумышленник, вероятно, намеревался разбить самолет. Сотрудники администрации президента России не используют нейросети при подготовке докладов. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, ИИ активно содействует для обработки справочной информации. Какими нейросетями пользуются в Кремле, Песков не уточнил. Как пишет газета «Коммерсант», в правительстве подготовили график внедрения ИИ в России. Федеральные органы власти будут обеспечивать не только его применение в самих ведомствах, но и в курируемых ими отраслях. Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных зонах и мелкое хулиганство. Действующий размер наказания не соответствует текущей экономической ситуации и не стимулирует граждан к соблюдению закона, считают в Кабмине. Штрафы предлагается увеличить кратно. Например, за курение, распитие алкоголя и появление нетрезвым на улице сумма взыскания должна вырасти до 1-3 тысяч рублей, а за неповиновение полицейскому до 7,5 тысяч. Минздрав назвал диабет неинфекционной пандемией в России. Врач-кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева рассказала НСН, что диабет сильно помолодел.
2: И уже школьники имеют преддиабет, фактически повышение инсулина и формирование инсулинорезистентности, то есть пока поджелудок справляется. Но дело в том, что ведь поджелудочная железа не может бесконечно этим заниматься, а у ребенка еще длительный жизненный путь, возникнет рано или поздно уже инсулинозависимая форма. Просто гиподинамия. Не двигаются наши дети так, как они двигались раньше. То есть спортом меньше занимаются, дома сидят в компьютерах, вот это вот все. Ну и, собственно говоря, потребление углеводов.
1: Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, мы единственные работающие на этой радиостанции, кто вам принес пятницу.
1: О, да.
2: Утренним, они вам радость несли, а мы вам пятницу. Вы уже понимаете, вот видите, с нашим приходом вы даже по запаху чувствуете, что еще чуть-чуть и начнутся выходные.
1: По запаху?
2: Конечно.
1: А чем пахнет?
2: Свободой.
1: О.
2: Пахнет свободой, а у нее особо очень сладкий, очень приятный вкус. Так, друзья, где-то я услышал вчера тему, не помню где, может быть где-то...
1: Позаимствовал, вдохновился.
2: Да, но это точно не другие радиосталкивания, где-то вот где-то это попалось на, в общем, просторах интернета.
1: Ты хочешь обсудить с нашими слушателями.
2: Да, конечно. А что самое сложное в своей жизни вы чинили?
1: Сейчас будет вот это отношение.
2: Да, да, да.
1: Значит, это разбитое сердце.
2: Я чинил. 5 раз женат был, не получилось, да?
1: Поэтому давайте, как это, чтобы тема получилась легкая, а то сейчас все начнут про свои разбитые сердца, и я первая начну, честно говорю. То давайте все-таки про какие-то вещи такие, которые прикладные.
2: Да. Угу. Короче, рассказываю. В свое время все, кто жил в Советском Союзе, прекрасно понимают, кто рос там, что это было время тотального дефицита, особенно на импортные вещи. Моя мама правдами-неправдами, может быть, взятками-невзятками, как-то там по знакомству. Вот, по знакомству это все, в общем, делалось. Ей подарили какой-то то ли болгарский, то ли югославский спальный гарнитур.
1: Ага.
2: Огромная двуспальная кровать. Спинка вот эта вот, ну, вот, которая, собственно... изголовья поднималась вверх, и там была подсветка для, ну, для двух людей. То есть ты дергаешь, и там горело...
1: Пупеть.
2: Внимание, шкаф-купе. По тем временам, а мне было лет 8, наверное. Вообще просто. И тумбочки тоже с подсветкой. Ну, короче говоря, так как эта кровать была больше, чем комната. Да. Так как эта кровать была больше, практически больше, чем в общем, комната, спальня, то мне очень нравилось представлять, что это вода. А я типа, блин, прыгун с вышки и так далее. И вот я разгонялся в коридоре, прыгал на эту кровать, так было классно. И в какой-то прекрасный момент она сложилась. Так джбунь и упала. Вот вместе с двумя большими матрасами, там со всем прочим, мне лет 10. Весит эта кровать примерно как, я не знаю, как слон. Вот. Я смог как-то найти в себе силы снять с этой кровати матрасы, разобрать постельное белье, понять, что там сломалась какая-то перегородка. Ага. Она еще из вот такой вот пелостружечного, лепленного чего-то.
1: Которые развалились просто в труху.
2: Да. Угу. Я как-то смог это все поставить, сдвинуть этот каркас, положить сверху матрасы, и долго-долго никто не знал, что эта кровать сломана. Потом выяснилось, но благо на меня не подумали. Вот. Но тем не менее, для, в общем, 10 лет взять и починить двуспальную кровать с жуткого перепугу, вот, я как-то сделал. Ну и часы все, абсолютно будильники, чинил, в общем, бабушки с дедушкой. А потом, после, по-моему, 5-го они стали их поднимать выше, чтобы я не мог дотянуться.
1: Что ты не мог их починить,
2: да,
1: я поняла.
2: Да, и такое было, все. Но они, кстати, некоторое время работали. Недолго, не все, но работали.
1: Ты спросишь меня, откуда я знаю про перекладину на двуспальной кровати?
2: Ага.
1: Был у меня один из моих директоров, был алкоголик. И когда он был в веселом таком состоянии свободы и свободного полета, его жена отправляла его ко мне. Я не знаю, зачем. Ну, как бы я жила одна, и у меня двухкомнатная квартира была, и можно было, в общем-то, в одной комнате этого несчастного положить, болезного, до тех пор, пока он не придет в себя. Вот, значит, он, естественно, занимал всегда мою хозяйскую кровать, а мне доставался диван. Но так или иначе, именно в тот день, когда его ко мне опять транспортировали, он решил поиграть в ниндзю и прыжком вкатился на кровать через плечо, если можно так сказать. Сломал.
2: Естественно.
1: Да. Кровать упала просто на пол.
2: Заметьте, это не я тот друг алкоголик, который прыгал.
1: Я
2: у меня
1: сказала,
2: своя собственная кровать
1: друг.
2: Была. А, директор. Да. Директор. Напомню, Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
1: Очень сильно вредит вашему здоровью.
2: Капец,
1: видимо.
2: Вообще как, да.
1: Очень сильно.
2: Итак, пишите, друзья, пожалуйста. Ой, кстати, мне сегодня менты там. Ой, в общем, гаишники тормознули. Говорит, а вы давно? Говорит, да, давно. И такой гордый был, такой прикольный. Да, давно. И, честно говоря, этим горжусь. Итак, пишите, что самое сложное в своей жизни вы починили? Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: Прикладное.
2: Да, все работает.
0: наша реклама.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Это...

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, мы у вас спросили, тема часа, да. Мы вам предложили обсудить, а что самое сложное в своей жизни вам приходилось чинить, ремонтировать? Да, ну погнали.
2: Из прикладного.
1: Да. Привет, Дмитрий и Алиса. Самое сложное, что чинил, это свою машину. Одно делаешь, другое ломаешь, психанул, продал ее. Жаль, конечно, было. Пишет нам Олег из Тулы.
2: Мне лет в 13 починила старый ламповый телевизор. Насмотревшись, как паяет папа, взяла его паяльник и припаяла отошедшую лампу. Семья была в шоке. Телевизор работал еще год, пока не купили новый.
1: А вот смотрите, тут, конечно, сейчас будет сложно переплюнуть, но мы же не соревнуемся.
2: Это правда? Вообще не соревнование.
1: Абсолютно. Так, привет, Алиса и Дима. Мы с одногруппниками починили Ту-134. Во время практики, который до этого 20 лет стоял мертвым грузом, а мы его смогли запустить. Всем одногруппникам привет. Все, кто слышит, КТКГА. Выпуск 2003 года, группа 14.
2: Классно. Было мне лет 7, чинила сама свой тетрис. Обычно там слетали резинки с кнопок, и достаточно было просто разобрать и надеть их обратно и снова собрать. А однажды смотрю, контакт отошел. Недолго думаю, взяла папкин паяльник, канифоль, сама запаяла все куда надо. Дети миллениалы могут все.
1: Привет, радио. Привет, слушатель. Помню, лет 20 назад, когда мне было лет 10, отец заставил меня собирать и починить большой шкаф на 5 отделений. Тогда для меня это было очень сложно, так как я мало что в этом понимал. А сейчас? Я и сейчас ничего в этом не понимаю. Ничего не понимаю. Так, давайте дальше.
2: Привет, нескучные. Будучи совсем маленьким, помню, починил унитаз. Отца не было дома, а унитаз не перекрывал воду. Залез, разобрался и починил. Там ничего сложного, но я-то был совсем малой.
1: Да. Добрый день, душнилы. Я девушка в 25 лет, сама чинила авто, меняла колодки, разбирала двигатели. А сейчас могу починить все, что угодно. Это мне нравится, пишет нам Ксения, 45 годиков. И замужем, Ксюшка.
2: Как удачно женился Ксенин муж.
1: Ксенин муж, да.
2: Молодец.
1: Удобненько. А если Ксения еще готовит, а если она еще педантичная, то вообще ж классно, понимаешь?
2: Страшно становится, что есть женщины в русских селениях. Можно я чуть-чуть похвастаюсь?
3: Давай.
2: Я однажды починила водопровод. Значит, жили мы на съемной квартире.
1: Ага.
2: Может быть, я рассказываю эту историю, может быть, нет. Но жили мы, снимали трехкомнатную квартиру, две пары. В одной комнате мы жили с мужем тогдашним, в другой комнате жила другая семейная пара. Средняя комната была как бы общая, но почему-то мы в нее ни разу так и не зашли. Но это не важно. Суть в том, что я работала, и вот жена из второй пары тоже работала. А мужики как-то вот так вот сложилось, что они дома сидели. Ну, как бы они работали, но как бы дома. Вот.
1: Ну, как бы после ковида уже можно принять, что можно дома работать, да? Ну, вот тогда еще ковида не было.
2: Это было очень задолго до ковида.
1: Поэтому, скорее всего, дома сижу на удаленке, это тунеядец.
2: Ну, один занимался музыкой, другой фотографией.
1: Я так и сказал.
2: Да. Вот. И, значит, я помню, что в какой-то момент у нас перестал набирать бачок унитаза. А когда в доме, где 4 взрослых человека, это достаточно чувствительная история. Также перестала набираться стиральная машинка. Вот, и поэтому я 200 раз им сказала, пожалуйста, вызовите сантехника. На 201 раз я не выдержала, взяла разводной ключ.
1: Что это? Ключ?
2: Разводной ключ?
1: Хорошо, да, все, понял.
2: Это который ты подвинчиваешь, так вот он у него одна двигается, вот эта собачка.
1: Есть
2: женильный
1: ключ, а есть разводильный ключ, да?
2: В общем, да, ты недалек от правды, с тем мужем мы развелись, в конце концов.
1: Я так и сказал.
2: Вот, разводной ключ, в общем, вскрыла я трубу, как это называется, ХВС, да, холодного водоснабжения, и из фильтра зубной щеткой, вот как это, ручкой зубной щетки из металлического цилиндрического такого фильтра выбило огромное количество камней, которые чисто физически не пропускали холодную воду туда, куда надо.
1: Ну, молодец. А щетка, я же надеюсь, была не твоя, а твоих соседей. Я так обычно делал, когда жил в квартире с несколькими соседями.
2: Старайтесь не жить с Ленским, друзья. Бог его знает, где побывает ваша щетка. Пишите, пожалуйста, через наши ботов в ваших мессенджерах, что вы самое странное или интересное или сложное чинили в вашей жизни.

0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
10: Согласно анализу, у Джейсон Энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь ты.
13: В этом весь ты. Т-банк.
14: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на t-bank.ru. А вот Т-банк.
15: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
16: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
17: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
18: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
19: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
20: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
21: Мой шанс заработать денежек.
20: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
22: Это издевательство над звездами.
20: Идеальное ограбление. Сегодня в 19:30 на ТНТ. 16+.
23: Проще простого.
24: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
25: Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы с вами в этом часе, друзья, обсуждаем, что вы самое сложное чинили в вашей жизни. И оказывается, столько всего. Какие у нас рукастые вообще слушатели, смотри. Приветствую, Алиса и Дима. В 2004 году мне было 17 лет. Так мы с вами ровесники. И мне купили первый компьютер. Возникли с ним проблемы, и я ничего в этом не понимаю. Разобрала системный блок полностью. Почистила пыли контакты, потом неделю собирала его без инструкции, методом тыка. В итоге собрала. Радости не было предела. Как итог, меня это так затянуло, что я для себя закончила курсы системного администрирования и сейчас работаю в IT. Вот так один ремонт все предрешил, пишет нам Вера из Пензы.
2: Так, приехала я в другой город на учебу, сняла квартиру на месяц. На второй день у старой стиральной машинки сломалась ручка дверцы. Программа остановилась не на отжиме, а внутри было темное постельное белье и не было видно, слилась ли вода. Я дернула ручку, дверь была заблокирована, старый пластик не выдержал. В общем, ручка, все. На YouTube посмотрела, как разблокировать дверь стиралки при помощи шнурков.
1: Да, я знаю этот метод.
2: Да?
1: Да.
2: Первый раз слышу. Вот, открыла дверцу, заказала новую ручку пилкой для ногтей. Разобрала, раскрутила все болтики и заменила ручку. Понятно.
1: Женский ремонт беспощаден.
2: Да.
1: Я по себе знаю, по себе. Добрый день, дорогие. Чинила телефонную розетку в 12 лет. Мой кролик перегрыз провод, и я осталась без интернета. Тогда он был еще через телефонную линию и очень медленный. Будний день, я дома одна. Васьки ждут моего ответа. Нашла отвертку, разобрала розетку, зачистила провод, соединила и заработала. Совсем несложно, но тогда оказалось прямо вау.
2: Да и ты сейчас, вау. Вот, как детдомовец привык все делать сам. Построил дом, и самое-самое была практика на заводе «Залив», это Керчь. Отремонтировали авианосец. Нифига себе, так нормальненько после самолета. Все нормально, слушайте. А мы тут розетки.
1: Привет.
2: Самолеты, авианосцы.
1: У меня была разбита бочка. Бочка. Какая бочка? У меня была разбита крышка бачка унитаза.
2: Да.
1: А, унитаз правильно. Импортный был. Купить крышку не было возможности. Пришлось купить новый бачок отдельно. А вот он был производства РФ. Ну и ни один сантехник не мог горшок поженить с бачком. Я купила в автомагазине силиконовый герметик для двигателя. У меня все получилось. Работал долго, пока не сделала ремонт в санузле.
2: Добрый день. В 5 лет пыталась починить переключатель включения света и вращения гриля в электроплите. 5 раз получила удар током. Причем мама, стоявшая у плиты, ничего этого не заметила. А то, что у дочери волосы дыбом стоят.
1: Это сейчас, мальчик. Она всегда... Пытался.
2: Починить, да. Ну, пацан. А, Женька, все, Евген. Женька, да. Женька. Женя, прости, пожалуйста. Ничего так и не вышло тогда.
1: Поэтому не заметила, ведь он под ноль был подстрижен.
2: Я понял. Теперь я закончил энергетический институт в сфере энергетики. Зарядился, видимо, на всю жизнь, пишет нам Евгений, Женьке 35.
1: Всем привет. Чинил электрогитару. Купил первую и единственную электрогитару БУ, а она не звучала в колонке. Расстроился. Закинул ее на полгода подальше. Как-то появилось свободное время, решил заняться. Вскрыл, смотрю, 3 провода отпаяны. Нашел в интернете схему, какой провод и куда должен идти. Припаял. И вот гитара заработала и работает до сих пор.
2: Я в старших классах перешила мамино пальто на себя. Носибельно получилось. А еще я смогла починить шуруповерт сетевой, пишет нам Таня.
1: Привет, душнилки, с пятницей вас. А я ничего не чиню, так как компьютерный мастер, и мне только нужно появиться рядом, как все начинает работать. И работает еще час без проблем. Моя аура ремонтирует все, пишет нам Лелик.
2: Привет, душнилки. В 10 лет я чинил радиолу. Был перелом провода штепселя. Штепсели я разобрал, а собрать не смог. Не запомнил последовательность сборки. Пришлось спрятать разобранный штепсель от бабушки, бежать на улицу и встречать работы дедушку. Он-то мне и помог собрать все как надо, и мне казалось, что дедушка даже был мною доволен. А, хорошая история. Прям хорошая картинка такая. Итак, друзья, что вам самое сложное приходилось чинить своими руками в вашей жизни? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И что вы самое сложное чинили в вашей жизни? Ну, погнали. Добрый день, душнилки. За дня в день чиню лифты. Старые с вышедшим сроком годности ломаю полностью и монтирую новые. Надежные, современные. На весь процесс уходит почти 2 месяца. В помощь мне наше радио. Позитивно, звучащее. Короче, всем добра. Пишет на Макс из Химок. Мне сейчас тоже, кстати, прям в подъезде меняют лифты. И это, конечно, прям... А я на верхнем этаже. Ой, ну ладно.
2: Все
1: короче.
2: Еще меняют?
1: Ну, пока только грузовой сделали. Сейчас о, стали маленькие делать. Да. Да.
2: Добрый день, душнилки. Когда учился в техникуме после 9 класса, у нас был старенький магнитофон кассетный. Точка. Ну, в смысле, кассетная точка или точка? Ну, короче,
1: ну точка.
2: Периодически да. В нем что-то ломалось. Я его несколько раз чинил чайной ложкой, потому что под рукой не было ни отвертки, ни какого-либо вообще инструмента. Пишет нам Саша. Саша, 42 года.
1: А вот Наталья. И сейчас очень многие вспомнят, как мы это делали тоже. Доброе утро. Помню, как...

0: градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.
1: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Наша реклама.
4: Как расшифровывается МУМ?
5: МУМ – мягкий уголок мечты.
4: МУМ – место уюта и мебели.
5: МУМ – мебель удержит мужа дома.
4: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Более чем в 20 тысячах жилых домов столицы началась подача тепла. Также тепло получили почти 3,5 тысячи зданий школ и больниц. Это примерно 50% соцучреждений и 40% жилых домов. Московская объединенная энергетическая компания добавили, что включение отопления – поэтапный процесс. Система должна принимать нагрузку постепенно. Включать отопление в столице начали с 1 октября. Новый пешеходный маршрут у воды появился в Мневниковской пойме. Прогулочная тропа проложена по специальному настилу. Для прочного основания было установлено больше 1500 свай, на которые смонтировали металлический каркас, сообщила столичная мэрия. Покрытие выполнено из террасной доски, устойчивой к влаге и температурным перепадам. Подготовлено 7 зон отдыха с лавочками и смотровыми площадками, откуда открывается вид на реку. Сотрудник полиции погиб при задержании предполагаемых организаторов нарколаборатории в Подмосковье. Как сообщили в МВД, убивший полицейского преступник нейтрализован. Сотрудники МВД по Наро-Фоминскому округу получили данные о распространении наркотиков на территории города. Предполагаемая нарколаборатория находилась в деревне Паново. Когда к частному дому для проверки прибыли сотрудники полиции, дверь открыл мужчина и выстрелил в сторону полицейских. Смертельное ранение получил 35-летний капитан. В России разработали кровоостанавливающий жгут нового поколения. Изделие позволяет быстро остановить кровь, в том числе одной рукой, и не занимает много места в укладке врачей и скорой помощи. Разработку запатентовал резидент особой экономической зоны Технополис Москва, компания Медплант. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. Он добавил, что для предприятий площадки действуют налоговые льготы и другие меры поддержки. Сэкономленные средства они инвестируют в инновационные разработки и расширение ассортимента. Правительство внесло в Госдуму проект об увеличении штрафов за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных зонах и мелкое хулиганство. Действующий размер наказания не соответствует текущей экономической ситуации и не стимулирует граждан к соблюдению закона, считают в Кабмине. Глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин рассказал на сцене, что за такие нарушения гражданина можно будет оштрафовать только при наличии соответствующей видеозаписи.
2: Я думаю, в полицию поступит план на отлов таких товарищей. Но, по идее, здесь должна быть доказательная база, должна быть видеозапись. Вот тогда, пожалуйста, штрафуйте. У полицейских же есть камеры, на груди висят. А так, может быть, беспредел. К любому подойдут, скажут, что он матом ругался, и все. Потому что если он план не сделает, его премии лишат. А премия поквартальная, там, где-то 40 тысяч.
1: Ну, а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: В этом часе мы решили с вами обсудить такую интересную тему, которая звучит следующим образом. Что вы в детстве считали признаком богатства?
2: Да.
1: Митенька.
2: Ну, не то, что богатство, а вожделение такое было. Я как-то пришел...
1: Ну, ты приходил, ну, как бы, какие...
2: Мы как-то пошли с семьей в гости, я маленький, да. Ну, прям совсем, а только стали появляться импортные товары, все вот эти Лореали, Пантины и прочее-прочее. Вот я зашел в ванную мыть руки, увидел несколько разноцветных этих импортных баночек, а у нас обычная стояла там какая-то русская, там всякая ерунда. Я думаю, блин, как круто, вот это, наверное, дорого-богато, понимаешь, это вот-вот все офигенно. И вот мне казалось тогда, это вершина, ну, просто благосостояние, моющие средства такие вот, ну, которые сейчас можно купить в любой пятерочке, понимаешь?
1: Чайные пакетики Липтон.
2: У тебя такое было?
1: Угу. Да. У нас был только рассыпной чай, который заваривался.
2: А сейчас мы понимаем, что это лучше, да?
1: Да, но в те времена мы пришли, я помню, тоже так же в гости, и я посмотрела, что, в общем, к нашим родственникам, и я смотрю, а у них чайные пакетики.
2: Вау.
1: Я такая,
2: вообще,
1: вау.
2: Прям просто. Вообще,
1: а у кого-то еще фломастеры?
2: А дважды заваривали или один раз?
1: Вот это я сейчас не вспомню, я врать не буду.
2: Ну, хотя, ты знаешь, если гости приходят, то даже если у тебя чая мало, ты все... Ну что, у меня дважды не надо. Не надо. Один... Ой, за что вы? Ну, мы же так не делаем. Да, ну, угу, конечно.
1: И фломастеры Крайола.
2: Это я не знаю, что это такое.
1: И вот эти альбомы с наклейками.
2: Тоже не знаю, что это такое. Mm-hmm. У нас были песенники, у нас были анкетники, у нас девчонки сами делали из открыток в толстой тетради в общей.
1: А это надо было покупать. А это значит, что есть в семье деньги не только на выживание, понимаешь? А значит уже... То есть это не предмет первой необходимости.
2: Вот какой маркер.
1: Да.
2: Так.
1: И значит, в семье есть деньги на предметы не первой необходимости. То есть первая необходимость — это что? Учебники, тетради, какая-нибудь ручка.
2: Ручка, так.
1: Какая-нибудь ручка. Вот, и, собственно говоря, еда.
2: Угу.
1: Все, а все остальное — это баловство.
2: О, как интересно. Угу. Ну, давайте, друзья, пишите, правда. А что вы считали в детстве признаком богатства? Это вот когда вот все же, ты уже богатый, ты классный, там, или ваши друзья, или ваши...
1: Ну, скорее всего,
2: не
1: друзья.
2: Не совсем друзья,
1: скорее
2: да.
1: Скорее всего,
2: да,
1: друзья, да.
2: Да, да,
1: ну,
2: да.
1: Или кто-то.
2: А, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Ну, хотя я тут уже тоже вспомнил.
1: Ну-ка.
2: Показатель в наше советское время, да. Машина. Это все просто было. Это вот уже показатель такой, знаешь, абсолютно запредельный. Это космос был, космос. Неважно, Жига там была, Москвич или Запорожец, или... Ну, Волга — это вообще, конечно, предел мечтаний.
1: В мое время машины, наверное, уже нет, а вот иномарка. Причем совершенно неважно, что она старше, чем твой батя.
2: Да-да-да. Но ты что, это
1: иномарка. Неважно, что порог у нее слеплен из пластилина, это никого не волнует. Но главное, что это иномарка.
2: Понятно. Итак, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, что вы считали признаком богатства?
0: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем с вами сегодня тему, что вы считали признаком богатства в детстве. Так много интересного вы написали.
2: Диму поддержу, пишет нам Роман. Машина и видак. А если этот крендель еще и в джинсах выделено капслоком, то это просто Рокфеллер, пишет Ромка. Кстати, это да. А еще помню, ты этого не помнишь, а еще когда джинсы стали появляться, у нас стала появляться ткань что-то вроде похожее на джинс такого же цвета, только тоненькая, такая прям как не пойми что. И наши мамы ходили на курсы кройки и шитья и шили, как-то видно, как называлась она. Как-то называлась она, фиг его знает, как она называлась. Я мальчик, ничего, ткань не знаю. Вот, и они шили нам джинсы, и как было видно, пронзительно видно настоящие джинсы, да. И вот эти вот, и ты должен был идти, и вроде делать как вид. Родители хотели, тебе как лучше сделать, а ты идешь.
1: Делаешь, что ты сам веришь в эти джинсы.
2: Да, идешь и думаешь, господи, как бы обтечь тихонечко где-нибудь, чтобы тебя никто не видел.
1: Юбка джинсовая на пуговицах.
2: Легендарная
1: заколка бант с пайетками, лосины блестящие с лайкрой, Барби настоящая и телевизор с колонками.
2: Добрый вечер. У нас в Сибири в школе куртка пилот настоящая. Это был улет. Но, как показала жизнь, у тех детей жизнь сложилась не лучшим образом. Да куртка виновата, я тут согласен.
1: День добрый, Алиса Дмитрий. В моем детстве человек считался богатым, если у него были иностранные аудиозаписи. В те времена очень модные техно, доктор Албан, диджей Боба, Лабуш и так далее. Лабуш. Пишет нам Вовка из Нижнего Новгорода.
2: Да, это наше детство, здрасте. Привет, Душнила. В моем детстве был у меня приятель. У него дома стоял электрокамин с 4 красными кнопочками.
1: Вау.
2: Я думал, что у него родители богачи какие-то. Пишет нам Антошка, ему 47.
1: Две зимних куртки, пишет нам.
2: Да, понимаю. Вообще, да. Не пальто на вырост.
1: Не одна на несколько лет.
2: Да.
1: А две зимних куртки.
2: У меня такое ублюдское пальто было, если бы ты знала, еще с цигеечным воротником. Сейчас даже те, кто
1: слушает. Тебе бы пошло.
2: Да оно мне и шло, к сожалению. Вот. Только шло оно как-то, не знаю, мне как, по-моему, в четвертом классе.
1: Оно шло мимо.
2: В четвертом классе купили, в 10-м я закончил носить это пальто.
1: Да, и так до него и не дорос.
2: Да. Привет, наши. Я родился в 75-м году. Все мое детство и юность считалось, что так, признак богатства — машина. Бабушка всегда мечтала накопить нам на машину. Пишет нам Алексей из Красногорска. 51 год, Лешка.
1: В детстве считала роскошью, когда у ребенка есть своя комната. Ведь у меня своей не было. Жила в одной до 25 лет с родителями. Да.
2: Это да.
1: Я вас понимаю. Я до 15, но да.
2: Sega и Dendy. Вершина достатка — это компьютер. Да. Да.
1: Пластиковые окна, застекленный балкон.
2: Это был такой период, когда это прям просто богачи. Все думали, а вдруг окна у них кто-то украдет. Понимаешь?
1: Да, так было?
2: Было, думали, да. Тут очень многие написали, естественно, видео. Магнитофон в начале 90-х, там 89-го. Смотришь, какой хочешь фильм или мультики, и когда хочешь. Да то, что было, а не то, что хочешь. Там просто кассеты до дыр досматривались. Понимаешь, я помню, была у меня кассета «Полицейский из Беверли-Хиллз» с Эдди Мерфи. Я видел этот фильм раз триллион. Не было у меня другой кассеты.
1: Да, я понимаю.
2: Год подряд вот это вот. Хочу, понимаешь, я смотрел, ничего, нормально было.
1: Привет, 88-й год, мне 7 лет. У одноклассника в гостях видел стиралку-автомат «Вятка». Это был космо-шаттл какой-то. Вы что, миллионеры? Нет, папа на севере работает.
2: Добрый день, пишет нам Виталька из Севастополя. Богатство в детстве — это видео-двойка. Видеомагнитофоны, встроенные в телевизор. Да, это было прям круто.
1: В нулевых считал роскошью посещение ресторанов, суши. А сейчас их можно просто на дом заказать.
2: Добрый день. В 1980 году смотрел открытие Олимпиады 80 у друга по цветному выделено телевизором. Это был признак достатка, пишет нам Андрей из Тюмени.
1: Привет, наше радио. Sony PlayStation стоило 100 баксов. Какие-то невероятные деньги на то время. Абсолютно согласна. На 100 долларов мы с родителями втроем жили весь месяц.
2: Это еще вы богаты жили.
1: Мы хорошо жили.
2: Да.
1: Это факт.
2: Угу. Соточка это прям...
1: Это да. Прям жили.
2: Понимаю, понимаю. Видак. Так, электроника ВМ-12. Ценник, как сейчас помню, 1200 советских денег. А это деньги.
1: Это дофига.
2: Это прям вот вообще прям очень
1: это
2: много.
1: Это 10 зарплат инженера среднего
2: да,
1: линейного.
2: Да, да, да, да, да.
1: Так. Привет, спутниковые тарелки ТВ.
2: Согласен, да.
1: Это значит, что у людей как минимум есть телевизор.
2: Это там целая цепочка, понимаешь? В детстве завидовала богачам, у кого был двухкассетный магнитофон. Несмотря на то, что звучание ужасно, но ведь он был большой и крутой, пишет нам Лена из Санкт-Петербурга.
1: Кто-то нам большими буквами пишет «Вкладыши!»
2: О, да, это было главное богатство у нас в школе. Все эти турбо, Дональды Даки были, еще какие-то там вещи были. Короче, да. Так, друзья, что вы считали в детстве признаком богатства? Вот вы видели у кого-то это, думали, вообще прям, вообще хочу, не могу дать 8 штук мне. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречаются с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
14: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
15: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
16: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
17: АУ. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Подробности на .com. 18+.
18: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
19: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
18: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
20: Для лиц старше 16 лет.
21: Проще простого.
22: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
23: Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы вас спросили, друзья, что вы в детстве, ну, там увидев у кого-то, считали это прям, ну, признаком богатства. Богатство прям невозможно. Добрый день, королевские душнилки. В школе богатством считала двухкассетный магнитофон, дальше запятая, видак, ремень с пряжкой на шубу и сама шуба из клееного козлика. И, конечно, стопка вкладышей. А вот когда мы ехали на дачу на Запорожце, слушали итальянцев, ощущала себя дочью миллионера. Но настоящим богатством была своя собака. Может, для этого и вышла замуж, чтобы она наконец-то появилась.
2: Зачем же вы мужа собакой-то называете? Шучу, я шучу, я шучу.
1: Все мы поняли.
2: Я шучу. Добрый день, Дмитрий, Алиса, конечно, все наши. А почему никто не пишет про компьютер с пишущим CD-ромом? Пишет.
1: О, это вообще, да.
2: Калетинский таксист, конечно.
1: Да. Куртка, пуховик, как у Микеле Плачидо из сериала «Спрут». Когда его расстреляли в конце этого сериала, то все жалели куртку, а не его.
2: Мой дядька был самый богатый. Он всегда уезжал от нас на такси, пишет нам Елена Линь, 50 лет, Челябинск. Да, такси.
1: Это да, это
2: не... роскошь, что-то на роскошь.
1: Я в детстве, может быть, раз ездил. Мы ехали в аэропорт, я раз, по-моему, ехал в жизни. Да, мы еще самолетами летали в детстве. Так, у брата... Нормально мы жили. Вот, у брата двоих... Я сейчас сижу, думаю... Нормально. Вот, у брата двоюродного машина на пульте управления в 99-м году. Ах, да, да.
2: У соседа в 90-е нулевые родители держали свою точку на рынке. Так у него всегда были жвачки. Как мало нам тогда было надо. Если что, это не слезы, пишет нам Сергей, 34 года, Симферополь.
1: Так, Андрей...
2: Это просто дождь!
1: Это просто дождь. Так, Андрей из Караганды пишет, признаком богатства в 92-м году была для меня наличие у... друга на столке менеджер 1200 стоила мечта.
2: Когда у кого-то в гостях видал глобус, думал, что очень круто. У нас-то его не было, господи. Да, я так хотела глобус. Читал тех богатыми. Еще компьютер и напольный вентилятор. И музыкальный центр. А тем более тех, у кого это все было вместе.
1: Да, вообще таких людей не было.
2: Казалось, мега дорого, богато.
1: Кассетный плеер «Волкер», пожалуйста.
2: Поначалу ничего не мог вспомнить, потом танчик на радиоуправлении. О, да. Это было вау. Диме 39 лет.
1: Прикинь, как это было еще и за 20 лет до твоего рождения тоже. Вау. Добрый день, Алиса, Дмитрий. Радиотелефон. Ну вот.
2: Ну, да,
1: да,
2: да,
1: согласен.
2: Да.
1: Ты что, такой был даже. Мне на одной работе даже заплатили, поскольку у нас не было денег. Долго не платили, а потом бартер пошел на эту самую рекламу, и вот у меня появился радиотелефон. Нафига он был нужен? Вообще непонятно. У нас 10 телефонов на весь город было, но тем не менее был такой. Это прям богатство, круто-круто вообще было.
2: Денис, 78-го года рождения, пишет дубленка и шапка норка.
1: Да.
2: Боже, за это тогда убить смогли.
1: Вообще прям просто. Мне 12, прихожу к соседке в гости, а у них интерком по всей квартире. Аудиосвязь. Не надо
2: это
1: кричать.
2: Как?
1: Просто нажал кнопку в нужную комнату
2: это
1: и
2: как?
1: Сказал в динамик, что хотел. И кровати, которые трансформируются в шкаф.
2: Ой,
1: вот
2: боже,
1: это был признак богатства.
2: Да.
1: Ираида нам пишет.
2: Да я вам хочу сказать. Я вот когда папе вот покупала такую кровать, которая прячется в шкаф. Дело в том, что это мой незакрытый гештальт. Я хотела такую кровать, я у подруги увидела еще, мне кажется, в году 2000-м.
1: Угу.
2: И тогда это казалось просто вау, как будто это космолет какой-то. Ага. Это казалось такое эргономичное и логичное. Ну, в общем, я купила папе такую кровать. Самая дешевая комплектация. Стоит 56 тысяч.
1: Нормально.
2: Это самое дешевое с моими воплями о том, что это очень дорого. 56 тысяч. Это самый примитивный
1: комплект. Это без матрасов, без ничего? Это просто остов?
2: Без, это остов.
1: И вот этот вот механизм.
2: Именно что остов, да, даже без задника. То есть там вот у тебя будет стена.
1: Ага.
2: И механизм подъемный, да, и еще за дополнительные какие-то там 6 тысяч рублей приедут молодчики и криво прикрутят тебе его к стене. У меня он слегка диагонален.
1: Понятно. Ну, папа спит нормально?
2: Папа спит наверху на диване. Вот эта кровать теперь моя.
0: Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Обсуждаем с вами невероятные предметы роскоши, которые вы, ну, понятно, что в детстве считали атрибутом богатства, благ этой жизни. Привет, Невальный. Мне казалось, что люди, у которых дома стояли павлиньи перья, невероятные мажоры. Значит, они ездили на юг.
2: О, да, точно, точно, павлиньи перья, мам! Блин.
1: Я тоже хотела, у меня тоже не было.
2: Тоже, да, хотела? Не...
1: Да, да.
2: Вообще
1: До сих
2: прям.
1: Я хочу, пойду
2: да.
1: куплю.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +4 градуса.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Основной источник роста российской экономики на среднесрочном горизонте – внутренний спрос. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, прогнозируется, что суммарный оборот розничной торговли, платных услуг и общепита в этом году вырастет на 4%, а в следующем – на 3%. С 1 декабря сбор за возврат билета на поезда дальнего следования в России составит от 1 до 10% от стоимости. Размер сбора будет зависеть от времени, оставшегося до отправления, сообщила РЖД. Сейчас за возврат билета на поезд взимается около 4000 рублей. В РЖД пояснили, что чем раньше пассажир возвращает билет, тем больше будет возвращенная ему сумма. Например, размер сбора при возврате за 9 и менее суток до отправления составит максимальные 10%. Прогрессивная шкала будет применяться только к билетам, приобретенным с 1 декабря. В РЖД считают, что такая схема сократит возврат билетов перед отправлением поезда. Япония ввела санкции против 33 российских организаций и 9 физлиц. Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа страны. В их отношении вводятся ограничения на платежи и операции с капиталом. В список вошли в частности Тула-Машзавод, Мотовилихинские заводы, Коломенский завод, Военторг, Уралдронзавод, Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт. Россия называет санкции неэффективными и нелегитимными. Учеников школы одного из иркутских поселков перевели на дистанционное обучение после появления на территории учреждения медведя. Охотники сейчас ищут хищника, сообщил РИА Новости представитель администрации Нижнеилимского муниципального округа. Говорят, что дети будут на дистанции, пока сохраняется опасность. Федеральная антимонопольная служба подготовила законопроект, запрещающий использовать образы немногодетных семей в социальной рекламе. Как пишут ведомости, рекламодатели будут обязаны показывать семью минимум с 3 детьми. Такие требования направлены на популяризацию традиционных ценностей, говорится в документе. Цель такого нововведения – формировать у людей позитивное восприятие образа многодетной семьи. Изучение ИИ в школе подготовит детей не только к настоящему, но и к будущему, заявил НСН преподаватель МГТУ имени Баумана Владислав Попов.
2: Вбивая в Яндекс тот или иной поисковый запрос, дети могут получить ответ уже от искусственного интеллекта, который становится частью окружающей нас реальности. Формирование знаний и умений в области искусственного интеллекта готовит детей не только к настоящему, но и к будущему. При этом, конечно, важным остается вопрос нагрузки как на детей, так и на учителей. Этот вопрос существенный, и предлагаемые изменения следует апробировать и внедрять системно и аккуратно.
1: Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Слушайте, дорогие друзья, в прошлом части так хорошо вы отреагировали на тему, а давайте теперь посмотрим на эту же тему чуть-чуть с другой стороны. А какой предмет из современной своей нынешней жизни вы бы забрали с собой в детство, чтобы впечатлить себя маленького?
2: О, хорошая тема. Давайте сделаем. Так, ну, во-первых...
1: Во-первых, я бы приехал на машине, скажи.
2: Честно, первая мысль была эта. Во-вторых, спасибо генетике, я удачно вырос. Вот, я бы...
1: Так, мне кажется, ты довольно рано начал этим заниматься.
2: Ну, скажем так, некоторые там до 25 все растет. Поэтому вот после 25 я бы сказал, нормально все будет, не переживай. Все будет классно у тебя.
1: До 25 растут лобные доли.
2: Я так и сказал. Вот я пришел, и я бы хвастался своими лобными долями. Сказал, чувак, смотри, какие у тебя будут классные лобные доли. То ты сидишь как толстолобик, а теперь вот видишь, что будет... Злобные доли.
1: Злобные.
2: О, да, это тоже злобные доли. Так, чтоб взял бы. Честно говоря...
1: Собаку,
2: да. Да что? Да.
1: Я очень наблюдательна,
2: Митя. Я бы просто пришел бы и сказал бы, чувак, ты ведешь всех животных в дом, ты всех пытаешься спасать, всех так вычухиваешь, вылечиваешь, потом приходит мама, папа, говорят, убери это, не пойми чего, из дому. Вот. Но у тебя будет собака, будет кот, и ты будешь делать с ними что захочешь, потому что это, ну,
1: это
2: так
1: твои,
2: должно быть. Это твои, да.
1: И
2: да, да,
1: еще
2: да.
1: Один собака.
2: Еще один собака и кот. Вот. Да, это вообще шикарно.
1: А может быть, собака?
2: Давайте, друзья, а что бы вы с собой захватили туда, в детство, чтобы прийти, ну, и хвастануть, чтобы сказать, ха, видишь, а у меня вот это вот есть, между прочим. Ну, и так, естественно, очень спокойно.
1: Я бы взяла мужа.
2: Понятно.
1: Да.
2: Хорошо.
1: А потому что, знаешь почему? А вот сейчас девчонки-миллениалки меня поймут. А потому что годами ты слушаешь от мамы, что с таким характером на тебе никто не женится. Ха! Женились!
0: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
8: с 7 до 11.
7: Подъемники
8: на нашем радио.

этом городе обречено. Но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы с вами обсуждаем в этом часе, что бы вы хотели взять с собой в детство из вашей нынешней жизни, чтобы вот удивить себя маленького.
2: Чур я читаю. Я бы взял с собой свою электрогитару, показал бы малому себе свои навыки игры на ней и вокала, и сказал бы, мол, не переживай, малой, все у тебя будет, и любовь, и работа, и признание, поверь мне. Классно звучит. Прям вообще.
1: Мечту своей всей юности, свой Fender с усилком, колонками, а также PlayStation.
2: Кофемашину свою, вернее, кофемашину, мою космическую, пишет нам кто-то. Она и сейчас крута, умеет даже какао.
1: Прошлое отправился бы с фото с бывшей женой и женой. Строго-настрого рассказал бы, кого искать, а с кем не встречаться. Я понял, бывшую жену показать и сказать не надо?
2: Ну, наверное, да. С собой взял бы PlayStation, машину, жену и колонку с Алисой.
1: Так, хорошо. Взял бы аккумуляторный шуруповерт и УШМ-ку, не знаю, что это такое, и нормальные саморезы. В детстве много мастерил всякие деревянные самокаты, собачьи будки, скворечники от коловорота, ножовок и отверток, мозоли до крови. Вы какой увлекающийся.
2: Ага. Здравствуйте. Я бы взял с собой свой смартфон, а еще самолет, летающий на радиоуправлении. Ну, да, крутяк, конечно.
1: Я бы взял туда в детство свою библиотеку, включая книги, авторство которых принадлежит мне. Пишет нам кто-то, кто не подписался. Ленский, это был ты, признавайся?
2: Нет. Здравствуйте, дневники. Мне вспомнился фильм «Назад в будущее». Я, наверное, тоже взяла бы какой-нибудь журнальчик, чтобы потом ставочки на спорт делать.
1: Смартфон. Точка. Пишет там Славик.
2: Да, такое бывает. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, что бы вы из современных ваших вещей взяли бы с собой в прошлое, чтобы показать себе, тому, той, тем мелким.
1: Тудой.
2: Тудою, да, теми мелкими. Тем мелким. В общем, показать и сказать, чувак, смотри, у нас это будет, это классно вообще. Только жене не говори, узнает, убьет.
0: За сценой.
3: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новой песне группы «Алиса» и узнаем, как и где снимался клип группы «Диктофон». Группа «Алиса» представила новый сингл «Алатырь». Песня войдет в будущий альбом «Тайны северных вет», на который сейчас открыт предзаказ. Краудфандинг продлится до февраля 2027 года, после чего пластинка станет доступна всем слушателям. Ну а как появилась песня «Алатырь», узнали лично у Константина Кинчева.
4: Слова этой песни возникли так же, как обычно у меня бывает. Из ничего. Музыка уже была. Ее написал наш клавишник Дима Парфенов. Я придумал мелодию, и возьмите слова.

0: уже сегодня «АллатырЬ» стартует в чартовой дюжине и станет одной из новинок нашего хит-парада. Не пропустите начало эфира. Встречаемся в 19:00 по московскому времени. Группа «Диктофон» представила клип на новую песню «Мисс Минск». Для съемок музыканты отправились в столицу Беларуси, где и сняли атмосферное видео на настоящую 8-миллиметровую пленку. Поговорили с Антоном Макаровым о вайбе отпускных съемок 70-х годов.
1: Мы сняли клип на песню «Мисс Минск», ожидаемо в городе Минск. Мы позвали двух талантливых фотографов, Алексея и Анну Корзову, из Санкт-Петербурга в Беларусь, чтобы снять видео на настоящую 8-миллиметровую пленку. И на самом деле клип получился достаточно образным и атмосферным по той причине, что он выглядит словно это видео, снятое в отпуске в 70-х годах. И это достаточно подходит и на

0: клип «Мисс Минск» уже можно посмотреть на любой удобной платформе. А на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену, теперь уже в понедельник.
1: За сценой. Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
5: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
6: АУ .Точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .Точка». Подробности на .com. 18+.
7: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «Аут Андер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
10: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
12: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
13: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
14: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, национальный приоритет. ИНН 970-400-7633. Возрастное ограничение 12+.

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
2: Мой шанс заработать денежек.
1: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
3: Это издевательство над звездами.
1: Идеальное ограбление. Сегодня в 19.30 на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Что бы вы, Михайловна, взяли бы с собой? Какую вещь, гаджет?
2: Так я же сказала.
1: А я забыл.
2: Мужа.
1: А!
2: Мужа и машину.
1: Понятно. А, ну понятно. Машину. Конечно.
2: Медали за марафоны взяла бы, пишет вот нам тут кто-то. Напоминаю, что мы обсуждаем, что бы вы взяли из сегодняшней своей жизни в детство, чтобы, ну, похвастаться, наверное, или, может быть, поддержать себя маленького.
1: Здравствуйте, лучший ведущий. Я бы взял своих детей, чтобы показать себе мелкому, да, получается, и также сказал бы: живи, как живется, все будет у тебя хорошо.
2: А вот мне интересно, вот мне кажется, вряд ли нас маленьких можно было впечатлить детьми.
1: Да, ну, не знаю, всегда как-то в детстве хотелось сына, знаешь, там, командовать.
2: Тебе в детстве хотелось сына?
1: Ну, как-то, ну, такое, да, ну, а что, девку, что ли? Девчонку, что ли? Нет, конечно. Что делать с ними, с дочерьми? Ты маленький, ты сам еще ребенок, понимаешь? В общем, с пацаном можно было бы запускать.
2: Может, ты брата хотел?
1: Ну, какая разница?
2: Или друга.
1: Да, все это было.
2: С сыном и братом, как
1: будто. Ну, короче, ладно.
2: Привет, ништяки, а я бы взяла фотоаппарат с моей ментальной печатью. Ира Тула, 40 лет.
1: Полароид, да. А вот смотрите, сейчас я вам покажу фокус, да. Ой, вообще цены по вам в этом полароиду не было. Я хотела бы взять фотографии детей и себя сегодняшнюю, потому что в молодости серьезно болела и переживала, что не смогу жить полноценной жизнью. Но у меня получилось. И я бы хотела, чтобы я тогдашняя увидела это и не теряла силы духа. Чего и вам желаю. Умничка, умничка.
2: Добрый, так, секунду, это ты только что прочитал. Вы скажите,
1: да,
2: мне,
1: я.
2: Вы что, не смотрели фильм? Доктор Эммет сказал, что нельзя нарушать континуум ради личной выгоды, нельзя вмешиваться в ход времени, это опасно для всей временной линии, а я согласна.
1: Да, да. Можно вмешиваться только героям Марвела. Они все время переписывали, как хотели, под себя. Мне тут ролики стали
2: вот
1: попадаться.
2: Вот поэтому, Митя, мы сейчас живем, как живем.
1: Да? Понятно.
2: Спасибо, блин, большое.
1: Да, все, в этом виноваты Marvel. Железный человек и Марвел. Да. Так, друзья, на что вы взяли из гаджетов или чего-нибудь, какую-то вещь или человека, что или что вы взяли? Да? Ну, что нужно взяли с собой в прошлое?
2: Из своей сегодняшней жизни.
1: Чтобы показать себе тому, сказать, вот.
2: И порадоваться,
1: блин,
2: вместе.
1: Все же классно, все классно. Все будет в порядке. Ты будешь учиться, ты будешь писать стихи, ты будешь выступать там в телевизионных шоу, ты будешь вести вечеринки и так далее, чтобы потом в итоге работать с Алисой Михайловной Вокс. Вот!
2: Вершина развития Дмитрия Ленского.
1: Да, да, да.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Наша реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
5: Записывай, запоминай.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. ДТП с участием подростков произошло в подмосковном Пушкино. По данным областного главка МВД, автомобиль сбил двух 14-летних подростков, которые переезжали дорогу на одном электросамокате около дома на Старом Ярославском шоссе. Подростки госпитализированы, информации об их состоянии нет. Гранты мэра Москвы в сфере культуры и искусства были перечислены лауреатам до 1 октября. Сейчас ребята проходят обучение в ведущих вузах с компенсацией до 100% стоимости обучения по программам бакалавриата и специалитета. Об этом сообщили в столичном департаменте культуры. В этом году гранты получили 29 ребят по направлениям музыки, архитектуры, живописи, хореографии и кино. Среди них 15 выпускников московских школ искусств столичного департамента культуры. Рекордные 58 тысяч первокурсников приступили к занятиям в московских колледжах в этом учебном году. Всего в них учатся уже более 158 тысяч студентов. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр столицы напомнил о том, что 3 года назад в городе началась масштабная модернизация колледжей. Там переоборудовано более 1500 учебных лабораторий и мастерских. В следующем году планируется обновить еще порядка 300 учебных пространств. Собянин также поздравил студентов, сотрудников и выпускников колледжей с Днем среднего профессионального образования. Тематический поезд, посвященный столетию ДОСАФ, планируют запустить в московском метро. Об этом сообщил председатель ДОСАФ России Денис Добряков. По его словам, с этой целью налажено взаимодействие с метрополитеном Москвы и столичным департаментом транспорта. Кроме того, с РЖД прорабатывается совместный проект по тематическому оформлению поезда дальнего следования «Москва-Волгоград». В рамках программы празднования векового юбилея Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, который будет отмечаться в следующем году, также запланированы создание документальных фильмов и книг, торжественный вечер, проведение выставки и авиационно-спортивный праздник. Предстоящей ночью в столичном регионе возможны заморозки. Об этом предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в ночь на 3 октября минимальная температура в Москве составит плюс 2, плюс 4 градуса, а по области местами до минус 2. В ночь на воскресенье в столичном регионе будет преобладать северный ветер, поэтому столбики термометров опустятся еще ниже, сказала Позднякова. Минимальная температура в Москве составит 0, плюс 2, по области местами ожидается до минус 3 градусов. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Алиса.
1: Скоро детские школьные каникулы.
2: Когда?
1: И многие, да, вот 24 октября, вот так вот.
2: А
1: вот
2: что
1: так
2: это у них вдруг?
1: А вот потому что. Короче, многие поедут в небольшие отпуска. И вот у меня в связи с этим назрел следующий вопрос.
2: Давайте
1: вспомним, когда ваши дети были маленькие, вы с ними куда-то поехали, и что самое неожиданное дети взяли с собой в эту поездку.
2: Прикольно.
1: Ну, то есть, например, когда у нас гостили мои падчерицы в очередной раз, младшая отказалась идти без своей игрушечной кухни. Она сделала очень большие, очень грустные глаза.
2: Которых... Как у кота в Шреке.
1: Да, в эти глаза отразилось просто, вот знаешь, великое переселение народов.
2: Да, понимаю, скорбь, да,
1: людей.
2: Да.
1: То есть вот она, так ощущение, что она готовилась 40 лет по пустыне путешествовать вместе с Моисеем. И ровно по этой причине она отказалась идти без своей игрушечной кухни.
2: Ну тут, как бы нужна кухня в дороге.
1: Она так и сказала.
2: Понимаю.
1: Она говорит, ну как я буду без своей кухни? Ну хотя бы раковину я могу взять с собой.
2: Хорошая девочка. Хорошая.
1: Да.
2: Хозяйственная.
1: Сколько раз она, ты знаешь, воспользовалась этой раковиной?
2: Понимаю.
1: Ноль.
2: Да. Но зато, если бы вдруг возникла необходимость, эта раковина у нее бы была.
1: Когда мне было лет 6, наверное, мы с родителями, я мечтала пойти в поход, в настоящий, с ночевкой, в палатках, вот безумно, я прям болела этой идеей. Я родителям все время говорила, пошли в поход. В итоге папа сказал, хрен с тобой, пойдем в поход. Но проблема в том, что походом называлась прогулка в ближайший парк. А я-то отнеслась к этому серьезно. Я сказала, ну я буду ночевать там. И в связи с этим я взяла с собой, знаешь что?
2: Что?
1: Запас питьевой воды и кастрюлю.
2: Правильно, потому что мало ли что.
1: Потому что ведь я там нарву.
2: Голубь сам себя без кастрюли не сварит,
1: да.
2: Понимаешь? Лягушка тоже лягушачьи лапки, конечно.
1: Да, чистую воду ты в парке не найдешь.
2: Абсолютно, в пруду только ты берешь и только кипятить надо. Ну, вообще, девочка очень хозяйственная, я считаю, что правильно.
1: Да.
2: Вот. Кулеша с голубем. Нормально вообще,
1: так,
2: конечно.
1: А у тебя какие были...
2: Да, вот как-то я вот... Сейчас вот я тут в пролете. Не было у меня каких-то таких вещей.
1: Ну или ты до сих пор считаешь, что они были необходимы?
2: Ой, я, блин, не подготовился. Я не знаю. Ну, какие-то тряпки, какие-то в виде браслетов на этом руках, какие-то там килограммы серебра у меня были в подростковом возрасте. Ну, условного серебра, там из алюминия половина сделана, половина еще с чего-то там было сделано. Ну, я же панковал, поэтому там куча колец, куча браслетов, и это прям обязательно, понимаешь, обязательно. Потом как-то сходил в душ, а однажды вырастившись. Вот, и все, как-то они раз, и все растворились. Условно говоря. Ну, просто снял и больше не надевал их. А так ты что, лет 7 я носил вот эти все панковские атрибутику. Ты что, как же иначе?
1: Панки, а нам, кстати, говоря, уже прислали. Отправили младшую дочку в гости к бабушке. Через время бабушка звонит и спрашивает, а где вещи? А дочка сама собрала свой рюкзачок. Оказалось, что там ведерко карандашей. Пишет Таня,
2: ей 45. Вот и прекрасно.
1: Боже мой, я вспомнила, как к нам приехали, значит, опять мои падчерицы. И выяснилось, что нету ни одной вещи у старшей дочки. Ни одной. И при ближайшем рассмотрении выяснилось, что вещи были положены мамой в один рюкзак, и младший, и старший. А младшая оттуда все вытряхнула, потому что ей нужно было в рюкзаке место для ее игрушек.
2: И она абсолютно права. Это ее рюкзак.
1: Она так и сказала.
2: И права была. Итак,
1: пришлось ехать за вещами для старшей.
2: Формулируйте тему, Алиса Михайловна.
1: Что ваши дети взяли с собой в поездку, что они считали абсолютно необходимым, но для вас это стало полной неожиданностью? Пишите, пожалуйста.
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы спросили у вас...
2: Я вкатываюсь
1: в эфир. Не сразу пугать людей своим отвратительным голосом. Мы спросили у вас, какие странные вещи брали с собой в отпуск или в поездки ваши дети. И оказалось, что таких вещей огромное множество. И они очень разнообразны. Привет. 4-летний сын взял в поход машинки, самокат, все как обычно. Но еще кукольную коляску. Зачем? Уперся. Хочу и все. И не зря подарил девочке соседей по поляне.
2: О, знал заранее, молодец. В 23-м году поехали на море в отпуск. Доте, 13 лет, взрослая девчонка уже, с собой взяла куклу ростом в 1 метр. И все 3 недели кукла просидела на подоконнике. Доче было не до нее. Да, конечно, там море. Конечно, нафига ей кукла-то вообще? И там же мальчишки ж уже.
1: Доброго дня. Мой сын сейчас, будучи 11-летним пацаном, не захотел расставаться с полосатыми булыжниками из Абхазии, потому что красивые. Пришлось везти. Хорошо, что на машине были. Теперь красуются у него на подоконнике рядом вместе с садом из кактусов. Ну, это немножко другое. Это он оттуда его принес. А что он туда отвез? Это же самое,
2: самое
1: интересное, потому что не очень-то логично.
2: А мой сын взял в Египте коллекцию местных ракушек. Узнали об этом мы при выезде. Боялись, что отберут. Пишет нам Наталья из Караганды.
1: Это повезло, если просто отобрали. Обычно там за это штраф и зависит от...
2: Чего это? В Турции?
1: В Египте.
2: А, в Египте?
1: Конечно,
2: в Египте?
1: Там это охраняется, и это штраф вплоть до... Ну, и штраф, ответственность вплоть до тюремной. А сын взял... А нет, вот это хочу. Мелкий взял с собой на юг, на море, елочные игрушки. Собирался ими что-нибудь украсить.
2: Ну вот, видите, сразу чувствуется, эстет растет. Денчик нам тут из Москвы. Лучше не смотри фотографию, Михайловна.
1: Я не видела еще.
2: Не надо,
1: сын
2: не
1: взял
2: надо.
1: С собой самокат в электричку в Приозерск. Он торчал из-под сиденья и мешал людям, зато потом очень ему пригодился.
2: Конечно, ну конечно. Добрый день, речь, конечно, не о поездке, но суть та же. Мой 5-летний сын постоянно что-то из бумаги, то из каких-то коробок делает, постоянно какую-то фигню. Вот, понятную только ему одному, и пытается с собой взять на прогулку. Разрешаю, только это бессмысленно, так как только мы вышли и достали велик, эта фигулька смирно лежит рядом со мной на скамеечке. Все. А пацан катается на велике, да?
1: Привет, наши. Мы поехали в Кисловодск. И сын 6 лет взял пистолет. А он, ну, мало ли что может произойти в Кисловодске, знаете ли. А он из металла, выглядел как настоящий. Вот пришли мы на вокзал. Каждый кладет свой рюкзак на ленту. Я хватаю свой, иду, сын за мной. И тут бежит за нами охрана. Девушка, у вас в рюкзаке пистолет. Я поворачиваюсь и спокойно отвечаю. Это не в моем рюкзаке, это он в его. И показываю на сына. Кто рядом стоял, все валялись. А сын потом стоял, объяснял охране, показывал, не растерялся.
2: Молодец, молодец. Что ваши дети брали с собой в поездку? Ну, казалось бы, нафига, но это там было. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магни Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 30-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ивановского, 185.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
6: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
11: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
12: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на точка.ком. 18+.

Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: девочки смеются.
1: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
2: А вот они, мы красивые.
3: Да, и мы у вас спросили, что ваши дети взяли с собой в поездку. Я, честно говоря, сижу, хихикаю грешным делом, хотя вот все же дети на полном серьезе просят не хихикать. Наш пятилетний... Нет, подожди, нет, не вот это. А где? А вот, сын взял с собой школьный пенал на море. Я подумала, рисовать будет. В пенале лежали три гайки, ключ от неизвестного замка и засушенная муха.
4: Ну, нормально, натюрморт.
3: Ребенок сам собирался к бабушке так. На неделю. Положил футболки, носки, зубную щетку. Все идеально. И пять пультов. Отчего пятый, мы до сих пор не знаем. Не знаем.
2: Доброго дня. Дочка с 5 лет таскает во все автопоездки с собой огромную плюшевую овчарку. Не менее метра в длину. Первый раз долго сопротивлялись. Места и так не было. Потом поняли плюсы. Мега удобная подушка. В дороге спали... по очереди все на ней. Слушай, а мне же подарили это, вы знаешь, вот эти вот гуси, этого огромного гуся, который больше меня ростом.
3: Да.
2: Офигительно удобная штука, оказывается, когда нога, там ногу крутит или еще что-то, спишь, ногу забрасываешь на эту фигню, и прям подушка классная, и на башке спать хорошо его тоже. Прикольно, кстати.
3: Дочка 8 лет попросила не открывать ее рюкзак, потому что там сюрприз.
2: Так.
3: Сюрпризом оказались две картошки, пачка соли и записка на случай, если еда будет невкусная.
2: Умная девочка. Добрый день. У меня дочка ездила в Артек и вот оттуда привезла большой плоский камень. Так она ему еще имя дала. Валентина. А я у нее спрашиваю, зачем? Мы сами живем на море и у нас таких булыжников полно. А на что она мне сказала, что это ее Валентина и таких больше нет. Понятно.
3: Дочка сказала, что сама соберет вещи, ничего проверять не надо. Я ей не проверила.
2: Что такое, что первый раз, что ли, мать?
3: В Турции обнаружила в чемодане настольную лампу. Ей с ней уютнее засыпать.
2: Ну вот и все. А что? Слушай, я ездил из Донецка в Москву к деду сюда. У меня были маленькие часики такие. Вот маленькие часики. Я ездил на там боковой полке. В общем, в плацкарте мне больше не надо было. Это сейчас я туда не помещаюсь уже. Вот. А раньше просто что? Я вот ставил эти часы, они ездили со мной. Так что это очень важно. Мне лет 6 было, наверное.
3: Смотри. Святую воду, лупу и скотч.
2: Нормально.
3: Девочке 7 лет. Ну, а похоже, она готовилась не к отпуску, а к расследованию. От себя добавлю, что расследование должно было быть в духе братьев Винчестер.
2: Ну, что это такое, да. А еще раз здравствуйте. Ничего необычного дети не брали, но когда собирались ехать летом к бабушке на море, старше 9 лет, всерьез поднял вопрос о необходимости брать с собой младшего полгода. Ну, в общем, младшего. Мол, он же ничего не запомнит. Нафиг хочу вот этот кулечек брать с собой.
3: Зачем тащить этот орущий кулечек?
2: Да.
3: Угу. Три батарейки. Ни одной игрушки на батарейках с собой не было.
2: Ага. Наша, здравствуйте. У меня сын взял с собой пистолет. Я знала об этом, но сюрпризом было, что при посадке в самолет его отобрали. Старенький, пластмассовый, видно, что игрушка. А вот мало ли, понимаете.
3: Наш семилетний взял с собой две губки для мытья посуды. Оказалось, что это корабли.
2: Ну... Логично. Плавает и не тонет, все. Вот. Так, здравствуйте, ведущие. Девочка Лида, 6 лет, в автопутешествии по Золотому кольцу взяла хомячиху Хлою. В тихушку, в карман. Обнаружили хомячка за 70 километров от дома.
3: О, боже.
2: Так и путешествовали вчетвером. Мама, папа, дочь и хомячиха.
3: Боже мой, хорошо, что вы не на самолете летели. Это был бы сюрприз, конечно. Сын положил в чемодан дверную ручку. Ну. До сих пор не знаем, откуда он ее вообще открутил.
2: Ищите дверь, может быть, это как в каморке Папы Карла. Понимаешь, там холст снимаешь, а там и ручка пригодится.
3: Ну, кстати, я смотрю, многие девочки с собой берут еду. Вот тут пишет, дочка привезла в Грецию пакет гречки. В Грецию гречки, понимаешь? Mm-hmm. Не ест гречку вообще, но сказала, мало ли что у них там с едой.
2: Вот. Девочка молодец, ну что такое? Кто их там знает, они живут далеко.
3: И пульты, я смотрю, или пульты, как правильно сказать, дети тоже часто таскают. Вот сын 6 лет тайком положил в чемодан пульт от телевизора. Обнаружили уже в Египте. Бабушка дома неделю искала.

0: Дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и моя рабочая неделя с Ленским тоже подошла к концу.
2: Ура!
1: Дорогие друзья, рады будем вас читать, а вы нас слушать в понедельник. Любим вас безмерно. Шоу «Дня» с вами прощается. Впереди вечернее шоу «10 баллов».
2: И вот ты всегда в этот момент замолкаешь, и я должен чем-то занять вот эту паузу в 2 секунды.
1: Пока.
2: Всем пока.
0: Шоу «Дня» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Нефтяные компании страны принимают меры для минимизации рисков и обеспечения стабильности работы своих нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, усиливается защита объектов, а в случае нарушения производственной деятельности ремонт производится быстро. При этом вице-премьер признал, что власти наблюдают незначительный дефицит на рынке бензина и предпринимают меры по его покрытию. Повышенный спрос на топливо он объяснил ажиотажем среди самих автолюбителей. Дизельное топливо в России производится в необходимом объеме, и дефицита нет, сказал Новак. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. МАГАТЭ пытается содействовать проведению ремонтных работ для энергоснабжения Запорожской АЭС. Как заявил глава организации Рафаэль Гросси, Международное агентство по атомной энергии ведет работу с Россией и Украиной над достижением прекращения огня в районе атомной станции. Отмечается, что с июня станция 10 раз полностью теряла внешнее электроснабжение. В этой связи Гросси призвал стороны конфликта сотрудничать с МАГАТЭ для обеспечения поставок на Запорожскую станцию дизельного топлива. Продовольственная и энергетическая безопасность, а также развитие транспортной логистики являются приоритетами в евразийской интеграции. Об этом в ходе заседания Евразийского межправительственного совета заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что страны сообщества вместе продолжают формировать мощную индустриальную базу Евразийского экономического союза. При этом от координации совместных усилий увеличивается производительность труда, снижается зависимость от поставок сырья и комплектующих из других стран. Индекс мировых цен на продовольствие поднялся на самый высокий уровень за последние 4 года. Как говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, по сравнению с прошлым годом индекс вырос почти на 6%. В числе самых подорожавших в мире продуктов – сахар, зерновые и растительные масла. Главными причинами роста цен названы логистические проблемы в зоне Армузского пролива и Черного моря, а также засуха в ряде регионов, вызванная природным явлением «Эль-Ниньо». Продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли с начала года почти вдвое. Они составили порядка 99 тысяч единиц. По данным Минпромторга, доля электромобилей и гибридов в общем рынке новых автомобилей страны за 9 месяцев составила 9% против 5% в прошлом году. При этом доля подобных машин российского производства в продажах за 9 месяцев составила 28%. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграм, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов. На нашем радио.
1: Да, ребята, это мы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Короли вечернего радиоэфира вас приветствуют. И самое лучшее шоу в обозримой вселенной на следующие три часа запускается в ваших радиоприемниках. До декабря текущего года, до 2 декабря, девизом нашего шоу будет «Заплати налоги».
2: И спи спокойно.
1: Совершенно верно, ребята. Сегодня многие открыли приложение госуслуги, а там говорят, вам начислен налог. А вот, оказывается.
2: Знаешь, у меня столько, такой налог, я должен быть невероятно богатым человеком.
1: Ладно, это тема для отдельного эфира.
2: Я думаю, что мы на следующей недельке про налоги-то поговорим.
1: Обязательно. По пятницам давайте традиционно начнем. Да, ребят, сегодня будет обязательно пихтория.
2: Обязательно, конечно.
1: Так что начнем мы традиционно со сверки маячков, потому как у нас традиция есть уже пятничная. Мы загадываем какую-то песню не на русском языке. Вам ее даем вольный перевод и предлагаем угадать, какая песня сегодня загадана.
2: Ну, давай я попробую зачитать четверостишие.
1: Давай.
2: Даже побольше, наверное, немножко. Давай. Угу. Почему пою? Что тому виной? Бездонность неба. Если грустно мне, я всегда пою. Грусть не преграда. Почему пою? Что тому виной? Запах роз и маков. Радость на душе. Я всегда пою сердцу услана.
1: Вот мне кажется, не хватило чуть колорита. Для того, чтобы добавить колорита, нужен цыпленок табака. Бокал хванчкары.
2: Как минимум.
1: Как минимум, да. И кепка аэродром. Да. Ребят, если догадались про какую песню.
2: Да догадались, конечно.
1: Какую песню мы сегодня загадали, присылайте свои маячки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Да.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Ну и, ребята, мы сегодня не сомневались.
2: Не, ну есть варианты сидиси, конечно, но нет, это...
1: Не, ну и сидиси, мы еще не доросли, да и сидиси, давайте уж. Мы так, знаете, по классике.
2: Ну почему, Металлика в тот раз была.
1: Ну, 10 слов матом. Ребята, это песня из кинофильма «Мимино», песня в исполнении Вахтанга Кикабидзе, которая по называется «Чит...»
2: Почему ты... «Чит-грита».
1: «Гврито». «Гврито».
2: «Гврито».
1: Ну, то есть, да. Поскольку у нас какие-то звуки проглатываются, у нас...
2: «Птичка-новеличка».

0: Короче, наше радио во всех грузинских ресторанах заиграло. Ну что, ребят, спасибо.
1: Хороший фильм был.
0: Очень хороший.
1: Что ты? Классика,
0: вообще
1: классика.
0: Прекрасное
1: кино. Не теряющая своей актуальности. Ну что, Андрей Германович, а
2: какой красавец-пилот.
1: Вообще там диалоги великолепные. Я очень люблю этот фильм. Конечно. Ладно, давайте от фильмов.
0: О чем поговорим? Есть что обсудить?
1: Я дедушкой сегодня был.
0: Собачий дед.
1: Вот. Я думаю, что, знаешь, на самом деле, смех смехом, можем поговорить на такую тему, потому что...
0: Как ты был собачьим дедом?
1: Да никак я был собачьим дедом. Дело все в том, что когда дети подрастают, у них появляются там какие-то свои заботы, какие-то свои...
0: Я думаю, про что-нибудь легкое сегодня.
1: А это абсолютно легкое будет.
0: А, хорошо, давай.
1: Да, не буду сегодня заморачиваться.
0: Давай.
1: Они начинают все-таки перекладывать какие-то заботы свои на родителей. Как правило, стараются переложить... Ну, нет, то, что они стараются, это ладно, а родители выбирают, как правило, приятные заботы. Вот, друзья, мне нужно было 2 дня посидеть какое-то время с щеночком, чтобы молодые могли немножко поработать, они там плохо спят, щенок не очень хорошо спит. Mm-hmm. Я выполнял 2 дня подряд роль собачьего дедушки. Вот сегодня даже первый раз вышел с щеночком на улицу погулять. И честно могу сказать, мне такие заботы нравятся. Наверняка у каждого, у кого есть дети, они тоже получают от них какую-то вот эту полезную нагрузку. И в большинстве, мне кажется, получают удовольствие, потому что взрослый человек, знаешь, он может соскочить. То есть, ну, понятно, что в какой-то такой критической ситуации никто никогда соскакивать не будет. А вот когда тут... А знаешь, там, можешь там с нашими котиками посидеть, например. Вот. Ну и что, ты откажешь с котиками посидеть? Да нет, конечно. Вот. Или там, не знаю, съезди с внуком, пожалуйста, вот по магазинчикам пройдитесь, купите ему там...
0: Подожди, с внуком, ты из желудей и каштанов сделай лошадь, ежика и медвежонка.
1: Например?
0: Например,
1: завтрак 9 утра,
0: например, к 8 утра. Например,
1: а что, это творческое задание, мне кажется,
0: да.
1: Для вот,
0: гербарий собери.
1: Я могу.
0: Вот. Ребята, давайте сегодня поговорим, какие вам задания давали дети, которые вот прям.
1: Ну только давайте все-таки творческие задания какие-то.
0: Творческие, конечно, да. И, собственно. Надо же как-то еще чем-то дополнить.
1: Не надо. Мне кажется, это очень хорошо сейчас сказано.
0: Хорошо.
1: Итак, про творческие задания, которые давали вам дети.
3: Наше радио.
4: С тобою 2 капли разные. Одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами. Разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление. Награжденное солнце взглядом принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Ну и сегодня Андрей Германович на правах собачьего деда предложил вам рассказать, какие творческие задания вам давали дети, может быть, внуки.
2: Да, может быть, и внуки. В 9 вечера сделать игрушечный аквариум с рыбками. Пластилина не было, вход, пошли оконная замазка и гуашь. К 12, к полночи. Все было готово. Кстати говоря, вообще, вот на самом деле, мне кажется, многим бабушкам и дедушкам в какой-то момент
1: нужно
2: на...
1: памятники ставить.
2: Во-первых, это раз. Вопрос не в этом. То, что они умеют делать руками, это что-то уникальное. И ведь это порой в школе вот этот, когда люди приходят, дети приходят на уроки ИЗО и приносят вот какие-то эти поделки, это же на самом деле конкурс поделок родителей, бабушек, дедушек, конечно, дяди, тети
1: и близких родственников. На уроке физики, по-моему, нам была поставлена задача, когда мы изучали принцип сообщающихся сосудов, нам была задача построить фонтан. Ну, такой, типа, ну, это все делалось крайне просто. То есть, с одной стороны воронка, потом вот это вот от капельницы шланг, и на другом конце пипетка. Вот, собственно, ты наливаешь воду в воронку, поднимаешь ее выше пипетки, вот тебе...
2: Ну, да, да.
1: Короче, был у нас мальчик, который пришел к папе, говорит: папа, через неделю на урок физики нужен фонтан. В общем, фонтан был изготовлен в масштабе 1:45.
2: Так, уже не нужно.
1: И потом, как оказалось, впоследствии, в результате следствия, для изготовления фонтана на водонапорной башне был использован какой-то стратегический металл самородного предприятия.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
12: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
13: Мой шанс заработать денежек.
12: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
14: Это издевательство над звездами.
12: Идеальное ограбление. Сегодня в 19.30 на ТНТ. 16+.
0: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
15: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
16: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
15: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
17: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И мы сегодня про творческие задания, которые нам приходилось делать за детей, решили с вами поговорить.
2: Виват вечерний монарх, знали вы, с каким энтузиазмом я делал поделки в садик старшему сыну. Теперь с нетерпением жду, когда младший пойдет в сад, а сейчас каждый выходной сын буквально заставляет играть с ним в мир танков. Как же это тяжело.
1: То ли дело ежика из кленовых листиков собрать, да?
2: Да уж.
1: Всем здорово. Когда дочь была еще в школе, надо было красную шапочку слепить и подойти к вопросу как-то эдак. Значит, а я скульптор. Ну и замутил все сам. Короче, шапка в космосе очутилась с бластером двуствольным, и на нее бежал красный волк, похожий на дракона. Училка сказала, что это не работа ребенка. Не похоже. И мы проиграли конкурс.
2: Жаль. Добрый вечер, короли. Больше не творческое задание, а эксперимент по физике для определения центра тяжести плоской фигуры, вырезанной из бумаги. Метод основан на свойствах равновесия. Используют нить с грузом отвес для указания вертикали. Проверить нужно было, расположив ее центр тяжести на острие заточенного карандаша. Вот это было поистине творческое задание. Так и не смогла поместить на острие карандаша, пишет нам Аленка из Твери.
1: Ребята, пишите про творческие задания, которые приходилось выполнять за детей через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И поделки из природных материалов. Я сейчас, как сейчас помню, это поделки из природных материалов. Это значит, что нужно пойти к близлежащему дереву, насобирать с него листья.
2: Оборвать желательно.
1: Не, зачем рвать? Они уже все упали. Вы что, не делали ежика из кленовых листьев?
3: Ну, может, и делал, я уже не помню.
1: Ну, это когда берется там вот, которые листики, которые...
3: Я делал икебану. Там нужно было листики сначала сушить в книжке в какой-нибудь.
1: Это гербарий, а не икебана.
3: Нет, а потом из нее делалась икебана, из уже высушенных
1: листьев. Икебана — это искусство компоновки срезанных цветов.
3: Да, наверное, да. Не икебана.
1: А вот то, что ты говоришь, это
2: а гербарий. Я, говорю, сказал, как анекдот.
1: Да. Вот. И вот ежик, это значит, берешь большие листы в середину, и вот как бы к периферии они уменьшаются, и потом, не помню, из чего, из винной пробки нужно было сделать мордочку.
3: Интересно.
1: А глазки я уж не помню из чего-то, то ли из спичных головок.
3: А язычок?
1: Он без язычка был, там как бы носик такой торчал, и все.
3: Какой грустный ежик.
1: Ну, ежик.
3: Не, я помню, что у нас в школе было безумное количество каких-то поделок, особенно вот в этих младших классах. Дальше нас вроде бы нас отпустили на какое-то свободное плавание, а в младших чего мы только не делали. Так все-таки ты правильно говоришь, это называется гербарий. И мы, я прекрасно помню, как мы его делали, листья действительно сушили в книжке, а потом нужно было составить, ну, ты их вот так раскладываешь подо что-то, то ли оргстекло, по-моему, какое-то было. Чтобы они распрямились, их было видно. И под каждую нужно было вложить бумажку, от какого дерева этот листик.
1: Ой, прислали фотографию. 5 лет назад дочке в сад нужно было сделать поделку осень. Сделал что-то подобное впервые. Получилось. Ну, я бы не поверил, что это ребенок в детском саду такое сделал. Ну, родители молодцы.
3: Дочь после садика попросила помочь ей нарисовать мышь. Я айтишник нарисовал что-то. Реально нам прислали фотографию. Ну, а это...
1: Манипулятор мышь. Делал ракету из картона. Ребенку пришлось уничтожить 4 туалетных бумаги, чтобы достать втулки картонные. Заняли 2-е место, получили диплом.
3: Класс. А вот тут хорошее сообщение. Сестра как-то нарисовала за сына коня. Так. Получилось очень натурально. В итоге рисунок занял сначала 1-е место в школе, потом по городу, а потом племянника отправили на краевой конкурс художников.
1: Где все вскрылось.
3: Пришлось выкручиваться. Киса, вы рисовать умеете?
1: Добрый вечер. Развеселили с лошадью из желудей. У меня дочь постоянно просит распечатать разукрашки из интернета, всякие и подобное. Она криво называет, а я толком понять ее расшифровки не могу, пишет Коля, 45 лет.
3: Привет, наши, пишет нам. Особенно запомнились дары осени в детском саду. Пудель из картофеля и цветной капусты. Пальмы из морковки и болгарского перца, пишет нам Алена из Саратова. А, кстати говоря, у вас же практически все съедобное получилось. Ну, если картошечку отварить.
1: Да. Год назад дочке в музыкалке задали сделать поделку из природных материалов. Кто не сделал, тому оценка в четверть на бал ниже. Ну, я взялась. Сделала паутинку. В общем, фигня лютая вышла. Дочь только паучка сама сделала. Остальное делала я. Так эта жуть взяла гран-при на конкурсе. Обойдя реальные шедевры. Видимо, никому в голову не пришло, что родители не все пряморукие. Пишет нам Юля из Раменска.
3: Ну, вот все-таки я... Вот согласись, все-таки это конкурс родителей.
1: Конечно, Андрей Георгиевич. Ну, а как? Ну, когда... Вот еще же это обычно бывает, что... Мама, нам завтра ко второму уроку нужна поделка из желудей.
3: Да.
1: В 9 часов вечера. И мама, как вот эта
3: мама
1: вот лошадь,
3: идет собирать
1: как лошадь из желудей скачет. Где у нас тут дубы растут? Желудей набрать.
3: Не так уж, она вот так надо. Добрый вечер. Развесили с лошадью, делали лошадь из желудей. У меня дочь постоянно просит...
1: Это только что прочитал.
3: А, это ты прочитал.
1: Да.
3: Делал ракету из картона ребенку.
1: Тоже прочитал.
3: Все, тогда больше мне сказать нечего.
1: Да что, ребята... Знаете, вот с одной стороны, конечно, это хорошо, что дети нам доверяют какие-то свои творческие задания. С другой стороны, мне кажется, вот нужно помогать. Не нужно делать все за них. Помогать нужно. А вот, ну,
3: золотые есть, слова, я тоже так считаю.
1: Как бы, чтобы они основной.
3: Иначе
1: хотя
3: получится...
1: бы пусть они идут, добывают желуди, каштаны и кленовые листья.
3: Иначе будет папа у Васи силен в математике, учится Вася, папа за Васю весь год.
1: Да.
3: Вот, так же и здесь. Просто это, я подозреваю, что изначально все это было задумано так, что родители делают это вместе с детьми, тем самым...
1: Нет, давай что это дети должны. Это как бы задумалось вот так вот.
3: Я
1: а
3: думал,
1: потом на помощь пришли родители, которые сказали, сыночек, я же это лучше, мамочка же тебе сейчас такого... Такого коника слепит с желудей.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша погода.
4: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.
5: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия. Быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша.

почки обвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего не допросишься, что ни посули, она никакой.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о планах строительства более 60 станций метро. Сегодня отмечается День метростроителя. В своем блоге мэр города поздравил специалистов с их профессиональным праздником и поделился планами развития московского метрополитена. По его словам, программа предусматривает два этапа и рассчитана до 35 года. На первом этапе завершится строительство Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линии метро. Кроме того, будут открыты станции Гальянова, Арбатско-Покровской линии, Южный порт на Люблинско-Дмитровской, а также Достоевская на Кольцевой. На втором этапе запланировано строительство метро на территории Новой Москвы и продление метро в крупные центры Подмосковья, в частности, в Красногорск, Химки, Балашиху и в Ленинский округ. 7 современных спорткомплексов возведут в Москве. Как пишет портал мэра, столица планомерно увеличивает число спортивных объектов в разных административных округах. В результате жители Южного, Юго-Восточного, Восточного, Западного, Центрального и Новомосковского административных округов получат дополнительную возможность для занятий спортом. В новых объектах будут бассейны, пространство для игровых видов спорта и единоборств, а также тренажерные залы и ледовые поля. Жители 21 расселяемого по программе реновации дома завершили оформление документов на новые квартиры в районе Коптево. При этом полностью расселены 15 зданий. Всего в этих домах проживали почти 3500 человек. Такие данные привел глава комплекса градостроительной политики Москвы Владимир Ефимов. Он напомнил о том, что чем быстрее жители старых домов завершают оформление документов и переезд, тем быстрее город приступает к сносу зданий для последующего строительства новых жилых комплексов и инфраструктуры. Московские врачи спасли пациентку с опухолью в сердце. Как рассказали в департаменте здравоохранения, 64-летняя пациентка поступила в больницу Вересаева. Обследование показало редкую опасную опухоль, которая находилась в просвете аорты. Кардиохирурги выбрали особую тактику. Они на несколько минут полностью остановили кровообращение и охладили организм. Это позволило безопасно открыть аорту и удалить опухоль целиком. Операция прошла успешно. Пациентку выписали домой в хорошем самочувствии. Столичные ветеринары прививают диких лисиц несколько раз в год. Как рассказал председатель городского комитета ветеринарии Алексей Сауткин, три раза в год проводится раскладка специальной съедобной вакцины от бешенства для лисиц. Есть сведения по наличию норных участков, и ветеринары точечно раскладывают вакцину в зоне обитания этих животных. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И тот час, когда состоится любимая вами рубрика «Пихтория».
2: Это абсолютно верно.
1: Как обычно, мы рассказываем какие-то избранные главы из жизни какого-то человека или персонажа, неважно. В общем, кого-то, чье имя и фамилию или прозвище Word не подчеркивает.
2: Сегодня, может быть, «Пихтория» покажется вам немного странной, потому что, как правило, больше драматизма в рассказах у моего напарника Игоря Владимировича. Я же как человек такой очень активный и позитивный, не побоюсь этого слова. Я люблю, когда больше каких-то необычных фактов, когда приходится вот разгадывать ребус, где-то поржать. Но сегодня «Пихторию» я постарался сделать да такой вот, не в моем стиле. Поэтому уж простите, но примите.
1: Да, «Пихтория», кроме того, сегодня будет плодово-выгодной. У нас есть возможность разыграть экскурсию к нам сюда, на наше радио, на 23 октября. Ребята, экскурсия на двоих. Пройдет она в 12 часов начинается. Проводят ее наши замечательные коллеги, подъемники. И автор, ну, раз 23-го, 123-го сообщения будет сегодня победителем. Буквально через пару минут мы приступим к художественно-повествовательной части. У вас есть время налить себе кофеек, сделать бутеры, ну и усесться поудобнее у ваших радиоприемников.
0: Наша реклама.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
0: Наше радио.

0: Виктория.
1: Виктория. Да-да, ребят. Та-да-та-там. Начинается Пихтория. Усаживайтесь поудобнее. Андрей Германович сегодня будет вам рассказывать потрясающую, на мой взгляд, историю жизни.
2: Посмотрим, оцените.
1: Да. Напомним, что принимаем ваши версии, кто сегодня загадан, через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
2: И мы пообещали 123-й, правильно ответивший, придет сегодня сюда к нам на экскурсию на наше радио. Давай, напарник, включай музыку. Он ушел, оставив после себя потрясающее творческое наследие. Три разрушенных жизни и одну фразу, сказанную им так тихо, что ее с трудом расслышали. Я прожил жизнь на полную катушку. Пообещал себе это, когда меня откапывали после боя в феврале 42-го. И слово сдержал. Это слова нашего героя. А теперь по порядку. Начнем с лета 41-го. С мальчишки, который ехал в Москву сдавать документы в институт, а получил повестку. Ему еще нет 18, он приписывает себе год в военкомате. Тогда многие так делали, чтобы их взяли на фронт. Его отправляют в училище, а оттуда в 42-м году на передовую. Лейтенантом. Точнее, лейтенантом интендантской службы. То есть начальником клуба 4-й отдельной стрелковой бригады. Звучит как насмешка. Человек, который рвался в бой, получил должность руководителя клуба. Но он не стал ныть. Он сделал из этого клуба передвижной театр. За год 150 концертов. 130 из них в блиндажах, в ротах, в батареях на передовой. Бойцы, которые завтра могли погибнуть, вечером слушали частушки и смеялись. Наш герой понимал, это не про искусство, это про то, чтобы человек хоть на час мог забыть, что вокруг война. В наградном листе ему так и написали: «Способствовал укреплению морального и боевого духа бойцов». А потом он говорил, что это была самая бессмысленная и самая нужная работа за всю войну. Позднее он все же добивается своего. Он становится командиром минометной батареи. А чуть позже в его военном билете появляется запись «Офицер разведки». Он не любил об этом говорить. Разведка — это не романтика, это грязь, холод, страх и очень много молчания. В ночь на 23 февраля 45-го под небольшим латвийским городом он во главе штурмовой бригады расчищал путь пехоте. Уничтожил 6 огневых точек противника, и в этом бою его тяжело контузило. Контузия была такой, что много лет спустя врачи скажут, именно она его и убила. Но за этот бой его представили к ордену Красной Звезды. Он получил награду уже после войны и, как всегда, ее не надел. Домой вернулся осенью 46-го, 23 года, капитан с орденом и медалью в ящике стола. Когда его спрашивали, почему он не носит награды, он отмахивался: ордена это для парадов, а не для жизни. Но вот что важно, он вернулся не домой, возвращаться-то было некуда, отца не стало, когда ему было 8, мать отошла от воспитания сына и в какой-то момент его отпустила, поэтому 23 года контуженный капитан, у которого не было семьи, которая ждала бы его у порога. И потом он всю жизнь искал этот порог, но мне кажется, так и не нашел. О ком может идти речь в нашей сегодняшней Пихтории, ждем ваши варианты через сайт наш.ру или через наших ботов.

0: Виктория.
1: И традиционно начнем мы с неверных вариантов, которые получены нами к этому часу.
2: Это не Леонид Гайдай, тем более Гайдай, мы как-то уже, по-моему, загадывали.
1: Да, был у нас Леонид Гайдай. Это не Михаил Танич.
2: Нет, это не Марк Соболь.
1: И не Юрий Никулин. Поэтому
2: нет,
1: давайте
2: нет,
1: продолжать. Все. Андрей Германович, вы готовы?
2: Да, давайте продолжим.
1: Пожалуйста.
2: Красавцем нашего героя никто не считал. Длинное лицо, худющее, он сам над собой иногда смеялся. Но женщины не могли пройти мимо. Что-то в нем было. Энергия, обаяние, может быть, какая-то звериная харизма. Он брал не красотой, он брал тем, что рядом с ним невозможно было скучать. Первая жена, сероглазая красавица, уже снявшаяся в кино. Он увидел ее и объявил: «Женюсь». Брак продержался 8 лет. Детей не было, она болела, и врачи не рекомендовали заводить детей. Расставание вышло громким. По одной из версий, она швырнула в него тяжелой советской раскладушкой, когда он уже стоял в дверях с чемоданом. Наш герой понял ее, сунул подмышку и сказал: «Пригодится», и ушел. Вторая жена, снова актриса, ей 22. Он сделал предложение в день знакомства. Родился сын, а потом начался ад. Он пил. Ревновал так, что запирал ее дома и срывал съемки. Она звонила на Мосфильм и говорила: «Я не могу выйти из квартиры». Ее вежливая улыбка официанту в ресторане могла вызвать у него в буквальном смысле ярость. «Когда ты, наконец, постареешь?» — кричал он в пылу ссор. Брак продержался 3 года, и она ушла с сыном. Третья жена. Снова актриса. И снова 22. Он увидел ее и снова сказал: «Я на тебе женюсь». Этот брак длился уже 14 лет. К сожалению, пил он на тот момент уже запойно и состоял на учете в наркодиспансере. Однажды она принесла ему извещение из этого самого учреждения, и он ее ударил. Тогда она сбила его с ног и пригрозила убить, если он еще раз распустит руки. Говорят, после этого он был как шелковый. В этом браке появились на свет сын и дочь. Но счастья не было. Она подала на развод, и началась дележка детей. И несмотря на то, что он стоял на учете в этом самом учреждении, он отсудил себе обоих детей. И никогда больше не женился. Знаете, я вот о чем думаю страшное, что самое страшное в этой истории. Он ведь не был злодеем, он был просто сломанным человеком. Мальчишка, который прописал себе год, чтобы уйти на войну, и выжил. А потом он всю жизнь пытался догнать то, что так хотел. Тепло, дом, семью. И всякий раз, когда это становилось по-настоящему близко, он все это ломал. Сам, своими руками. Друзья, о ком может идти речь в нашей сегодняшней Пиктории? Ждем варианты ваших ответов через сайт наши.ру, ну или стандартно через наших ботов в соцсетях.
0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
15: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
16: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
17: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
18: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+. Я вам.

Ростова. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Виктория.
1: Ну и что, еще немного...
2: Да, немножко неверных ответов. Это, конечно, не Сергей Филиппов.
1: Нет, это не Петр Тодоровский.
2: Это не Олег Попов.
1: Не Алексей Смирнов, тем более, что про Алексея Михайловича у нас
2: было. Да, была.
1: Карча.
2: Да.
1: Была у нас Виктория.
2: И это не Зиновий Герд, чтобы, ну, уж точно было понятно. Давайте, наверное, продолжим наш рассказ. Давай, да. Мы привыкли считать его великим актером, но сам он актером не хотел быть. Он хотел командовать. И его актерская карьера началась абсолютно случайно. Георгий Данелли снимал «Я шагаю по Москве». И актерный эпизод не вышел. Ну, говорят, выпил. Данелли попросил выручить нашего героя, сыграть малюсенькую роль полотера. Так в 40 лет началась его актерская карьера. Многие говорят, а что ему не предлагали главных ролей, он же гений. Друзья предлагали ему главные роли много раз. Он отказывался, и причем из принципа. Он был по натуре очень властным человеком и не хотел подчиняться режиссерам. Даже в крошечной роли он сам создавал себе образ, и никто не мог его переломить. Поэтому все его роли — это даже не перевоплощение, это такое некое камео. Он был гением не главных ролей. И, кстати говоря, сценарий перед съемками читал очень редко. Говорил режиссеру: ну, скажи мне, о чем там сцена, я буду фантазировать. Мало кто знает, что реплики для одного из самых популярных музыкальных детских фильмов он прописывал, находясь в психиатрической лечебнице. Туда он попал из-за злоупотребления алкоголем. А перед самыми съемками у него еще и случился обширный инфаркт. Но, глядя на его игру в кадре, вообще об этом не скажешь. Впрочем, будем честны, его талант полностью раскрывался не только в фильмах, где он был актером, а где был режиссером. У него была первая очень интересная работа, называлась она «Школа мужества». И она была очень тревожной весточкой, потому что он снимал ее вместе с Корчагиным, но Корчагин погиб в авиакатастрофе, возвращаясь из Харькова в Москву с отснятой пленкой. А нашему герою пришлось заканчивать фильм одному из того, что вообще просто было на монтажном столе. Первая лента и первая международная премия. Вообще он снял 23 фильма за 30 лет. Работал невероятно быстро. Он, мне кажется, считал, что каждый кадр он уже себе представлял еще до команды «Мотор». И, говорят, заканчивал съемочный день уже к обеду. А потом случился инсульт. Он лежал на полу 10 часов. Один. Пока не вернулся сын. Парализовала левую сторону. Нога восстановилась процентов на 10. Рука так и висела плетью. И этот человек, который не мог даже ложку держать, закончил картину, а потом снял еще одну. Потому что пока ты работаешь, ты живешь. И вы знаете, вот эту часть Виктории я очень хочу закончить его прекрасной фразой, с которой и начинал. Я прожил жизнь на полную катушку. Пообещал себе, когда меня откапывали, после боя в феврале 42-го. И слово сдержал. О ком может идти речь в нашей Виктории? Ждем ваши ответы.
0: Наше радио.

0: Виктория.
1: Ну и давайте продолжим.
2: Есть еще у нас время рассказать буквально об этом замечательном человеке пару фактов.
1: Он умер 17 сентября 1987 года. Второй инсульт. Ему было 64, не так уж и много. За полчаса до этого сын ушел на работу. Отец пошел бриться в ванной. Там ему стало плохо. Он упал скоро, приехала поздно. Причем умер он на глазах у младшего сына. Что очень интересно, он отлично зарабатывал и также отлично тратил. Если отель, то только люкс. Рестораны самый дорогой, алкоголь самые изысканные блюда. Автомобили всегда новые. И вы знаете, что интересно? Когда его не стало, ну, естественно, что родственники заглянули в содержимое сберкнижки. А на ней оказалось всего лишь 200 рублей. Еще он писал стихи, рисовал карикатуры на коллег и с иронией относился к себе. Мало кто знал, что за экранным образом такого вот балагура скрывался, кстати говоря, очень тонкий и хороший художник. А в мрачные дни он оказался единственным вообще смелым человеком, кто пытался защитить своего учителя, которого подвергли травле и в итоге изгнали из ВГИКа. И вы знаете, наверное, я хочу еще одну цитату от этого человека привести. Уже совсем больной, почти неподвижный, он сказал: «Я не верю в смерть, не боюсь, а не верю». Вот такой вот неординарный человек сегодня нами с напарником загадан. Очень скоро будем сбрасывать маски.
0: Наше радио.

0: Виктория.
1: Все, самый последний факт об этом человеке. Дело в том, что он был страстным коллекционером и мог потратить все заработанные деньги на понравившуюся вещь. Так вот, однажды в Прибалтике он увидел в магазине, ну не золотой, конечно, унитаз, но фарфоровый, причем немецкой фирмы. Он ходил, вокруг него ходил, и в итоге отдал за него весь гонорар. А гонорар был приличный. Но, как вы понимаете, пока его везли из Прибалтики, его грохнули. Вот, и пользоваться им уже как унитазом не получалось. Поэтому Владимир Басов много лет использовал его в качестве стула, я так понимаю, в том числе и режиссерского стула.
2: Да, Владимир Павлович Басов, замечательный режиссер, актер. Ну, если вот режиссерские работы, ребят, щиты меч.
1: Да, да.
2: Я думаю, здесь...
1: Там Янковского он открыл в этой работе, кстати говоря.
2: Давайте, у нас есть возможность, кстати, музыкальные таланты оценить Владимира Павловича.
1: Давай.
2: Потому как песню «Дуримара» помнят все.
1: Конечно.

0: помогут вот эти козявочки. Мои дорогие, весьма дорогие козявочки.
1: И, ребят, в 123-м сегодня прислал нам сообщение с верным ответом человек, чей номер телефона заканчивается на 7117. Ему и отдаем мы...
2: Я вручаю уже.
1: Вручай, пожалуйста, приглашение на экскурсию к нам на наше радио на 23 октября.
3: Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
4: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.
3: Наша реклама. Как расшифровывается МУМ?
5: МУМ – мягкий уголок мечты.
3: МУМ – место уюта и мебели.
5: МУМ – мебель удержит мужа дома.
3: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
7: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Власти страны оказывают помощь в обеспечении топливом АЗС и нефтебаз. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Общаясь с журналистами, он признал, что ситуация по бензину напряженная и управляется в ручном режиме. Те регионы, в которых из-за логистических нарушений появляются дефициты, мы помогаем для обеспечения заправок и нефтебаз топливом, сказал он. Новак также отметил, что около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС приходится на крупные компании, и они сдерживают цены в рамках социальной ответственности. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Минфин выплатил своим сотрудникам первые зарплаты в цифровых рублях. Как сообщило ведомство, для перечисления платежей они открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России. В министерстве также напомнили о том, что перевести зарплату в новую форму валюты может любой россиянин по собственному желанию. Как отмечает сайт nsn.fm, с 1 сентября крупнейшие банки и торговые компании открыли свою инфраструктуру для переводов и платежей в цифровых рублях. Каждый россиянин может завести кошелек на платформе Центра банка и получить к нему доступ через свое банковское приложение. Сгоревший в центре Санкт-Петербурга исторический особняк Миллера будет восстановлен. Об этом заявили в компании, которой принадлежит здание. Там уточнили, что во время подготовки к реконструкции этого объекта культурного наследия все съемные предметы охраны были вывезены, а с остальных сняли слепки. Ранее компания получила кредит на восстановление особняка Миллера. Обозначенный срок выполнения этих работ – конец 27-го года. Также известно, что значительная часть интерьеров была утрачена еще в советские годы. Пожар в здании вспыхнул накануне вечером. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Эпидемия лихорадки Эбола в Конго унесла жизни более 4000 человек, как сообщает Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики. В 7 провинциях страны среди 8300 подтвержденных случаев заболевания погибли 4018 человек. Отмечается, что более 2000 человек от лихорадки Эбола вылечились. Дилеры УАЗа начали размещать объявления о продаже обновленного внедорожника «Патриот» с дизельным двигателем. Так, в Южно-Сахалинске и Хабаровске за такой автомобиль под заказ просят порядка 3 миллиона рублей. Как напоминает российская газета, официально компания УАЗ не рассекречивала цены на обновленный внедорожник, продажи которого должны начаться до конца года. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу на этой неделе. И всем, кто пропустил целиком пикторию, которая прозвучала в прошлом часе, напоминаем, где и когда можно будет восполнить этот пробел.
2: На следующей неделе ищите эту пикторию.
1: Понедельник где-то.
2: Понедельник. Да. Ну, я всегда, знаешь, говорю так, на следующей неделе, потому что все бывает. В понедельник может что-то произойти. И, ну, как правило, да, на пранки выкладывают в понедельник.
1: Да, в понедельник после обеда в сообществе «Пиктория на 10 баллов» в социальной сети ВКонтакте. Ну и в тележку, наверное, тоже зальем. Группа называется «Пиктория». Кому где угодно,
2: да,
1: тот там и послушает. Час этот же мы посвятим традиционно, не отступая от своих привычек, тому, что будем интересоваться, как у вас дела и какие планы у вас на предстоящие выходные. Что в планах?
2: У меня грандиозный план на завтра. Завтра будем знакомить щенка с моим амстафом.
1: Так,
2: и что? Они к нам приедут, и, ну, посмотрим, что из этого будет.
1: Да ничего, но он у тебя очень дружелюбный, миролюбивый.
2: Вообще, пес-пацифист.
1: Да, да. Там девочка тоже, ну, такая.
2: Ей 2,5 месяца все-таки, я не знаю. Понимаешь, а если в миску полезет, она полезет?
1: Ну, полезет, и что? Ну, у нее, во-первых, она на высоте такой, что она туда не долезет.
2: О, ты сильно ошибаешься.
1: Во-вторых, ну, что, ну, всем когда-то приходилось.
2: Ну, в общем, завтра будет собачье знакомство.
1: Да.
2: Вот. У тебя что, в Коломну?
1: Да нет, я что-то... Знаешь, погода такая, что хочется куда-то... Ребят, вот вы меня сейчас поймете, золотая осень, как говорил там кто-то, ну, поэты говорят, золотая осень. Вот сейчас
2: так
1: то самое время, когда нужно куда-то отправиться, чтобы полюбоваться вот этими вот листочками, где есть клен.
2: А Химкинский лес чем тебе?
1: Да я был там.
2: Ну, там тоже есть, там есть чем полюбоваться, мне кажется.
1: На позапрошлый
2: план. Если вы можете погулять по каналу, вот у вас там в Химках.
1: По каналу далеко не уйдешь.
2: Не уйдешь там?
1: Не уйдешь, нет.
2: Там... Потому что там безумно сейчас красиво было на прошлой неделе.
1: На прошлой неделе. Вот. И там красиво, когда ты с воды на все на это смотришь. А когда ты идешь по набережной, где, извините, здесь шашлык жарили, а здесь этот шашлык потом.
2: Простите.
1: Да, простите. Как-то не очень. Вот, я думаю, может быть, Сергиев Посад рвануть.
2: Да, хороший вариант.
1: Вот. На электричке вот это вот... я знаю еще...
2: Там красиво, там еще все-таки... Ну,
1: я знаю еще одно место, где красиво. Звенигород. Вот сейчас Звенигород. Да. Очень красиво. Ну, во-первых, монастыри, во-вторых, там как бы сама природа. Но туда, как я посмотрел расписание электричек, не очень удобно добираться.
2: Чего?
1: Электрички не каждые 5 минут ходят. Ну, как, допустим, электричка до Сергиева Посада, там их там по 4-5 в час. Вот. В общем, пока не знаю, пока не знаю. Но хочется куда-то вот в Подмосковье, назовем это так, чтобы термос вот такой, знаешь.
2: Ага, ага, я понял.
1: Бутерброд с колбасой.
2: Понятно.
1: Чекунец нет.
2: Я знаю, что напарник не берет с собой чекунец. Если бы он брал, я бы с ним ходил.
1: Ребят, какие у вас планы на предстоящие...
2: Пусть один гуляет.
1: Я с женой. Какие у вас планы на предстоящие выходные, чем будете заниматься? Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новой песне группы «Алиса» и узнаем, как и где снимался клип группы «Диктофон». Группа «Алиса» представила новый сингл «Алатырь». Песня войдет в будущий альбом «Тайны северных вет», на который сейчас открыт предзаказ. Краундфандинг продлится до февраля 2027 года, после чего пластинка станет доступна всем слушателям. Ну а как появилась песня «Алатырь», узнали лично у Константина Кинчева.
2: Слова этой песни возникли так же, как обычно у меня бывает, из ничего. Музыка уже была, ее написал наш клавишник Дима Парфенов. Я придумал мелодию, возьмите слова.

0: А уже сегодня «АллатырЬ» стартует в чартовой дюжине и станет одной из новинок нашего хит-парада. Не пропустите начало эфира. Встречаемся в 19:00 по московскому времени. Группа «Диктофон» представила клип на новую песню «Мисс Минск». Для съемок музыканты отправились в столицу Беларуси, где и сняли атмосферное видео на настоящую 8-миллиметровую пленку. Поговорили с Антоном Макаровым о вайбе отпускных съемок 70-х годов.
1: Мы сняли клип на песню «Мисс Минск», ожидаемо в городе Минск. Мы позвали двух талантливых фотографов, Алексея и Анну Корзову, из Санкт-Петербурга в Беларусь, чтобы снять видео на настоящую 8-миллиметровую пленку. И на самом деле клип получился достаточно образным и атмосферным по той причине, что он выглядит словно это видео, снятое в отпуске в 70-х годах. И это достаточно подходит и нам как группе, и

0: Клип «Мисс Минск» уже можно посмотреть на любой удобной платформе. А на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену, теперь уже в понедельник.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шувалов на нашем радио.
1: И ваши планы на предстоящие выходные?
2: Добрый вечер всем. Мы отдыхаем в горах возле моря. Погода отличная, несмотря на то, что иногда идет дождь. Планы либо пойдем на море, либо пойдем гулять в горы, отдыхать по полной программе. В скобочках написано «без алкоголя», пишет Алексей, в данный момент Дагомыс. Дагомыс – прекрасное место.
1: Планы на выходные – отметить день рождения в субботу, хорошо выступить на концерте в воскресенье и лечиться до конца больничного.
2: Угу. Так, салют, пупсики. Понял? Тут кто-то к нам, короли, обращается, а кто-то пупсики. Но им, наверное, можно, да? Планы таковы – погулять просто на районе, отдохнуть с Настюшей, а то все... От всего устал, короче говоря. Дениска из Москвы. Легкий променад, потом диван, сериалы. Остальное подождет.
1: А у них, кстати, сегодня годовщина. У Дениски с Настюшей.
2: Да, поэтому поздравляем.
1: Сейчас будет бильярд, если смогу доехать через пробки. Завтра волейбол пляжный, но это не точно. Либо бани и раки. Второй вариант мне больше нравится. Андруэлла. Андруэлла нам тоже нравится.
2: Привет, ребята. Из Гродно, это из Белоруссии. Нам пишут из Белоруссии. Если все сложится, елочку, пойду испытывать пару новых блесен, подаренных сыном. Ударю, так сказать, по Щукинскому и по Акуневскому. А то погода шепчет. Что мы вам желаем?
1: Ни чешуи, ни плавника.
2: Да,
1: вот ночью вот выезжаем в Иваново. Ни разу не были там. Будет любимая группа там выступать. Заодно и город посмотреть, и обстановку сменить. Хорошей вам дороги.
2: Дорогие, приезжайте к нам в Истру. Красиво, вкусно, мило. Есть парки, музеи, театр, вкусный кофе, сыроварня, пишет нам Наталья.
1: Хороший вариант, кстати. Зовут на гремячий ключ на мотоциклах. Не, ребят, мы уже все, мы клемму скинули.
2: Ну да, вы знаете, у нас, к сожалению...
1: Сезон в этом году был короткий.
2: Очень контрастные погоды. Прямо утро-вечер, это прямо жутко холодно. Не можно, а так, некомфортно.
0: Наша реклама.
3: Нет предела совершенству, особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
16: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
17: У предпринимателя
5: водителя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
17: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
18: Куда срочно перенести рабочие чаты?
19: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
20: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
21: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
22: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
23: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр. На Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
24: Проще простого.
25: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
26: Наше радио.

0: Шувалов на нашем радио.
1: И ваши планы на предстоящие выходные?
2: Фотографию нам прислали заката. Привет, наши едем в Белгород, потом на море. Какая красивая наша страна. Вы знаете, я бы вам с удовольствием отправил фотографию, которую я сделал вот только что, буквально 10 минут назад, выходя на улицу нашего радио. В Москве небо. Я такого неба не видел. Это что-то просто сумасшедшее.
1: Бросила Москву, не полетела в Минск, не поехала в Плёс. Еду на дачу одна и счастлива. Погода супер. Вот, все хорошо.
2: Планы на сегодня — отыграть первый большой концерт в рок-баре, пишет кто-то из наших слушателей. Ну, ни пухом, ни пера.
1: Наберу вкусняшек, положу матрас около батареи и буду лежать все выходные. Мне отопление дали. Саня из Раменского.
2: Привет, вечерники. План на выходные — собрать кизил, построить домик для тыквы, генератора, пишет Костик из Крыма. Костя, а кизил — это вообще...
1: Это ягода кислая. Ну, кисленькая такая, кизил. Варенье кизиловое варят, потом всякие вот эти вот ваши вот эти вот дистилляты делают.
2: Не наши.
1: Ну, вот вы поняли, да?
2: Да.
1: Дорогие, что еще нам тут пишут? Ох, куда столько не зовут.
2: Да.
1: И в Истру, и в Коломну зовут. В Коломну я, кстати, посмотрел. Что-то 2 часа с лишним ехать.
2: Вот, ну, конечно.
1: А если из дома, то все 4. Вот так и пройдут выходные.
2: Не знаю. Почему? А что в Коломну? В Коломну, ну, сел и поехал.
1: Так везде, куда хочешь, Андрей Германович, сел и поехал.
2: Вот я... А что тебе? У тебя бутербродики с собой, сел в электричку.
1: Яички вареные.
2: Яички вареные.
1: Соль спичечный.
2: Курочку возьми.
1: Романтика.
0: Наша реклама.
3: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
4: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
3: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru, по телефону 03-21-0+.
0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Ну что, ребят, мы прочитали все ваши сообщения.
2: Нет, спасибо большое. Человек, который прислал, как выглядит Кизил в фотографии. Все, я вспомнил, как он выглядит.
3: Кизил, ну как Кизил.
2: Ну, красненький такой, как большой барбариски.
3: Большой стучий барбарис, вкусный такой, кислый.
1: Все, ребят, мы прочитали все ваши сообщения. Желаем, чтобы все намеченные планы непременно реализовались в предстоящие выходные.
2: Это точно. И погода, чтобы не подвела, и компания, да и настроение.
1: И деньги были на реализацию, потому как это немаловажный фактор.
2: Это большой важный фактор.
1: Да, и не забудьте заплатить налоги.
2: Ну зачем ты сейчас об... Я, между прочим, сегодня заплатил налоги.
1: Вот, все, можешь спать спокойно.
2: Ну, не могу, не могу, у меня больше денег нету.
1: Тем более спи спокойно. Все, ребят, мы будем заканчивать наше 10-бальное шоу. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
2: Ну, я уже не успеваю ничего сказать, кроме как пожелать вам хороших выходных. Пока, ребят, до понедельника.
1: Вернемся в понедельник, а на сегодня
2: видишь, у нас расходимся.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша погода.
4: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.
5: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша реклама.
7: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Главной целью учений «Центр-2026» является совершенствование навыков в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за этапом стратегических учений «Центр-2026», которые сопряжены с командно-штабными учениями взаимодействия в рамках ОДКБ. Также он пообщался с военными атташе разных стран и ознакомился с образцами военных техники и оборудования. Общая численность войск на полигоне составляет более 6 тысяч военных. Задействованы свыше 600 единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты, беспилотники различных модификаций и роботизированные системы. Президент США заявил, что европейские страны согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов. Европа только что согласилась высвободить огромные объемы дизельного топлива из крупных запасов. Это начинается незамедлительно, написал Дональд Трамп в своей социальной сети. При этом американский лидер не привел каких-либо подробностей. Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Большой Семерки согласовали выпуск на рынок из запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом. Согласно его заявлению, существенная часть будет высвобождена группой стран и партнерами в течение 20 дней. Кроме того, страны договорились, что ограничений на торговлю энергоносителями вводиться не будет. РЖД внедряет китайский язык на терминалах автоматических камер хранения на вокзалах. Как сообщила компания, интерфейс на китайском языке с подсказками и сообщениями появится на всех терминалах до конца октября. Уточняется, что перевод помогли подготовить студенты из Китая, которые учатся в высшей инженерной школе и первокурсники международной образовательной программы Российского университета транспорта. Больше половины компаний в стране готовы платить зарплату выше рынка за дополнительные компетенции сотрудника. Отмечается, что самым востребованным видом доп. Образования при найме стала профессиональная переподготовка, на которую обращает внимание 36% работодателей, а различные сертификаты, подтверждающие знания и навыки, 29% компаний. Стоимость подарка педагогу ко дню учителя не должна превышать 3000 рублей. Об этом напомнил зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. Ограничение применяется к каждому подарку отдельно. Если подарков несколько, стоимость каждого из них должна укладываться в установленный предел. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наступила очередная пятница, а значит, что самое время узнать, как за эту неделю изменилась наша чартовая дюжина.
1: И с вами снова я, Яна Лукьянова, и он, Санька Бон. Сегодня вместе будем подводить итоги вашего недельного голосования. Это он, наш московский Санька Бон.
0: В нашем сегодняшнем...
1: Синабон.
0: Я благодарю вас. В нашем сегодняшнем выпуске сразу 4 новинки. И рубрика «Мы вас услышали» тоже будет.
1: А еще будут новости, Саш, новости от наших музыкантов и разговоры на разные темы. Все, как мы с вами любим, ребята. Например, узнаем у Николая Яковлева, что изменилось в его жизни после рождения дочери.
0: Поговорим с Павлом Шепелевым о полезных советах.
1: А Владимир Ткаченко продолжит делиться впечатлениями от Флоренции и расскажет, какая достопримечательность города поразила его сильнее всего. Даже несмотря на то, что пресловутый мост Понте Векьо мы уже успели обсудить.
0: Ну и, конечно, мы дойдем до первой строчки и узнаем, кто сегодня заберет золото чартовой дюжины.
1: 4 новинки, 13 песен, новые имена в рубрике «Мы вас услышали», и надо все успеть.
0: Поехали! Поехали!

0: недели.
1: Первая премьера этой недели – песня «Алатырь» группы «Алиса». Новая песня уже появилась на всех цифровых площадках и сразу же стартует в нашем хит-параде.
2: Вообще, когда выходит новый трек от «Алисы», сразу возникает вопрос. Согласитесь, да? Перед нами отдельная история или часть какой-то большой работы, над которой трудится группа?
1: И мы решили не гадать, а спросили об этом самого Константина Кинчева.
3: Это одна из песен альбома, который называется «Тайна северных вет». Предзаказ этого альбома стартовал в начале сентября и продлится до февраля месяца 2027 года.
0: Премьера недели.
2: Алиса, «Алатырь».

0: Премьера недели. Алиса, Алатын. Чертова дюжина. Наша реклама.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: чарта.
1: «Северный флот» с предпоследней песней появляется на 13-й строчке нашей чартовой дюжины.
2: Это первый сингл с будущего альбома «Лед и вода». Александр Леонтьев уже назвал его самым зрелым альбомом «Северного флота». Так что за новым материалом следим особенно внимательно.
1: Кстати, группа регулярно показывает, как этот материал записывается. В соцсетях «Северного флота» уже вышло 6 частей студийного дневника о том, как создавалась предпоследняя песня.
2: Ну, а мы прямо сейчас услышим результат этой работы.
0: 13-е место.
2: «Северный флот». Предпоследняя песня.

0: чарта.
1: Оуэй, ребята, у нас взлом чарта. Афинаж с песней «Отличник» начинает свое движение по нашему хит-параду с 12-й строчки.
2: М. Калинин признался, что хотел назвать «Отличник» одной из своих любимых песен с нового альбома, но вовремя понял, что лукавит. Пока же ему нравятся все песни с будущей пластинки, выделить какую-то одну просто не получается, но я думаю, что это сделают слушатели. Они выберут лучшую песню.
1: Однозначно. Возможно, со временем фаворит все-таки появится. Но главное, ждать релиза осталось совсем недолго, и уже этой осенью 9-й номерной альбом «Афинажа» выйдет на всех площадках. А затем группа уже отправится с ним в тур по городам России.
2: Ну а пока одна из новых песен уже добралась до нашей чартовой дюжины.
0: 12-е место.
2: «Афинажа», «Отличник».

0: чарта. Еще один взлом, кстати, не последний на сегодня. На 11-й строчке сегодня расположилась группа «Операция Пластилин» с песней «Радости».
1: Этот трек, кстати, вошел в одноименный мини-альбом команды. И это его первая часть, «Сторона А». «Сторону Б» ждем в марте следующего года. Александр, да. А случаются ли радости в жизни у людей за 50?
0: Пока, конечно, нет. Это собачьи радости, это дедовские радости и, ну, рукоблудие.
2: 11-е место.
0: «Операция Пластилин. Радости».

0: Наша реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
2: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.

0: 6-20. Детали.ру.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рейтинга платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
6: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
8: Да, ну что за минуты? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
6: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
9: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
10: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
6: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
11: Проверено на себе.
6: Еженедельно по средам.
11: Стартуем ровно в 19.
10: Подруливай!
12: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
6: За сценой. Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: Премьера этой недели «Хи-хи-хи» и «Хмыров» с песней «Я вижу тебя насквозь». У этого трека фестивальная история. Познакомились ребята на одном фестивале, записали песню после другого, что они там делали, остается только догадываться, а впервые сыграли ее вместе на третьем. Вот.
1: Катя Полушкина и Филипп Хмыров познакомились год назад, а этим летом, наконец, добрались до домашней студии «Хи-хи-хи» и записали совместный трек.
0: И здесь сошлись два города у воды – Владивосток и Петербург. Достаточно большое расстояние. Даже на обложке есть море. Поверх фотографии Кати и Филиппа наложен снимок волн Японского моря, который Катя сделала во Владивостоке.
1: Филипп и Катя рассказали нам, как произошло знакомство, которое привело к появлению новой песни.
2: Филипп написал нам в директ голосовое сообщение, где предложил сделать совместную песню, что он будет проездом в Москве и может заехать к нам в гости. Все, собственно, так все и произошло. Он приехал к нам в гости, в нашу большую хихихату. Мы несколько дней сидели вместе, кушали арбуз, пили чай, много-много разговаривали про концертный опыт, про музыкальный опыт и, собственно, параллельно писали наш будущий фит.
3: Я вот увидел, как они выступают, увидел, вот, как Катя преображается на сцене. То есть так она такая милая, клевая, простая девчонка, вообще супер положительная на сцене. Она прямо такая завораживающая в этом своем красном проводе и в кожаной куртке. И, короче, вокальные данные потрясающие у нее. И мне она напомнила, в общем, Бьорк по звуку, в смысле. Вот. Я ей сразу же об этом сказал, как они со сцены сошли, я ее догнал, сказал, что все, восхитительно, очень круто. И сразу подумал, что да-да-да, нужно делать фит.
0: Премьера недели. «Хи-хи-хи» и «Хмыров». «Я вижу тебя насквозь».

0: Десятое место нашей чартовой дюжины по итогам вашего недельного голосования занимают Татуин и Джоконда с песней «На темной стороне».
1: А если вы решили, дорогие друзья, что с дуэтами у Татуина пока все, то нет. Сегодня группа выпустила еще один совместный трек вместе с проектом «Модем».
0: Да, песня называется «Палата номер 6». Ее уже можно послушать на всех цифровых площадках.
1: Так, Лукьянова, твоя любимая тема. Давайте пофантазируем, что мы артисты. Да?
0: Давай.
1: Да. Вот с кем бы, будучи артисткой, все вы знаете, что мы не спели как минимум 3 альбома, мы не сыграли как минимум 12 концертов, и сегодня у нас не вышел сингл «Прости, иди». И в связи с этим давайте спросим с кем нам бы записать фит.
0: Возьмите нас кто-нибудь, ребята.
1: Не-не-не, мы попрошенничеством не занимаемся. Называй имя.
0: Ну не попрошенничай, да, я обращусь с обращением. Можно выйти с обращением к музыкантам.
1: Давай.
0: Уважаемые музыканты наши, мы хотим с вами со всеми записать фит. Сделаем альбом. У нас будет офигенная чартовая дюжина. Вы только представьте, новые имена, новые ритмы. Как Саша танцует. Я видела.
1: Да.
0: Что?
1: Да, это будет самое продажное шоу. Мы вас всех поставим на первое место. Так что имейте в виду, предложение действует 24 часа. Поехали.
2: 10 место.
0: Татуин и Джоконда. На темной стороне.

0: Десятое место. Татуин и Джоконда. На темной стороне. Взлом чарта. Сразу на девятое место на первой неделе в нашем хит-параде поднимается песня «С тобой» группы Good Times.
1: В прошлом выпуске песню в эфире представил лидер команды Артем Шаров, который рассказал о трансформации лирического героя. Сегодня решили узнать больше о музыкальной составляющей трека. И в этом нам поможет гитарист и композитор Никита Хмеловец.
2: Рыбу для этой песни я написал на планшете, как и курсы личностного роста. По-моему, это было в городе Тула, между саундчеком и концертом, если я вот правильно помню гримерку. Картинка гримерки не запомнилась. Возможно, это была Тула. И Тёма сразу придумал классный припев, который, кстати, очень неожиданно раскрылся по смыслу. Для меня это было в итоге приятным удивлением. И, в общем, она довольно быстро написалась. Разве что вот пришлось посидеть с концовкой и покрутить несколько вариантов, чтобы передать это эмоциональное напряжение и завершить песню. И в итоге я доволен, что мог рассказать не про каждую, на самом деле, песню на альбоме. Очень доволен.
0: А если вы хотите узнать больше не только о песне «С тобой», но и о других треках из нового альбома «Good Times» «Неоклассика», заходите на сайт nash.ru в раздел «Подкасты» и слушайте запись радиопрезентация альбома.
3: Девятое место.
1: Good Times.

0: нас услышали.
1: Ребят, вы наконец-то прислали нам ну просто очень много новой музыки. Продюсер нашего хит-парада всю ее ответственно отслушал. И мы готовы представить вам фрагменты трех треков, которые особенно зацепили.
2: Если вы тоже пишете музыку, присылайте свои песни через сайт наша.ру. Для этого нужно перейти в раздел «Музыкантам» и зарегистрироваться. Возможно, в следующий раз мы будем говорить уже о вашей группе или о вашем проекте.
1: И не забывайте подробно заполнять все поля анкеты, чтобы мы узнали о вас и вашем творчестве побольше. А еще обязательно указывайте, как правильно читается ваше название, чтобы мы с Сашей не ошибались в эфире.
2: Итак, три новых имени и фрагменты тех трех песен, которые сегодня оказались в поле нашего внимания. Узнать об этих артистах подробнее можно в сообществе нашего радио ВКонтакте.
1: Автономия.

0: услышали.
1: Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.
3: Наша реклама.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
8: Наша.

0: На восьмой строчке нашего хит-парада сегодня послушаем Антона Завьялова с песней «Туман».
1: Ну а сегодня у Антона вышел новый сингл «Следы». Причем у этой песни сразу две версии «Следы» и «Другие следы» при участии Зои Бербер.
0: По словам Антона, работа над треком началась с припева, а дальше появились две версии, которые как будто сами хотели существовать отдельно друг от друга. Такое бывает.
1: Ну а в итоге выбирать не пришлось. Музыкант решил выпустить оба трека под одной обложкой. Послушать можно на всех цифровых площадках.
0: Ну а мы возвращаемся к «Туману». Здесь все просто. Одна версия и восьмое место на этой неделе.
2: Восьмое место.
1: Антон Завьялов, «Туман».
2: Утренний

0: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России призвал Запад жить дружно. Выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», Владимир Путин подчеркнул, что выстраивание доверия – это сложный и хрупкий процесс, который трудно наладить и очень легко разрушить. При этом, по словам российского лидера, тревожные тенденции на мировой арене заставляют задуматься о том, как сохранить глобальный мир и безопасность. Мы должны отдавать себе отчет в том, что момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех, сказал Путин. Говоря о современных технологиях, он отметил, что миру еще предстоит учиться жить и работать с искусственным интеллектом. Технологии открывают фантастические перспективы для улучшения качества жизни, но они же несут угрозу уничтожения, в том числе в результате конфликтов, заявил президент России. Дональд Трамп не верит в возможность достижения мира с Ираном. Общаясь с журналистами, президент США допустил сценарий уничтожения Исламской Республики. Отвечая на вопрос, как подобные заявления сочетаются с тем, что он называет себя президентом мира, Трамп связал возможность установления мира с уничтожением Ирана. Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении нижних и верхних границ штрафов за некоторые правонарушения, в их числе хулиганство, продажа алкоголя детям, курение в неположенных местах и дискредитация вооруженных сил. Так, например, за мелкое хулиганство штрафы предлагается увеличить до 2000 рублей. Сейчас штраф составляет от 500 до 1000 рублей. НАСА и SpaceX отправили к Международной космической станции экипаж Крю-13. В экипаж вошли 4 человека. Это астронавты НАСА Джессика Уоткинс и Люк Делани, канадец Джошуа Кутрик и космонавт Роскосмоса Сергей Тетерятников. Программа перекрестных полетов Роскосмоса и НАСА действует с 2022 года и предусматривает полеты российских космонавтов на американских кораблях Крю-Дрэгон и астронавтов НАСА на российских союзах. Город-победитель конкурса «Семейная столица России» торжественно объявит 13 октября в ходе подведения итогов финала конкурса «Семья года». Среди 52 городов, которые были допущены к экспертной оценке, все необходимые параметры реализовали Нижний Новгород, Саранск, Новокузнецк, Нижнекамск, Ханты-Мансийск и Тула, рассказал глава Мордовии, председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья» Артем Сдунов. Он отметил, что «Семейная столица России» – это мощный конкурс для развития всех городов участников и всех городов страны. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Седьмое место нашей чартовой дюжины сегодня занимает Йорш «На кураже».
1: У группы продолжается юбилейный тур, и сейчас в разгаре самая длинная ветка этих гастролей. 14 концертов позади и еще 11 впереди.
0: График плотный, поэтому, когда между концертами все-таки появляется свободное время, ребята стараются не упускать возможность немного переключиться.
1: Ну вот, например, в Омске они отправились в парк аттракционов, а компанию артистам составили музыканты группы «Озон». Так что даже посреди большого тура находится время не только для концертов, но и для таких вот небольших приключений.
0: Йорш переключается в парке аттракционов? Вы мне серьезно это сейчас?
1: Да.
0: В детском парке.
1: Абсолютно, Саш. А ты когда был в последний раз в парке аттракционов?
0: Вчера.
2: Седьмое место.
0: Йорш «На кураже».

0: недели.
1: Полнолуние прошло, друзья, луна постепенно убывает.
2: Что не помешает нам послушать новый лунный релиз? Вот такая вот, друзья, подводка.
1: Третья премьера этой недели у нас называется «На луне». Это новая песня группы «Зима всегда».
2: Новинку нашего эфира представит лидер команды Евгений Кубынин.
3: Песня «На луне» — это песня о месте, где мы оказываемся наедине со своими мыслями и мечтами. Это песня о состоянии, в котором мы недостижимы для суеты мира. Эта песня на 3 минуты унесет вас на расстояние лунной орбиты, чтобы вы смогли насладиться восходом Земли.
0: Премьера недели.
2: «Зима всегда». На луне.

0: Шестое место нашего хит-парада на этой неделе занимает Екатерина Яшникова с песней «Бумага».
1: Интересно, артистам вообще бывает страшно? Там первый концерт, первый выход на сцену, первая песня, которую выпускаешь, понимаешь, ну все, теперь уже ее все услышат.
0: Наверное, таких моментов в начале карьеры хватает. Но я хочу сказать вам, если человек перестает волноваться перед выступлением, он умирает как артист. Все, это уже шабашка.
1: И мы решили спросить Екатерину, как же она сама справляется со страхами. Оказалось, что за последние пару лет ее отношение к ним сильно изменилось.
2: Я долго считала себя довольно трусливым человеком, но где-то 2 года назад поняла, что как раз-таки наоборот, я очень смелая. И что смелый человек — это не тот, кто ничего не боится, а кто боится, может, даже больше других, но каждый раз находит в себе силы преодолеть этот страх. И, зная это теперь, мне гораздо легче бороться со страхами.
1: Я в детстве очень боялась темноты.
0: Да.
1: Когда мама уезжала в командировки, я оставалась одна, мне было лет 13.
0: И...
1: я ходила по квартире с собакой под мышкой.
0: С догом?
1: Нет, фокстерьер.
0: А, я вообще боялся, знаешь чего, у нас был такой шкафчик. Вот сейчас, если можно, включить нашему продюсеру, даю задание, а включите сейчас такую вот музыку. А, короче говоря, у меня умерла бабушка. И раньше была такая традиция фотографировать покойников. И вот этот альбом, он лежал в комнате, в определенном, в этой, в стенке, в одном ящике. И когда родители уходили, оставляли меня одного дома, он меня прям манил. А я на него смотрел и боялся, просто на этот ящик. Вот, и в один прекрасный момент я решил побороться с этим страхом. Вот я просто сидел, смотрел, произошло просто невероятно. Я сидел, смотрел, и потом как взорвался, открыл ящик и как: давай его листать. Вот с тех пор я вообще ничего не боюсь. Увидел бабушку, прощался. Это было страшно.
3: Шестое место.
1: Екатерина Яшникова. «Бумага».

0: тревожит меня.
1: Шестое место. Екатерина Яшникова. «Бумага». Сегодня группе «Люман» с песней «Можно» достается пятое место нашего хит-парада.
2: А дальше? Дальше, ребята, все зависит только от вас.
1: Да.
2: Если хотите, чтобы «Люман» поднялись выше на следующей неделе, поддержите песню своими голосами.
1: И напоминаем, в нашем голосовании можно выбрать сразу три песни. Так что, если «Можно» одна из ваших любимых, не забудьте отметить ее. А можете отдать ее ей. Ей можно отдать сразу три голоса. Вот в чем дело.
2: Результаты увидим уже в следующем выпуске. Ну а пока пятое место и 29-я неделя в чарте.
1: Пятое место. «Люман», «Можно».

0: Пятое место. Люмен. Можно.
1: Четвертое место сегодня занимает группа «Пикник». Песня «Двор» на этой неделе остановилась в шаге от тройки лидеров.
2: 26 сентября у Эдмунда Шклярского был день рождения. Мы поздравляем артиста с прошедшим праздником.
1: Причем отвечал он его прямо на сцене. В этот день у «Пикника» был концерт в Оренбурге в рамках тура «Вечное движение». Я обожаю, когда мой день рождения – это рабочий день. Вот в этом году у меня день рождения – воскресенье. То есть в это воскресенье, 4 октября, у меня день рождения. И я, конечно, расстроен, потому что, ну, это выходной. Никто тебе на работе не поздравит. Наши слушатели не увижу эти.
2: Почему мы позвоним, Сашка?
1: Ну, вы ты позвонишь. Но как-то ощущение того, что тебя... А те, кто не может мне позвонить...
2: Кто тебя обнимает, вот это вот все, торт, свечи.
1: Те, кто не может мне позвонить, они как бы... Как мне подарки передадут? А? Понимаешь? Вот, поэтому... Но такое бывает сколько? Раз в...
2: Такое бывает.
1: 7 лет, да?
3: Я не знаю.
1: Раз в 7 лет бывает.
2: Наверное.
1: В один и тот же день.
2: Да?
1: Да. На следующем году понедельник, потом вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Сколько прошло? 7 лет. Ну да. Да, верба. Я правильно?
2: Мы его теряем. Праздник завершился, друзья, но движение продолжается. У «Пикника» впереди десятки городов в гастрольном графике, а у нас еще три места чарта и одна новинка.
4: Четвертое место.
2: «Пикник. Двор».

0: недели.
1: Нет, нет, нет, друзья, это не галлюцинация. Мы добрались до четвертой новинки этого выпуска. Надеемся, вы от нас еще не устали.
2: Это как раз галлюцинация, потому что именно так называется новый трек группы «Магнитная аномалия», который мы готовы прямо сейчас представить вашему вниманию.
1: Но прежде чем послушать песню, давайте узнаем о ней побольше.
2: Все самое интересное о свежем сингле выяснили у лидера группы Антона Вартанова.
3: В 1996 году ко мне в дверь постучался незнакомый мне ранее человек по имени Валерий Журавлев. И он сказал: «Антон, привет, давай создадим группу». Таким образом вот образовалась «Магнитная аномалия». Но в 2000 году в Москву на запись первого альбома я поехал один. В итоге Валера создал свою рок-группу «Брайт», где он является лидером, играет на басу и поет. Мы с Алексеем, нашим барабанщиком, увидели в интернете видео выступления группы «Брайт» и просто обалдели, насколько Валера стал крутым бас-гитаристом. А у нас как раз проблемы с бас-гитарой. Мы даже с Алексеем долгое время выступали вдвоем под плейбэк без басиста. И на этот раз, получается, спустя 26 лет после того, как наши дороги разошлись, я уже позвонил Валере и сказал: «Валера, давай снова играть вместе».
0: Премьера недели.
1: «Магнитная аномалия. Галлюцинация».
4: Нет тебя.

0: Премьера недели. Магнитная аномалия. Галлюцинация. Наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: «Магни-комбо». В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «Аутандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: бронза. Чарта на этой неделе досталась Гафту и Гребенщику. Песня «Хватит» поднялась на третье место нашего хит-парада.
1: Кстати, в июне лидер группы Гафт Николай Яковлев впервые стал отцом. У него и его супруги Василисы Кадиной родилась дочь. Девочку назвали Руфь.
0: Рождение ребенка многое меняет в жизни, друзья, и мы спросили Николая, изменилось ли после появления дочки его отношение к каким-то привычным вещам. Как все это связано? Пусть расскажет музыкант.

0: месячное шоу в Петербурге. Подкаст закончился, а это всегда тяжелая работа. Ты 2 часа разговариваешь, поешь песни, перед этим готовишь оборудование, раскладываешь мерч. И после всего этого подходит мне чувак в подпитии и говорит, и говорит, и говорит, и говорит о себе бесконечно, говорит о себе. А я такой, да-да-да, конечно, конечно, конечно. И в какой-то момент говорит, ну слушай, какое-то начало у подкаста было не очень, хочешь непрошенный совет? Я говорю, нет, спасибо, мне не нужен твой непрошенный совет. И раньше я бы не смог так ответить. Плюс я могу сказать, что ты вообще не можешь представить, пока у тебя нет ребенка, каково это, когда у тебя есть ребенок. Это совершенно другая жизнь. Ее не предугадать никак. Даже проведя все опросы среди всех друзей. Это чудо.
1: Третье место. Гафт, Гребенщик. Хватит.

0: Шафт и гребенщик. Хватит. Серебро сегодняшней чартовой дюжины забирает Кардио Киллер с песней «Широко шагая».
1: Павел Шепелев много лет занимается музыкой, и за это время, конечно, получил немало советов и от коллег, и от друзей, и от знакомых. Но особенно интересно, что иногда полезную вещь может сказать человек, который вообще не имеет отношения к твоей профессии.
0: Поэтому мы спросили Павла, какой самый хороший совет он получил от человека, далекого от музыкальной индустрии. Вообще, далекого, просто вообще глухого от человека к музыке.
1: И этот совет точно пригодится не только музыкантам.
2: Я получал не единожды один очень-очень важный совет совершенно от разных людей. Совет этот звучал следующим образом. Просто делай. Меньше думай и больше делай. И на самом деле работает он просто безотказно, потому что именно в процессе практики мы становимся тем, кто мы есть. Мы оттачиваем свой собственный почерк, мы оттачиваем дисциплину, мы не думаем о том, как это дело может провалиться или пойти куда-то не туда, мы просто создаем, создаем и создаем. Поэтому, друзья, если вы задумали что-либо делать, неважно, будь то съемки блога или создание своей музыкальной группы или съемки кино, просто начните делать.
0: Второе место. Кардио Киллер. Широко шагая.

0: дорогие друзья. И золото хит-парада на этой неделе, в этой неделе забирает Underwood с песней Ponte Vecchio. Последняя песня о любви.
1: Поздравляю музыкантов и всех поклонников группы. Блестящий результат, ребята. Третья неделя в чарте, и сегодня песня поднимается на первую строчку.
0: А раз уж мы в прошлом выпуске заговорили об итальянских впечатлениях Владимира Ткаченко, решили продолжить беседу нашу и спросили, какая достопримечательность во Флоренции впечатлила его особенно сильно, помимо, конечно, самого вышеупомянутого моста.
2: Первое, что я вспоминаю, это тот храм, куда нас повели изначально. Он был первым, поэтому первое впечатление какое-то было самое сногсшибательное. Он назывался церковь Ля Кьеза Дионисанти, церковь всех святых. И, честно говоря, я был потрясен, потому что я еще не знал, что так в каждой церкви в Флоренции. Это была первая церковь, где я увидел, во-первых, крест Джотто, во-вторых, фрески Гирланда и фрески Боттичелли, и фреска, если не ошибаюсь, Тадеогадди, и там захоронение всей семьи Веспуччи, в том числе Америка Веспуччи, человека, именем которого назван континент, и его племянница, если я не ошибаюсь, Симонетта Веспуччи, которая была вдохновительницей и музой Сандро Боттичелли, который завещал похоронить себя в ее ногах. И вот там его захоронение Сандро Боттичелли. И я, честно говоря, был, потрясен.
3: Первое место.
0: Underwood, Ponte Vecchio. Последняя песня о любви.

0: Монтевекио. Последняя песня о любви.
1: Ой, ну что, ребята, на сегодня... Да, Саша, да, на сегодня это все. Сегодняшняя чартова дюжина подошла к концу.
2: Спасибо, дорогие друзья, что провели эту пятницу с нами. Вечер пятницы. А теперь дело за вами. Заходите на нашу.ру, выбирайте свои любимые песни и голосуйте, голосуйте, голосуйте, голосуйте, чтобы это вошло в привычку. Голосуйте, голосуйте, голосуйте.
1: А результат мы узнаем уже в следующую пятницу.
2: Да, ну а в воскресенье я жду всех...
1: На день рождения.
2: Да.
1: Куда приходить, Саша? Место, время.
2: Большая просьба.
1: Подарки, подарки. Куда нести подарки,
2: Саша? Не приходите, а подарки несите на проходную нашего радио. Народного ополчения, 39, корпус 2. Здесь работает Витя, он все примет.
1: Грусть.
2: Я в понедельник обрадуюсь. Любим вас.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Власти будут продолжать работу, чтобы цены на независимых АЗС были сопоставимы с ценами на крупных заправках. Об этом в комментарии Первому каналу заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее он говорил о том, что на автозаправочных станциях, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям, которые обеспечивают около 80% продаж нефтепродуктов в стране, цены растут примерно в пределах инфляции. Он отметил, что на оставшиеся 20% приходится большое количество независимых АЗС и операторов, которые в условиях дефицита могут продавать топливо по более дорогим ценам. Страны Большой Семерки заявили о намерении сохранить санкции против России в энергетической сфере. Они также намерены работать с международными энергетическими агентствами и другими партнерами, чтобы не допустить дальнейшего распространения последствий энергетического кризиса на рынке топлива. Об этом говорится в заявлении лидеров G7. Между тем, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Большой Семерки согласовали выпуск на рынок из запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизелем. Существенная часть будет высвобождена в течение 20 дней. Посольство России в Норвегии оказывает содействие экипажу арестованного на Шпицбергене российского судна «Профессор Молчанов». В посольстве рассчитывают на скорейшее освобождение судна из-под ареста.

0: и на его беспрепятственное возвращение в Россию. Научно-исследовательское судно профессора Молчанов было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Пожар в историческом особняке Миллера в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован. Об этом сообщает городское управление МЧС. К ликвидации привлекалось 165 человек и 37 единиц техники. Пожар в историческом здании 18 века постройки произошел в четверг вечером. Его площадь составила 2000 квадратных метров. В примыкающем здании горела обрешетка кровли. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил организовать восстановление особняка, который признан объектом культурного наследия регионального значения. Польские грибники нашли в лесу урну из гробницы 4 века до нашей эры. Как пишет местная пресса, жители центральной Польши Яцек Крницкий и его супруга принесли домой фрагменты предметов, которым более 2000 лет. Мужчина заметил реликвию на песчаной насыпи. Оказалось, что это урна из гробницы культуры Кхлохи. Эта уникальная находка связана с древними погребальными обрядами. Свои находки грибник передал специалистам. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Ва-банк.
0: Имя
1: Александр Ф. Скляр.
0: Легенда.
2: Группа Ва-банк свое название получила по двум причинам. Первая причина — это что я бросил свою карьеру дипломатическую и в определенном смысле пошел в Ва-банк. То есть это было понятное движение, которое продиктовало это название группы. Мы идем в Ва-банк. Но было еще и второе, конечно, я большой поклонник фильма «Ва-банк», особенно его первой части, потому что это фильм о дружбе, о верности идеалам и о честности и порядочности. И этот фильм так мне понравился тогда, что я и не мог не вспомнить тоже и свой любимый фильм. Поэтому группа Ва-банк имела такое очень для меня понятное, емкое название. Ну и к тому же все музыканты первого состава группы Ва-банк были не против. То есть тогда мы как-то вот обсуждали. Мне кажется, и не было даже каких-то других вариантов предложено. Так вот, Ва-банк. Коротко, ясно, хорошо и честно.
1: Ва-банк.
3: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только нас.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Тиунникова и композит.
0: Имя.
1: Юлия Тиунникова.
0: Легенда.
2: Композит возник из названия «Четыре композитора», данного новому составу в 2004 году. Так получилось, что тогда в составе все четверо так или иначе были авторами собственной музыки, то есть композиторами. Состав менялся, люди уходили и приходили, их становилось то меньше, то больше, поэтому числительное «четыре» отвалилось, а слово «композиторы» сократилось до слова «композит». И произошло это примерно к 2006 году. К слову, при написании в композите выделяется аббревиатура МПО. Эти буквы всегда заглавные. И означает эта аббревиатура «Московское производственное объединение». А вообще композит – это, как известно, материал, созданный из двух или более компонентов с разными физическими или химическими свойствами. В результате сочетания эти компоненты образуют новую структуру. Вот это 100% про нашу музыку.
1: Тиунникова и композит.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Урфин Джюс.
0: Имя
1: Александр Пантыкин.
0: Легенда.
2: Группа Урфин Джюс была инициирована с точки зрения концепции, конечно, замечательным поэтом Ильей Кормильцем. И именно Илья Кормильцев предложил нашего героя книжного Урфин Джюса и его «Деревянные солдаты», это легендарная книжка эпоса Александра Волкова, в качестве названия группы. И надо сказать, что это название так всем понравилось и прижилось, и поэтому благодаря Илье Кормильцеву группа стала называться Урфин Джюс.
1: Урфин Джюс.
3: Рожи.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Антила.
0: Имя
1: Аля Глазкова.
0: Легенда.
2: В начале нулевых, будучи подростком, я читала журнал «Все звезды». Однажды мне попалась статья о финской группе «Зарасмус». Я была их фанатом. Оказалось, что их самым первым названием было «Антила», но они отказались от него, не сыграв даже первого концерта. Я тогда подумала: так, то мне определенно нужен творческий псевдоним, нужно как-то подписывать свои работы, хотя я только-только начинала писать мелодии, стишки, рисовать картинки. Использовать свое настоящее имя я не планировала. «Антила» содержала для меня финские корни и отдаленно походила на мое полное имя Алина. И вроде как даже больше подходила для псевдонима барышни, чем для названия бойсбенда. Выбор был сделан. Я убрала сдвоенную «Т», добавила вторую «Л» и стала произносить на русский манер с ударением на второй слог «Антилла». Спустя лет 10 или больше, впервые оказавшись в Хельсинки, напротив ЖД вокзала я увидела огромную вывеску «Антилла». Это был сетевой супермаркет электроники, предметов быта, одежды, бытовой химии. Кажется, сейчас он уже закрылся, а мой псевдоним, начиная с 23 года, разросся до названия группы «Антилла», которая играет русскоязычный инди-рок с элементами фолка.
1: Антила.
3: Привет.

0: Энциклопедия нашего радио.
1: Наша реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наше радио.

там выдавал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкай, что следят за тобой, каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили за день 209 украинских БПЛА над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, в период с 8 утра до 8 вечера дежурными силами ПВО беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены на территориями 12 областей, а также над Чувашией, Крымом и над акваторией Черного моря. Президент России положительно оценил результаты учений «Центр-2026». В пятницу Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за этапом учений «Центр-2026» и сопряженными с ними командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие». Главной целью учений глава государства назвал совершенствование навыков в управлении войсками при отражении внешней агрессии. После учений президент пообщался с военными атташе разных стран и ознакомился с образцами военной техники и оборудования. Россия открыта для диалога по обеспечению безопасности в Черном море для всех стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных вариантах двусторонних соглашений с другими странами. Официальный представитель Кремля уточнил, что конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется. Как отмечает сайт nsn.fm, в четверг в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что в Россию поступают обращения со всех сторон прекратить атаки в Черном море. Но не Россия это начала, напомнил глава государства. Средняя продолжительность жизни в мире выросла. Сейчас она достигла уровня, который отмечался до пандемии коронавируса. Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, специалисты оценили тенденции в сфере здравоохранения, показатели смертности и заболеваемости. Общемировой показатель ожидаемой продолжительности жизни составил 73 года. Однако ожидаемая продолжительность здоровой жизни остается ниже. Главной причиной гибели жителей планеты ВОЗ называют неинфекционные заболевания. На них приходится 74% всех случаев смерти в мире.

0: Власти Аргентины намерены предоставлять гражданство в обмен на инвестиции. Как сообщили в Минэкономике страны, для того, чтобы получить гражданство, будет два способа. Прямой безвозвратный взнос в национальную казну в размере 350 тысяч долларов США, либо покупка государственных облигаций на сумму 800 тысяч долларов, выпущенных специально для этой программы. При этом отмечается, что проситель гражданства пройдет проверку на законность происхождения средств, а также на отсутствие судимости. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Да, Илья, хватит хлеба. А да, 100 грамм без них нельзя, что нам плакать. Здесь не срам, чего страдать, рай не слякать.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 4 градуса. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша реклама.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Общение военных из разных стран важно для укрепления доверия между государствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за учениями «Центр-2026» и командно-штабными учениями стран ОДКБ «Взаимодействие». Глава Минобороны России Андрей Белоусов доложил Путину, что с 28 сентября в учениях принимают участие представители почти 60 государств. При этом 7 стран направили свои воинские контингенты. Общая численность войск на полигоне Чебаркульский составляет около 6 тысяч военнослужащих. Россия вернется к потреблению только своего бензина и к его экспорту после стабилизации обстановки. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что сегодня, используя стимулирующие меры, российские компании обеспечивают завоз импортных нефтепродуктов. Для предотвращения дефицита топлива, по словам Новака, правительство вместе с компаниями обеспечило дополнительный ввоз бензина из стран ближнего и дальнего зарубежья. Продовольственная и энергетическая безопасность, а также развитие транспортной логистики являются приоритетами в евразийской интеграции. Об этом в ходе заседания Евразийского межправительственного совета заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что страны сообщества вместе продолжают формировать мощную индустриальную базу Евразийского экономического союза. При этом от координации совместных усилий увеличивается производительность труда, снижается зависимость от поставок сырья и комплектующих из других стран. Продажи новых автомобилей «Лада» в России в сентябре выросли более чем на 9% и составили 32 тысячи штук. Это стало лучшим результатом в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Самой популярной моделью сентября стала «Гранта» с результатом почти 12 тысяч машин. Следом идет «Веста», которых в начале осени продали 5,5 тысяч штук. Замыкает тройку лидеров легендарная классическая «Нива» с результатом более 4 тысяч автомобилей за сентябрь. Стоимость подарка педагогу ко дню учителя не должна превышать 3000 рублей. Об этом напомнил зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. В беседе с РИА Новости он уточнил, что если подарков несколько, стоимость каждого из них должна укладываться в установленный предел. Авдеенко подчеркнул, что это ограничение следует воспринимать не только как требование закона, но и как дополнительную правовую защиту учителя. День учителя в России отмечается ежегодно, 5 октября. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новой песне группы «Алиса» и узнаем, как и где снимался клип группы «Диктофон». Группа «Алиса» представила новый сингл «Алатырь». Песня войдет в будущий альбом «Тайны северных вет», на который сейчас открыт предзаказ. Краудфандинг продлится до февраля 2027 года, после чего пластинка станет доступна всем слушателям. Ну а как появилась песня «Алатырь», узнали лично у Константина Кинчева.
2: Слова этой песни возникли так же, как обычно у меня бывает. Из ничего. Музыка уже была. Ее написал наш клавишник Дима Парфенов. Я придумал мелодию. Возьмите слова.

0: уже сегодня «АЛЛАТЫРЬ» стартует в чартовой дюжине и станет одной из новинок нашего хит-парада. Не пропустите начало эфира. Встречаемся в 19:00 по московскому времени. Группа «Диктофон» представила клип на новую песню «Мисс Минск». Для съемок музыканты отправились в столицу Беларуси, где и сняли атмосферное видео на настоящую 8-миллиметровую пленку. Поговорили с Антоном Макаровым о вайбе отпускных съемок 70-х годов.
1: Мы сняли клип на песню «Мисс Минск», ожидаемо в городе Минск. Мы позвали двух талантливых фотографов, Алексея и Анну Корзову, из Санкт-Петербурга в Беларусь, чтобы снять видео на настоящую 8-миллиметровую пленку. И на самом деле клип получился достаточно образным и атмосферным по той причине, что он выглядит словно это видео, снятое в отпуске в 70-х годах. И это достаточно подходит и

0: Клип «Мисс Минск» уже можно посмотреть на любой удобной платформе. А на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену, теперь уже в понедельник.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
0: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+. Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России положительно оценил результаты учений «Центр-2026». В пятницу Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за этапом учений «Центр-2026» и сопряженными с ними командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие». Главной целью учений глава государства назвал совершенствование навыков в управлении войсками при отражении внешней агрессии. После учений президент пообщался с военными атташе разных стран и ознакомился с образцами военной техники и оборудования. Власти страны оказывают помощь в обеспечении топливом АЗС и «Нефтебаз», об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Общаясь с журналистами, он признал, что ситуация по бензину напряженная и управляется в ручном режиме. Те регионы, в которых из-за логистических нарушений появляются дефициты, мы помогаем для обеспечения заправок и «Нефтебаз» топливом, сказал он. Новак также отметил, что около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС приходится на крупные компании, и они сдерживают цены в рамках социальной ответственности. Минфин выплатил своим сотрудникам первые зарплаты в цифровых рублях. Как сообщило ведомство, для перечисления платежей они открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России. В министерстве также напомнили о том, что перевести зарплату в новую форму валюты может любой россиянин по собственному желанию. Как отмечает сайт nsn.fm, с 1 сентября крупнейшие банки и торговые компании открыли свою инфраструктуру для переводов и платежей в цифровых рублях. Каждый россиянин может завести кошелек на платформе Центра банка и получить к нему доступ через свое банковское приложение. Посольство России в Норвегии оказывает содействие экипажу арестованного на Шпицбергене российского судна «Профессор Молчанов». Как заявили РИА Новости в дипмиссии, контакт с экипажем поддерживается на постоянной основе. В посольстве рассчитывают на скорейшее освобождение судна из-под ареста и на его беспрепятственное возвращение в Россию. Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Больше половины компаний в стране готовы платить зарплату выше рынка за дополнительные компетенции сотрудника. Отмечается, что самым востребованным видом доп. Образования при найме стала профессиональная переподготовка, на которую обращает внимание 36% работодателей, а различные сертификаты, подтверждающие знания и навыки, 29% компаний. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-77886-92 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

там выдавал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкай, что следят за тобой, каждый твой взгляд принесет тебе боль.

тени, все пускай.

лестничной площадке, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и свят.

регистрации средств массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 7788-692. От 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя